0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Music.
1: Рок-арсенал. 104,5 FM.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
1: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
0: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Рок-Арсенал».
4: Просто позвоните.
3: 235-0905.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Верховный суд не стал менять решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, пишет газета «Коммерсанты». Изначально принятый вердикт вступил в законную силу. Свердловский областной суд оставил под стражей екатеринбуржца Александра Курса, который стрелял из пневматического оружия в 11-летнего мальчика у здания бывшей гостиницы «Мадрид». Курс проведет в СИЗО до 29 сентября. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Екатеринбурге. ДТП произошло утром в понедельник на проспекте Космонавтов 158Б. Инспекторы ДПС установили, что водитель «Форда» выехал на встречную и врезался в газ. От удара грузовик отбросило на попутно ехавший кроссовер Kia Sportage, после чего газ перевернулся. 32-летний водитель «Форда», житель Новоуральска, госпитализирован с травмами средней тяжести в 24-ю больницу. По факту возбуждено административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. По факту проводится проверка, пишет «Комсомолка». В Свердловской области за неделю родились 647 малышей. Мальчиков больше 348 и 299 девочек. В числе новорожденных 12 пар близнецов. В Екатеринбурге с 4 по 20 сентября ограничат движение в районе Екатеринбург-Экспо в связи с проведением международного фестиваля молодежи. Об этом сообщил Департамент информполитики. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Российские перекупщики уже наживаются на концерте Канье Уэста. Билеты перепродают с наценкой до 170%. Например, самый дешевый билет за 9 тысяч продают за 25 тысяч. Появились также мошенники с билетами на американского рэпера, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
3: Итак, сегодня, 18 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 20 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
4: А что это он на меня так смотрит?
5: Вы ему очень понравились.
4: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
5: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
4: Рэй, подкати-ка поближе.
6: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
4: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
6: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
7: Цена за комплектацию комфорт.
0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: мама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
5: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. 620 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера понедельника до 5 утра сегодняшнего дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из них 180 БПЛА уничтожены в московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы. Более 1000 свердловчан заявились на выборы. Итоги выдвижения подвели в облсберкоме. По одномандатным округам в Госдуму выдвинулось 46 кандидатов. На выборы в ЗАГС Собрание Свердловской области зарегистрировано 140 кандидатов. По единому округу зарегистрированы 6 партий, это 450 кандидатов. И в муниципальных выборах участвуют 1483 кандидата, пишет портал «Сигнал». В аэропорту Кольцово задержали мужчину за угрозу убийством 4 детям. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелый, 41-летнего екатеринбуржца задержали по возвращении из-за границы. По версии следствия, 29 июля у дома на улице Роза Люксембург в Екатеринбурге гражданин высказал в адрес 4 детей угрозу убийством и причинением вреда здоровью, сообщили в СКР. Как писали СМИ, мужчина якобы угрожал несовершеннолетним пистолетом, отвел их к реке Исеть и приказал утопиться. Причиной конфликта, как сообщалось, стало то, что дети дразнили дочь фигуранта. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Уральцы теперь могут покупать билеты на электрички через бот в мессенджере «Макс». Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. Софья Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом. Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, сегодня, 18 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 20 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Музыка мирового класса.
9: Black Sabbath.
10: Oasis.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
3: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Рок-Арсенал».
5: Просто позвоните.
4: 235-0905.
5: Рок.
4: Концертный.

0: реклама.
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмота и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
3: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмота условиям покупки удивляется.
5: Осмота!
3: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмота. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Осмота. Подробности в салоне.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре-октябре составляет 3 урока в день, в ноябре-декабре 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых-четвертых классов не более 5 уроков в день, максимум для пятых-шестых классов 6 уроков и для седьмых-одиннадцатых 7, сообщает РИА Новости. Жители академического района Екатеринбурга минувшую ночь провели под дверью художественной школы. Как пишет портал Е1, это родители, которые начали занимать очередь с вечера, чтобы записать в школу своих детей. Запись открылась сегодня утром в порядке живой очереди. По словам местных жителей, за час до старта записи в очереди было около 200 человек. Некоторым родителям пришлось дежурить по сменам, некоторым отпроситься с работы. Родители не понимают, почему администрация не организует онлайн-запись. Портал Е1 обратился с этим вопросом в мэрию. Ждут ответа. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ-УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах, способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Представителей избиркомов можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. В Екатеринбурге с 4 по 20 сентября ограничат движение в районе Екатеринбург-Экспо в связи с Международным фестивалем молодежи, пишет Департамент информполитики. Будет перекрыта улица Универсиады на участке от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям. С 8 по 20 сентября проехать смогут только аккредитованный и специализированный транспорт. Ограничения будут действовать на Экспо-бульваре, бульваре Новосинарском, улице Столетия УРФУ, улице Универсиады и выставочные. На этих участках также запретят стоянку автомобилей. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Названы самые модные осенние тренды. По данным экспертов журнала Who What Where, в моде предстоящей осенью будут связанные крючком шапки и куртки с воротником-стойкой. В то же время в модный список стилистов попали эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов, и аксессуары с животными принтами. Так, с анималистическим узором можно выбирать сумки и шарфы. Доллар 85.01, евро 98.34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
6: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
8: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть эту песню.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
2: Спонсор программы Макс Авто, АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Комплексная помощь при заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и современные методы лечения. От консервативных до хирургических. «Здоровье 365» – современная медицина для всей семьи. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: 10:08 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. Начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет.
4: Доброе утро.
3: Как всегда, мы обсудим главные автомобильные новости. И, конечно же, Максим готов ответить на ваши вопросы. Присылайте их нам на номер плюс 7-908-909-104-5. Через Макс старайтесь нам писать. Этот мессенджер работает лучше остальных. Но и через другие тоже писать можно. Не факт, правда, что ваши сообщения дойдут. Поэтому давайте через Макс активнее. Плюс 7-908-909-104-5. И 5. Ну, опять же, Макс Авто, через какой еще мессенджер к нам писать. Конечно же, ждем не только ваши вопросы, но и какие-то дорожные наблюдения и комментарии к тем темам, которые мы с Максимом будем обсуждать. Начнем с предупреждения, Максим. Водителей наших предупредили об опасности. На дорогах области на этой неделе ожидается туман. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 20 августа. Ночью и утром местами на трассах видимость будет сильно ограничена, отметили в ГАИ. Но спасибо гаишникам, будем иметь это в виду. Хотя сейчас действительно такое время года, когда туманообразование будет идти особенно активно. Перепады температур, влажности, вот это вот все.
4: Ну, это абсолютно ежегодная история, и в одних тех же местах, как правило, все это, да, ну, низинки, речки одни, хотя в этом году влажность повышена, она, по-моему, на всей территории, на всей поверхности, да, Свердловской области, вполне возможно, что вы можете увидеть туман там, где его никогда не было. Ну, да. Слушай, туман дело такое, он не резко возникает, это же не гололед, когда ты едешь, у тебя вроде асфальт черненький там, да, или серенький, и раз резко там становится скользко, да, ты этого не видишь даже, ты не подозреваешь, что ты едешь по опасному участку.
3: Да.
4: С туманом все проще. С туманом увидели, включили все, что надо. Противотуманные фары передние включили. Заднюю противотуманочку включили, чтобы сзади едущего предупредить. Да?
3: Замедлились.
4: И потом при выезде из тумана не забудьте все это выключить. Вот, ну, передний ладно, там задний забудьте выключить. Вот это важно.
3: Да. Ну, спасибо тебе за эти лайфхаки. Лишним это все, безусловно, быть не может. Ситуация с топливом по-прежнему в центре всеобщего внимания. Государство готовит новые меры борьбы с дефицитом топлива, пишет сегодня федеральный коммерсант. Правительство может запретить экспорт ароматических углеводородов, Максим. Что бы это ни значило, которые все более активно используются как октанопонижающий компонент при производстве бензина. Вот что это такое. Октанопонижающий компонент при производстве бензина называется ароматическими углеводородами, что уже создало дефицит такого сырья для нефтехимии и вызвало рост цен. Участники рынка считают введение эмбарго на зарубежные поставки логичными, но, правда, почему-то сомневаются, что это улучшит ситуацию с доступностью ароматических углеводородов. Вот такая публикация
4: «Коммерсанта» сегодня. Да, абсолютно логичная история. Все, из чего можно произвести бензин или улучшить бензин, да, вот необходимо, конечно, оставлять внутри страны. Вот,
3: самим и, надо.
4: При условии, что с бензином все не очень хорошо. Я вчера тоже достаточно активно так проездил. Ну, ситуация в Москве не изменилась. 95-го нет, 92-й где-то бывает, но тоже не очень часто. Дизель есть везде. Сотового бензина за вчерашний день не увидел ни разу. Вот, да, 95-й увидел, там была огромная очередь, и не стал заправляться. Хотя, знаешь, вот стрелка уже подходит к половине бака, и появляется тревожность. Вот уже, знаешь, уже думаешь, может быть, как-нибудь встать в 2 ночи, поехать, как заправиться. И ты знаешь, вот еще так разные чатики читаю. Вот очень интересная такая история. Но в некоторых регионах, там, где есть бензин,

0: например, да, по ночам заправляют только по топливным картам. То есть, если у тебя нет топливной карты, да, ты приезжаешь на заправку, тебе говорят, вот после 8 утра приезжай и заправляй сколько хочешь. Сейчас нельзя.
1: Это самоуправство какое-то, это явно незаконно.
0: Это, полное нарушение закона о защите прав потребителей, знаешь, ну, что, можешь в суд подать, в принципе, там, через пару месяцев рассмотрят, признают действия незаконными, там.
1: Да, заправиться надо здесь, сейчас. Ну, давай тогда обменяемся наблюдениями. В Екатеринбурге как будто бы все без особых перемен, ни к лучшему, ни к худшему. Но вчера вечером я впервые увидел заправку Роснефти, мимо которой я регулярно проезжаю, и на ней вообще ничего не происходило уже много недель подряд. Так вот, вчера впервые видел ее с горящими на стеле ценниками. Причем цены были на все виды топлива, абсолютно. Угу. Правда, меня смутило другое, ни одной машины, ни у одной колонки не было. То ли все уже закончилось, а стелу забыли отключить, то ли никто не верил, что бензин есть, потому что уже привыкли, что его там нет никогда, поэтому просто туда не заезжали.
0: Нет, еще есть третий вариант. Бензин завезли, вот только включили, и тут путинцы.
1: И тут я мимо еду. Да.
0: Да, еще, может, никто не успел просто заехать, вот, и ты мог вполне себе зарулить и посмотреть, как там ситуация.
1: Да. Нет, у меня была такая мысль, но я заезжать не стал, потому что буквально накануне заправился, у меня практически полный бак, а так бы заскочил обязательно. Даже, слушай, может быть, каждый, развернулся бы специально.
0: Каждый литр сейчас дорог, как полагают многие.
1: Не проезжай мимо, да, если
0: люди
1: видишь.
0: Готовы стоять там час в очереди, чтобы залить 10 литров, которых не хватает в баке.
1: Ну, да, в разных регионах все это по-разному. В Самарской области, к примеру, тоже все стабильно. Там губернатор Федорищев объявил о продлении на 2 недели лимитов по отпуску топлива на заправках. Далее цитата. «Вместе с тем мы приняли решение частично снять ограничения на продажу бензина в канистры, но не более 10 литров в одни руки», сообщил глава региона и заключил. «Мы ситуацию с топливом знаем и оперативно реагируем». Ну, хорошо, ну, если
0: хорошо,
1: знаем,
0: что,
1: и реагируем,
0: хорошо,
1: это
0: что
1: прекрасно.
0: Знают, да. Мы тоже знаем.
1: Слушай, а скажи,
0: но
1: пожалуйста,
0: реагировать не можем.
1: Раз уж тут про канистры речь зашла, можно или нельзя? И вообще, как и кем это должно регулироваться? Что тут нам говорит, с одной стороны, жизнь, а с другой стороны, закон о правах потребителей?
0: Не, ну, если, понимаешь, если есть какое-то указание, да, там, губернатора того же самого, или там какой-нибудь оперативный штаб, в некоторых регионах создан, да, по ограничениям, по отпуску, по реализации нефтепродуктов, то это все законно. Но очень часто во многих регионах нет официальных каких-то распоряжений со стороны органов государственной власти, да, а есть частная инициатива на заправке, что а мы не заправляем. Вот это вот абсолютно незаконная история.
1: То есть, если нам говорят, что в компании принято решение не разрешать заливать бензин в канистры, это незаконно?
0: Это незаконно, да.
1: Хорошо.
0: Но если это на уровне субъекта, то вполне себе все в рамках действующего законодательства происходит.
1: Да, просто я, когда в эти выходные заправлялся, обратил внимание, передо мной за несколько машин такой дядечка, значит, открывает багажник, у него там шеренга канистр. Думаю, ну все, сейчас начнется. Но он только в одну заправил, только в одну. В остальные не стал.
0: Остальные
1: то ли они полные были уже.
0: Заправленные, видимо, да.
1: Да. То ли ему не надо так много, и я подумал, насколько все это вообще законно. Заправка, кстати, была автоматическая, поэтому оператора там не было. В общем-то, некому было бы сказать, что так делать нельзя. Но тем временем...
0: По объему топлива есть ограничения по перевозке вот именно автовладельцами этого самого топлива 240 литров. Ограничения.
1: А это кто контролирует?
0: Ну, полный бак плюс... Да, никто это не
1: в том ты сам водитель и контролирует, разве что. Тем временем мошенники начали раздавать ваучеры на бензин, пишет портал 66.ru. Значит, на всякий случай я вам расскажу эту схему, чтобы вы на нее не попались. Злоумышленники создают сайты, где от имени банков предлагают получить топливо в рамках якобы программы лояльности и правительственной инициативы. Чтобы забрать ваучер на 5000 литров, Как тебе, Максим, такое? Ваучер на 5000 литров. Это же там на сколько? На всю жизнь тебе хватит?
0: Слушай,
1: примерно?
0: Ты мне когда прислал эту новость, я как-то сначала это прочитал 5000 рублей. Вот, и подумал, что, ну, в принципе, да, вполне здраво звучит.
1: Так вот, на 5000 рублей, видимо, никто особо не поведется. Хотя не знаю. А тут 5000 литров. Ну, как пройти мимо? Конечно же. Значит, пользователи просят указать на сайте ФИО номер телефона, данные банковской карты. После этого информация попадает к мошенникам. Ну, что происходит дальше, в целом, наверное, понятно. Значит, еще раз, ваучеров на бензин не существует. Во всяком случае, таких, во всяком случае, по такой схеме.
0: Не, ну, есть не там попадайтесь. Топливные карты есть, ну, и, как правило, сам там АЗС, либо офис АЗС представительства реализует, где можно там действительно предоплату внести. Но скажу тебе, когда бензина нет на заправке, да, неважно, с чем ты приехал, с топливной картой, с наличными, с банковской картой, его нет. Все, вот нечего тебе заправлять.
1: Это понятно, но еще раз, мошенники, они же мониторят, и если есть какая-то горячая тема, конечно, они обязательно на этой теме попытаются каким-то образом вас обмануть. Не попадайтесь. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы сюда к нам. Ваши комментарии, пожалуйста, присылайте. Вот Николай Сергеевич нам написал: на Роснефти Стелла горит и без бензина. Хотя я пару недель там заправился, точнее, на Башнефти. Вот это мне прям понравилось. Действительно, на Роснефти, точнее, на Башнефти. Да какая разница? Ну, ладно, будем иметь это в виду. Напоминание, причем такое трагическое напоминание о том, что детей обязательно нужно возить в удерживающих устройствах. В аварии в Свердловской области погиб 6-месячный малыш. ДТП произошло на Тюменском тракте в Пышминском районе. Семья ехала из Ханты-Мансийского автономного округа со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга. За рулем автомобиля «Иксид» был 35-летний водитель, отец погибшего ребенка. Он не справился с управлением. Автомобиль вынесло с дороги в кювет. Он перевернулся, сообщили в ГИБДД. Еще один ребенок, находившийся в машине 3 лет, остался жив. Он в больнице. Взрослые также выжили. Это отец, который был за рулем, и мама детей. Ну, про детское удерживающее устройство ничего не сказано, было ли оно. Но вполне возможно, малыш ехал без люльки. Был бы в люльке, не исключено, что последствия оказались бы не столь фатальными. Я правильно рассуждаю?
0: Мы не знаем конкретно, какая была ситуация там, да, и не можем утверждать что-то, но можем утверждать одно: детские удерживающие устройства, они нужны и необходимы именно для безопасности, да. И
1: еще раз, не для гаишника, который проверит, остановит, штраф выпишет, а исключительно для здоровья. Да.
0: О штрафе в последнюю очередь надо думать. Здесь, тем более по трассе, когда вы передвигаетесь, ну, ребенок должен быть пристегнут, ребенок должен быть в кресле.
1: Да, да, абсолютно. «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после корпоративного отпуска, сообщила пресс-служба компании. Завод при этом, Максим, не просто простаивал, а он модернизировался. Так, за период с 27 июля по 16 августа было выполнено более 13 тысяч работ. Затраты на них превысили 375 миллионов рублей. Значительная часть работ была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». В частности, модернизация проводилась в цехе сварки кузовов и на главном сборочном конвейере, пояснили в компании. Ну и хорошо, если так. Правильно?
0: Да, слушай, это такая традиционная история, когда целый завод уходит в корпоративный отпуск.
1: Отпуск.
0: И на это время как раз это время используют для модернизации, для переделки чего-то. То же самое было с «Лада Искрой» позапрошлом уже году, да? «Ладу Искру» начали там производить, откладывали долго очень запуск производства, и потом там финальные штрихи, финальные аккорды, они как раз были сделаны во время корпоративного отпуска компании. Mm-hmm. Ну и корпоративный отпуск — это такая традиционная история для всех автозаводов, когда уходят в отпуск все. Все сразу, там, на 2 недели, там, на 3 недели, да. Это вот и в мае происходило, и сейчас тоже. И
1: все,
0: это...
1: да не все, Максим. Одни уходят в отпуск, а другие в это время занимаются модернизацией.
0: Нет, ну, да. Ну, я имею в виду, что весь конвейер останавливается, и пока какое-то время ничего не производится.
1: Ну, это действительно так. А, кстати, раз что-то про конкретный автомобиль нам сообщили, а что по ценам на «Азимут»? Мы знаем? Вообще, за сколько его будут продавать?
0: Мы не знаем. Знаешь,
1: это же ключевое.
0: Такой. интересный фан-факт, который абсолютно бесполезен там в жизни, да, но, ты знаешь, не так давно вышла новость о том, что Илон Маск собирается построить там огромный завод.
1: Где?
0: Самый большой в Штатах, естественно.
1: Ты говоришь, там? Самое я большое, услышу, в Тольятти, что ли?
0: Самое большое здание, промышленное здание в мире, это получится. И с удивлением я из этой новости узнал, что сейчас первое место по самому большому промышленному зданию в мире – это АвтоВАЗ.
1: Ничего себе.
0: АвтоВАЗ, вот конвейерный цех, вот главный, да, это самое большое промышленное здание в мире.
1: Как интересно, Максим, ты ответил на вопрос, а что с ценами на «Лада Азимут»?
0: Да никто не знает, что с ценами.
1: Да, ну, фан-факт.
0: Господин Соколов молчит, вот, все молчат, никто не знает. Есть предположение.
1: Там финальная подготовка к запуску производства, говорят в пресс-службе автозавода, а про цену ничего не говорят.
0: Да слушай, да подожди ты с ценами. Ну, тут
1: действительно, курс кому доллара это важно?
0: Вверх пошел, да. Вполне возможно, это тоже как-то повлияет на финальную стоимость «Лада Азимут». Пока никто не знает. Пока все молчат.
1: Да. Дмитрий нам пишет, где-то писали, что в той аварии ребенок вылетел из машины, так что, скорее всего, был без кресла. Я свое авто с места не сдвину, если мой ребенок вне кресла. Дмитрий, молодец. Это правильно. Я не знаю, Максим, осталось ли что-то в продукции тольяттинского завода, что-нибудь итальянское, но появился повод вспомнить первый в истории электрокар «Феррари», который называется «Люче», то есть «Свет». Не так давно компания объявила о появлении новинки, ее тогда еще многие высмеяли. Я не помню, Максим, твою позицию насчет первого электрокара от «Феррари».
0: Такая, достаточно интересный дизайн, скажем так.
1: А она возьми да и побей ценовой рекорд. Автомобиль Ferrari Luce продан за 40 миллионов долларов на аукционе. Это произошло. Неназванный покупатель получил первую серийную машину, обозначенную как шасси 0 в особой конфигурации. Стоимость стандартной Ferrari Luce начинается от 640 тысяч долларов. И это без утиль сбора. Так хочется тут воскликнуть. Предыдущее достижение также принадлежала Ferrari. Daytona SP3 была продана за 26 миллионов долларов в 2025 году. А сейчас вот так вот сразу 40 миллионов.
0: Поздравляем кого-то с покупкой.
1: Счастливого владельца, да. В ближайшее время, видимо, этот автомобиль получит. Вопрос в финале пришел к тебе. Знак «Остановка запрещена» без таблички про эвакуацию висит на обычном столбе и меньшего размера, чем стандартный. Он действует или это какая-то кустарщина? Водители смело встают под ним. Улица Ботаническая. Вот такой тебе вопрос.
0: Слушай, то, что меньше у нас есть ГОСТ экспериментальный, знаки могут быть меньшего размера в городской черте использоваться. То, что нет таблички, работает эвакуатор, значит, эвакуировать нельзя транспортное средство, можно только штрафы писать. Вот это никогда этого не понимал и сейчас не понимаю, да, вот. А так знак действует, в принципе. На чем он установлен? ГОСТы у нас позволяют и на столбах освещения, и там на деревянных столбах знаки размещать, в этом проблем никаких нет вообще.
1: Ответил. Спасибо большое, Максим Ядрышов. Ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, еще раз благодарю тебя и до завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте еще раз проговорим то, что вы, по сути, мне объяснили перед эфиром, когда мы с вами употребляем вот это вот словосочетание «сосудистая катастрофа». Это не инфаркт и не инсульт, вот в контексте нашей сегодняшней беседы, а это в первую очередь те самые тромбозы, то есть тромбы, которые могут начать двигаться по организму.
4: Когда мы говорим об онкологических пациентах, в первую очередь мы говорим о таком грозном осложнении, как тромбозы. Это в первую очередь. Безусловно, есть еще сосудистые катастрофы, о которых мы должны помнить. Это кардиотоксичность лекарственного препарата. То есть мы оцениваем то, с какой силой сердце кровь изгоняет из левого желудочка в аорту. И если вы увидели у данного пациента резкое снижение фракции выброса, мы обязательно онкологов должны уведомить о том, что данная схема лекарственного препарата, которая используется в лечении, она является кардиотоксичной. Поэтому, да, безусловно, в первую очередь мы оцениваем тромбозы, но также не забываем о кардиотоксичности.
3: А какая диагностика? Вот вы говорите, надо посмотреть вот мощность этого самого выброса, оценить фракцию. Это смотрится с помощью чего?
4: Это ультразвуковая диагностика. Если мы с вами говорим про фракцию выброса левого желудочка, то это эхокардиография, либо УЗИ сердца. Достаточно информативный метод, он позволяет оценить качественно и количественно, как работает сердце, миокард в том числе. В динамике мы можем отследить, какая она была на момент лечения, какая она стала сейчас. Это нам позволит скорректировать ту или иную медикаментозную терапию. Касательно в целом поиска сосудистой катастрофы, да, про которую мы сегодня с вами говорим, это также метод ультразвуковой диагностики. Если мы говорим про тромбозы, то нам, конечно же, позволит это выявить. Здесь и сейчас никаких проблем в этом нет. Оцениваем проходимость вен, верхних, нижних конечностей. При необходимости также смотрим и нижнюю полую вену. То есть все возможности для того, чтобы выявить ту или иную проблему, прямо на приеме есть. Если мы с вами говорим о каких-то более серьезных вопросах, когда мы предполагаем у пациента такое грозное осложнение тромбоэмболии легочной артерии, то, конечно, пациенту показана компьютерная томография с контрастным усилением для поиска легочного эмболизма. То есть это те фрагменты тромба, которые под воздействием силы тяжести, фазы дыхания оторвались и попали как раз-таки в просвет легочной артерии.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров.
5: Реклама.
2: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру. Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
6: 10:31 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балагирская.
7: И Павел Рубцов. Всем доброе утро.
6: Доброе утро. Присоединяйтесь. +7 908 909 104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM. FM называется страничка, там есть чат, туда тоже пишите.
7: Сейчас мы проверим, совпадают ли новости и ваши внутренние ощущения. Симметра, что ты делаешь, прекрати. Каждый год агентство Симметра или раз в два года обязательно выкатывает исследование про самый классный общественный транспорт России. И мы, как правило, Екатеринбург в топе. И этот год тоже не исключение.
6: Да, Екатеринбург занял второе место в этом самом топе. Есть агентство Симметра, которое... Симметра.
7: Утро! Ну, все,
6: 1 сентября скоро. Да. Так вот, они делают замеры, у них там есть баллы, и кто больше наберет баллов, тот и в топе. Так вот, Екатеринбург второе место, первое место.
7: Первое место. Да, Челябинск шестое. Но
6: Челябинск отметили шестое, потому что он ворвался в топ. Он, его не было долгое время там. В этом ворвал. Ну, так и пишут. Это показатель того, что в Челябинске работает комплексная реформа транспортная. Смотрите, как можно вот этим комплексом добиться таких хороших результатов.
7: А мы от Перми ненадолго отстаем, буквально несколько баллов. Какие там у нас, например, плюсы? 76 баллов, что бы это ни значило, неважно.
6: Ценовая доступность. Ценовая доступность. Удобство и комфорт, функциональность сети, физическая доступность, устойчивое развитие и безопасность. Тут мы немного отстаем. Вот по этим параметрам мы набрали 76 баллов из 100, как я понимаю.
7: Да. На третьем месте, если вдруг кому-то интересно, Новокузнецк.
6: А мы его подвинули как раз. Он был на втором месте, а теперь мы на втором месте, а он на третьем.
7: Я понимаю, что многие спрашивают, вы с ума сошли, а как же Москва? Нет.
6: Нет, не учитывается. Это вообще регионы. Мы помним, что Москва и Санкт-Петербург, а также Севастополь, это города федерального значения, их не учитывали в этом списке.
7: Между тем, у нас в Екатеринбурге с нашим прекрасным общественным транспортом очередной скандал на тему «Дети и неоплата проезда». Оцените искусство заголовка. Водитель высадил из маршрутки ребенка, не оплатившего проезд. И так и представляешь себе мороз, минус 40, трасса глухая какая-то абсолютно, справа березки, слева осины. И уже практически ночь, и водитель злой высаживает несчастного младенца. Тот вау-вау, и один на трассе остается. А теперь как на самом деле было?
6: На самом деле 10-летний мальчик ехал от поселка Зеленые кварталы.
7: Ехал?
6: Ну, я цитирую по 4-му каналу, по телеграм-каналу.
7: А мне кажется, что он только планировал еще ехать. Это очень важный нюанс.
6: Ну, хотел поехать.
7: Хотел,
6: от поселка Зеленые кварталы в Екатеринбург и не смог расплатиться. Помочь вызвались другие пассажиры оплатить проезд. Однако водитель отказался принимать деньги и вытолкал ребенка со словами «мне все равно».
7: Вытолкал? Это интерпретация мамы мальчика, которая, ее зовут Виктория, которая пообщалась с нашими коллегами с 4-го канала, несколько цитат, говорил, что у него такая сякая мать, что ему будет лучше, в смысле, не водителю, а ребеночку в детдоме, всякие пакости, что я ребенка отправляю одного как беспризорника, а водитель парировал, да мальчик просто мог один потеряться, и еще угрожал уже Виктории, той самой ПДН.
6: Потому что беспризорник, потому что клянчит деньги на остановке,
7: в общем,
6: он
7: поругались,
6: говорит.
7: Поругались, только один небольшой нюанс. Сначала я правда думала, что высадили по ходу, что называется, пьесы, по ходу движения, а потом я начала вчитываться, Паш.
6: Он не пустил его.
7: Я так понимаю, что мальчик только хотел поехать, у него не было денег, а дети сейчас даже такие маленькие очень хорошо свои права знают. Они услышали, что у нас бесплатный благодаря губернатору де-факто бесплатный проезд. То есть получается, не имеют права высаживать детей, и это означает, что фактически дети, они что думают? А значит, проезд бесплатный. И мальчик просто взял, я понимаю, что у него самокат еще с собой.
6: Да, самокат, да, по крайней мере, водитель, ну, не будем эту часть ставить, потому что там не очень нехорошая лексика, но он говорит, что он зашел с самокатом, сначала потребовал, ну, не потребовал, хотел провести самокат, а потом
7: водитель
6: начал говорить...
7: Водитель обратил на него внимание,
6: да,
7: поэтому...
6: начал говорить, у меня денег не хватает, можно я поеду так. Дело в том, что это не совсем муниципальный транспорт. Еще раз надо подчеркнуть, потому что это все-таки межмуниципальный. Вот эти кварталы,
7: а
6: зеленые кварталы.
7: А высаживать детей все равно нельзя. Другое дело, что он не высадил его, я так понимаю, по ходу движения. Мальчик просто хотел бесплатно проехать со своим самокатом, а его не пустили. И они, в общем, сцепились с водителем автобуса. Фрагмент этого диалога.
6: Это,
7: да,
6: уже
7: это уже с матерью,
6: да,
7: диалога. Да. Мы сейчас вам дадим послушать.
5: Потому что я его увезу, а он потеряется. Кого спрашивать-то?
8: А сейчас он не потеряется?
5: Не знаю.
8: Как,
5: если вы с ним будете, то
8: вы на камеру сейчас говорите так?
5: Да почему на камеру? Так
8: нет,
5: и есть.
8: Почему вы так разговариваете?
5: Как?
8: Почему вы...
5: Какие ко мне сейчас претензии? Вы мать? Отвечайте за своего ребенка.
8: Я с вами спокойно
5: и будьте с ним. А не отправляйте одного без денег.
8: Я разговариваю с вами спокойно. До свидания.
5: Вы оплачиваете или
8: я
5: нет?
8: Я пожалуюсь в все инстанции, чтобы вы себя так похабно не вели. Я на вас голос не повышаю.
7: Я так понимаю, что Виктория считает, что этот водитель вообще должен быть уволен, ну и оштрафован.
6: Ну, по крайней мере, она сказала, я добьюсь всего вот этого, что ты перечислила, я буду жаловаться и перевозчику, и в инстанции, накажут и перевозчика, и вас, и вообще всех накажут, я
7: мы
6: этого добьюсь.
7: Мы сейчас по четвертому каналу цитируем, судя по
6: там,
7: всему, так было.
6: Собственно, в разговоре, он довольно большой, вот этот фрагмент, более 2 минут длится, и там они продолжают перепираться, этот ПДН вспоминает водитель, говорит, да, у вас беспризорник сын, я пожалуюсь, и так
7: про
6: далее.
7: Про это понятно, хотя многие вещи так и остались
6: за
7: кадром. На чьей стороне вы в этом конфликте? Этот водитель должен быть уволен за то, что не пустил проехать бесплатно ребенка? Или вы считаете, что водитель правильно поступил, потому что, во-первых, все-таки у нас нет закона, чтобы дети вообще бесплатно ездили?
6: Школьники почему? Но вот опять же, вот распространяется ли вот это правило на межмуниципальные перевозки, я не уверен.
7: Дети ездят бесплатно?
6: В городе бесплатно ездят.
7: В Екатеринбурге, да. А тут он...
6: Вот, хотели распространить на область, но, кажется, не дошло до этого.
7: Нет, я помню, что не дошло.
6: Ну, то есть, надо смотреть, к чему относится этот самый транспорт, вот эта маршрутка номер 10 или какая она там, из зеленых кварталов в Екатеринбург, потому что да, и сама мать признается, что мы живем за городом. То есть это уже другой вариант.
7: Здесь, конечно, тонкий момент, мы про него не знаем, но все равно, если правда за мальчика решила заплатить пассажирка, по уверениям Виктории, то это уже не дело водителя, вести мальчика или нет. Он обязан это сделать. Ну как? Ребенок садится, женщина говорит, я заплачу за него, да, вести. А здесь он уже пошел на принцип, и все-таки он не высаживал его на дороге.
6: Вот
7: он изначально отказался вести,
6: вот
7: потребовал выйти из салона.
6: Конфликт с чего начался, потому что не зря про самокат водитель начал вспоминать в своей речи, что вот потом мальчик начал просить денег и так далее. То есть, видимо, что-то не понравилось.
7: Уже личный конфликт какой-то начался. Как вы считаете, должен быть этот мужчина уволен? Или все-таки
6: можно
7: нет?
6: Можно штрафом отделаться.
7: Или как-то наказан. Да. Или как раз вы здесь на его стороне считаете, что женщина должна была сама позаботиться о ребенке. Все-таки, если водитель настаивал, что нужно было заплатить, все-таки мальчик не должен был бесплатно ехать,
6: но
7: раз он
6: деньги.
7: Не... Я про другое. Здесь же еще де-юре важная сторона. В Екатеринбурге действительно дети бесплатно, но так-то по области они не имеют права бесплатно ездить.
6: Я думаю, да.
7: Но высаживать, опять же, их нельзя. У нас, конечно, чудесные правила, одно другому противоречит.
6: Можно не всаживать. Сразу, вот, как, видимо, сделал водитель и нарвался на скандал. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат. Туда тоже мнение, сообщения, все, что вы думаете по этому поводу.
7: Паш, ты здесь на чьей стороне?
6: Ой, я думаю, что все-таки какой-то выговор ему надо сделать. Действительно, не очень он вежливо общался, скажем прямо, да, и...
7: Подожди, за невежливость или за что? Или за то,
6: вот
7: что он отказал
6: потому что
7: в бесплатном проезде?
6: Если есть инструкция не возить бесплатно, и если кто-то платит за ребенка, то тоже, знаешь, с детьми свяжешься, мы много таких историй знаем,
7: что... Я думала, что он еще испугался. Угу. Здесь он вряд ли
6: врет. Ввезу, потом скажут, что ты специально увез.
7: А почему-то оставление в опасности. Да, маленький ребенок, ты видишь, что он едет один.
6: Не родственник пытается за него заплатить. А если этот родственник, не родственник, точнее, имеет какие-то нехорошие намерения, и потом что-нибудь с ребенком случится, а водитель не пресек.
7: А теперь, ребята, я вспомнила свое детство. Я, честно говоря, ну, конечно, это может быть не пример, но я не представляю ситуации, чтобы тогда взрослый человек, папа или мама, пошли скандалить с водителем, включать еще камеру какую-то, если их ребенок попытался бесплатно проехать, а взрослый, папа или мама, еще и упрекает водителя в том, что он, оказывается, не пустил ребенка проехать бесплатно. Я не представляю
6: в своем
7: детстве
6: такого.
7: Это, мне кажется, бы просто весь бы город смеялся, если бы узнал. Но город бы не узнал, потому что сейчас по соцсетям все разносится, и все, конечно, это становится достоянием общественности.
6: Раньше зайцем было проехать подвиг. В том числе для детей.
7: А Наталья вот что пишет.
6: Считая, что водитель прав, нельзя отправлять ребенка одного в 10 лет.
7: А это тоже, конечно, история не из нашего детства. Ха-ха-ха. В 10 лет мы только так ездили одни. Конечно, опять же, не пример для подражания.
6: Но мы же не в межгороде передвигались. А передвигались, бывало. Ну, бывало, всякое, конечно. Но конечно, чаще бывало. Всего это все-таки был город. А, так или иначе, по знакомым маршрутам. Ну, не всегда, конечно, согласен.
7: А, ладно, посмотрим, может быть, станет известно, чем закончится эта история. Может быть, замнут.
6: Может быть.
7: Как-то договорятся все-таки с этой матерью, чтобы она перестала раздувать конфликт.
6: Напишут, да, мы проводим проверку, мы провели инструктаж очередной с нашими водителями. Да, жизни, да. И все, и все будут соблюдать правила. Все нормально.
7: Переходим, конечно, мы сейчас к федеральной повестке. Самое резонансное политическое — это то, что Льву Шлосбергу, зампредседателю Яблока, который ранее был объявлен иноагентом и включен в перечень экстремистов, дали 11 лет и 1 месяц колонии общего режима за фейки и дискредитацию российской армии. Такое решение вынес Псковский городской суд. Шлосберг, как вы знаете, вину не признал. Как получился именно такой срок? За дискредитацию армии ему назначили 4 года. По эпизоду с фейками об использовании вооруженных сил 8. Общий срок определили путем частичного сложения, но зачли время, проведенное под домашними арестами в следственном изоляторе. Прокурор просил, как вы, я думаю, что помните,
6: больше.
7: Да, 12 и 1 месяц.
6: Ну вот проявили такую милость.
7: Это не милость, это, по, ну, это все-таки там, по частичному, да, сложению. Да. Суд расценил как дискредитацию видеозапись дебатов, которую политик, по мнению суда, разместил в Одноклассниках, причем ранее Лев Шлосберг обращал внимание на то, что видео было размещено не на его персональной странице, а некая страница Лев Шлосберг в Одноклассниках, которую он сам не создавал и запись дебатов не размещал. Более того, то самое высказывание в дебатах принадлежало не ему, а его оппоненту. То есть он еще и спорил с этим человеком.
6: Да, но разместил, разместил. Для суда этого и для прокуратуры было достаточно.
7: Он говорит, что он не размещал. Кто-то за него.
6: Ну,
7: публикация фейков это репост в Телеграме обложки газеты Daily Mirror в феврале 22 года.
6: Ну, это уже повторная дискредитация армии. Хочу напомнить, да, что уже были решения о первичной дискредитации армии. Теперь это повторная. Соответственно, и срок такой прокуратура запросила, а суд согласился.
7: 11 лет. Сейчас Льву Шлосбергу 63 года. Оглашение приговора, причем было назначено на 10 утра, там, сначала, на 10:30, но да. Его потом отложили до 4 часов дня. На РБК небольшая статья с репортажем о том, как все это было. Супруга политика Жанна Шлосберг присутствовала на оглашении приговора, она заплакала, услышав вердикт. Приехали однопартийцы Шлосберга, а председатель Яблока Николай Рыбаков и основатель партии Григорий Явлинский заявили, что решение суда будет обжаловано. «Я вам сочувствую, ваша честь, вам с этим жить», ответил Лев Шлосберг на вопрос судьи, понятен ли ему приговор. Цитирует реакцию Льва Шлосберга издание «Коммерсант».
6: Да, но еще там один момент был, когда последнее слово Шлосберг произносил, то судья несколько раз его прерывала, говорила, что это не относится к делу, прям вот
7: это многие заметили,
6: всего,
7: да,
6: слова.
7: И очень многие СМИ об этом написали. И в тот же день Верховный суд рассматривал апелляцию Яблока на снятие с выборов в Госдуму. Жалоба была отклонена предсказуемо. Решение об отмене таким образом регистрации федерального списка кандидатов осталось в силе. Издание МСК-1 публикует фото возле Верховного суда. Судя по этим снимкам, десятки молодых людей собрались около входа. И в зал ведь не пускали никого, кроме журналистов и представителей сторон. Около 9 утра у входа в суд собралась группа людей. Они хотели попасть на заседание, но не получилось, и часть собравшихся задержали. Причем в числе задержанных, как сообщил Николай Рыбаков, актер и кандидат Виктор Балабанов, который пришел на заседание в качестве свидетеля по делу. Вот такая, понимаете, балабановщина.
6: Ну да, но большинство задержали до проверки документов, у кого не было. Ну, в общем, там несколько таких вариантов. Ну, задержали достаточно много людей.
7: Ну, с Балабановым, конечно, занятно получилось, если можно сказать, что это занятно.
6: Ну, в общем, да, Верховный суд апелляционную жалобу оставил без удовлетворения, нашел все те же самые
7: нарушения авторских прав,
6: да,
7: и получение средств.
6: Да,
7: про получение средств любопытная деталь. Там, оказывается, Яблоко, по мнению суда, получало средства не от каких-то там иностранных государств, а заметьте, формулировка, получала средства от лиц, получавших, в свою очередь, финансирование из иностранных государств. Вот такая история. Любопытно про центр избирком. В ходе рассмотрения жалобы, изначальное решение суда о снятии яблока, представитель центра избиркома поддержал. При этом глава комиссии Элла Памфилова пояснила, что на момент регистрации списка яблока у ЦИК не было ни одного основания для отказа. И решение было
6: неожиданно нашлись
7: абсолютно
6: основания.
7: Законным. Однако отмена регистрации выходит, по словам Эллы Памфиловой, за рамки компетенции комиссии. В общем, эта музыка будет вечной.
6: Да, 10 партий осталось в списке. Напоминаю, в Государственную Думу.
7: А сейчас мы, конечно, поговорим после часа дня об этой ситуации с политологом Алексеем Шабуровым в программе «Говорит и показывает». А сейчас про музыку. Паш, какие песни для тебя психологическая травма?
6: Есть такие. Ну, я бы сказал, значительная часть отечественной попсы.
7: Ой, зануда. Я спрашиваю тебя не как у взрослого человека, самого по себе, а как у взрослого человека и молодого отца.
6: Ну, уже не такого молодого, скажем прямо, но насчет того, что может...
7: Детские песни, которые травмируют.
6: Детские травмирующие песни, ну, из Лунтика, может быть, некоторые песни. Я забыл.
7: По полям,
6: синий трактор. Синий трактор — хорошая
7: однозначно
6: песня, не надо.
7: Слушай, сколько я слышала жалоб на синий трактор, причем не от детей, детям там нравится, а от их замученных родителей. Они не могут слушать.
6: Ладно, родители, дети начинают слушать разные. Про попсу я не зря вспомнил, вот всякие, значит, «Любимка» и вот это все. Дети с детских садов начинают любить эти песни и поют, ну, потому что они слушают это в компаниях там где-то родительских. Родители же прививают вкус.
7: А ты хочешь, чтобы... О, моя оборона! Вот ну, это, что ли, трехлеточки?
6: Я трехлеточки своей... Мы Вейца слушали, Black Rider.
7: Я даже не удивлена. Так, это была присказка, а сказка в следующем. С 1 сентября в российских детских садах начнут действовать новые правила, которые разработало Министерство просвещения. И одно из главных изменений касается музыкального репертуара. Да. Уберут песни, которые способны травмировать дошкольников или быть для них непонятными, пишут об этом «Известия».
6: Да, Министерство просвещения разработало рекомендации, много чего касается, и в том числе песенок из музыкального репертуара. Уберут треки, которые эксперты сочли неподходящими для дошкольников. Угу. Их текст либо непонятен малышам, либо может оказаться травматичным. При отборе песен будут учитывать не только содержание, но и эмоциональное воздействие, интонацию, темп, резкие звуки и другие элементы, которые вызывают у людей, детей, могут вызвать тревогу.
7: Жалко, что в статье нет конкретных примеров, но в разговоре с «Известиями» член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурок отметил, что сложно будет применять эти новые нормы.
6: Да, критерии, это цитата, отбора музыкального репертуара с точки зрения исключения травмирующих в кавычках песен, учитывающие сразу несколько параметров, на практике могут оказаться слишком размытыми для воспитателей. Без конкретных примеров и четких методических пояснений такие нормы чреваты разночтениями и излишним усложнением повседневной работы. Кстати, что предлагают добавить? Там же не только запретить, но еще и добавить. Предлагают больше фольклорных и иных понятных детям песен.
7: Да ладно.
6: Понятно. Фольклорный. Вот если взять нормальную фольклорную песенку.
7: Я расскажу чуть позже про нормальный фольклорный, а пока вопрос нашей аудитории, уважаемые слушатели и зрители. Давайте вспомним вместе самые ужасные для вас детские песни. Прям травматичные. Может быть, вы вспоминаете ваше детство, а может быть, вы сейчас вспоминаете, что слушают ваши дети, и вы считаете, что это жутко травматичные песни. Мы сейчас говорим не, в принципе, про всех несовершеннолетних, а про
6: детей,
7: детсадовцев,
6: да,
7: про совсем
6: возраста,
7: маленьких.
6: Да.
7: Самые травматичные песни. Накидайте список.
6: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, свидетельства, видеотрансляция во ВКонтакте. Самая травматичная, но не песня, музыка. Ну, можно сказать, песня. Это вот, знаешь, когда появились китайские машинки, которые ну, как в Гуантанамо. Вот одну песенку китайскую она крутила, когда ехала, постоянно крутила. Понимаешь? Это был... ребенку-то нравится машинка.
7: Я же вот, не в теме, это, я не знаю,
6: сейчас
7: что
6: есть они или нет,
7: существуют.
6: Это было достаточно давно, но вот были такие...
7: Я тебе другое скажу. По синему морю. зеленой земле. Песенка про мамонтенка, пропавшую маму, может быть, травматичной. Ну, да.
6: Так любая песня рыдание, может быть травматична, знаешь ли.
7: Про фольклорные песни это, мягко говоря, неоднозначно. Есть так называемые фольклорные смертные колыбельные. Mm-hmm. Деревенские песни, в которых ребенку открыто желают смерти, поющий, скорого ухода на погост. Исполняли их повсеместно и Центральная Россия, Урал, Сибирь, Русский Север. Говорят, что на юге разве что не было зафиксировано таких песен.
6: Мне несколько кажется, вообще мировая практика.
7: Несколько даже. Примеров. Мы говорим же, здесь же Россия, говорится да. про отечественные да, песни и про наш фольклор, что его нужно включать. Вот, например, «Бай-бай да люли, хоть сегодня умри, завтра мороз снесут на погост, мы поплачем повоем, в могилу зароем». Или «Баюшки-баю, не ложись на краю». Нет, сейчас не про волчка. «За утро мороз, а тебя на погост». Дело в том, что крестьяне верили, что такими отгоняют. Песенками можно обмануть злых духов, то есть по поверью. Песни «Языческий оберег». Смерть забирает ребенка на словах, вы обманываете злые силы и оставляете, благодаря вам, малыш остается жить в реальности. Чувствуете, как я соскучилась по Елене Львовне Березович? Вот она вернется из экспедиции своей очередной по Русскому Северу. Мы, в частности, может быть, про это обязательно поговорим в программе, да, скажем так, обязательно. Соскучилась, скажу честно. Возвращаясь к детсадовской теме, какие травматичные самые мои детские песни вы знаете.
6: Оксана пишет: не помню вообще детских песен из своего детства. Просто лет в 10 из каждого утюга точно. Были песни рыдания Булановой, без всяких заговоров. Они стали травматичными.
7: Точно, абсолютно.
6: Я и говорю, что то, что родители некоторые ставят своим дошкольникам, могут. Может травму вызвать. Согласен.
7: И еще о музыке и о травмах. Kanye West даст 2 концерта в России. Говорят, что почти все билеты раскуплены были за полчаса, ведь их цена достигала 160 тысяч. Выступления артиста пройдут на «Газпром-арене» 10 и 11 октября в рамках его мирового тура. Какие-то билеты, конечно, 9 тысяч стоили, недолго.
6: Недолго стоили.
7: И причем говорят, что самые дешевые сначала раскупили 9 тысяч. 15, а потом самые дорогие, которые в VIP-ложах.
6: Ну, танцпол 25. Вот давай так, для большинства, которые идут на такую музыку, ну, не просто посидеть за столиком, а чтобы подвигаться как-нибудь, 25 тысяч.
7: Причем мошенники говорят, пишет, например, телеграм-канал «База», активизировались на фоне ажиотажа вокруг этих концертов, предлагают билеты якобы по некой корпоративной скидке. К примеру, за 4 билета просят 100... Ну, которые так, 105 тысяч рублей, например, стоили в совокупности, 70 тысяч. В общем, не верьте, если что. Продюсер, кстати, Яна Рудковская в своем телеграм-канале еще утверждает, что Вест якобы заедет еще в Москву.
6: Может выступить в Москве, странное, конечно,
7: без подробностей. Футбольный клуб «Зенит» в Петербург, мы возвращаемся, прокомментировал новость о выступлении Kanye West на своей домашней арене в официальном сообщении клуба. Такая лаконичная запись появилась вместо «Зенит». Венит, Y в смысле, Ой. Вместо Z.
6: Но... Енит он должен
7: быть. Енит, да. Енит, вот. Но не все были так лаконичны, предсказуемо возбудился наш любимый депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал жену Веста Бьянку приехать в Россию одетой, потому что заботушка, он предупредил, иначе она рискует заболеть коклюшем.
6: Вот, это не какое-то там моральное неудовольствие он выразил, а именно потому, что может заболеть. Бородин примерно о том же сказал, да чтобы она и молодая не приезжала.
7: Значит, еще из высказываний депутатов, первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека сказала, что артист нужен в России, у него много поклонников, конечно, нужен. Я думаю, что они, в смысле поклонники, будут рады. И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами. Комментируя прошлые заявления Веста, его посты в соцсетях о Гитлере, о нацизме, о евреях, она выразила Дропека надежду, что музыкант исправился, поскольку рэперы люди непостоянные. Надеюсь, что он передумал и изменил свои отношения. Для нас это такой прорыв блокады, сказала госпожа Дропека. Я скорее поддерживаю, но добавила, что сама ни одного трека, слава богу, по ее словам, не слышала. Я вообще этим жанром не интересуюсь. То есть лучше бы она, конечно, блокаду не упоминала, когда речь идет о человеке, который действительно не только в соцсетях, в интервью открыто называл себя нацистом, говорил, что ему многое нравится в Адольфе Гитлере, говорил, хватит уже все время критиковать нацистов. Правда, было это в 22-м году.
6: Потом он,
7: ну, разумеется, он исправился.
6: Извинялся.
7: Да. Так вот, но не забыли, конечно, в России про эти высказывания. Например, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграме написала: поклонник Гитлера, рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы он не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде. Но всех по цитируемости переиграл, наверное, депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков, который, кстати говоря, когда-то был министром культуры Пермского края. Культура ему не чужда, эта тема.
6: Угу. Что он сказал? Это он сказал «Осторожно, новости». Они же не по запросу несут какое-то слово художественное, что иногда правда. Они же за деньги, деньги хотят зарабатывать. Если они хотят зарабатывать деньги, они должны понимать, что страна находится в ситуации СВО, и страна нуждается в моральной поддержке.
7: В общем, он заявил, что любой иностранный артист, в том числе Уэст, перед выступлением, он просто обязан публично поддержать СВО, а потом еще вспомнил о том, что, да, вот эти нацистские, антисемитские высказывания были.
6: Если он не поддержит, то будет Новичков ратовать за то, чтобы отменить концерты Уэста.
7: Там, конечно, прекрасная была фраза: я буду ставить вопрос об отмене концертов. Самооценка уровня депутата Новичкова,
6: вопрос,
7: дай бог каждому.
6: Вопрос может поставить.
7: Кстати говоря, представитель, владелец, гендиректор концертного агентства, которое привозит Уэста в Россию, Анна Супчева, она быстро сказала: давняя мечта мистера Уэста – встреча с Путиным. Ну и как здесь без Лозы? Лозы заранее разнес концерт Канье Уэста. Нет, он не сказал, он просто лежал. Он сказал, что песни рэпера этого на территории России не знает никто. Ребят, давайте не будем понты колотить, сказал господин Лоза про человека, который сколько там, 24 премии Грэмми получил, и выступление в Турции его, например, в Стамбуле стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов, 118 тысяч зрителей. Вот так.
6: Говорить о деньгах уже вообще даже не будем.
7: Да, но в России, да и не только, невероятную популярность обрел трек, который сгенерировала нейросеть, кавер Юрия Шатунова «Седая ночь», как бы в исполнении Канье Уэста. Автор ролика, пользователь некий Аугуст Септемберов, такой псевдоним, который создал этот кавер, и Silver Night взлетела на первую строчку в мировом рейтинге «Шазам». В соцсетях завирусились не новые песни Уэста, а именно новая «Седая ночь». Ее вами дадим мы в финале программы послушать, а Юрию Лозе не дадим.
6: Не дадим.
7: Павел Рубцов.
6: Маргарита Балакирская.
7: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
6: Не переключайтесь.

0: Легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». Украина 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
2: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Доброе утро. Массированная атака БПЛА произошла ночью в московском регионе на подлете к Московской области. Силы ПВО уничтожили более 150 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Есть пострадавшие, среди них 10-летний ребенок, повреждены несколько строений. Мэр Москвы утром сообщил, что на подлете к столице сбили еще 7 БПЛА. Незадолго до этого Сергей Собянин заявил, что с вечера понедельника в сторону Москвы летели 620 беспилотников. 180 уничтожили над столичным регионом. Сейчас в Москве не работают аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский. Частично ограничена работа Шереметьево. Горячая вода будет в домах екатеринбуржцев 20 числа, сказал мэр города Алексей Орлов. Сегодня в часть микрорайонов горячая вода уже подается. Как пояснил мэр, те технологии, которые городские власти согласовали водоканалу, позволяют увеличивать отпуск холодной воды на ТЭЦ для завершения опрессовок и подачи горячей воды людям. 20 августа горячая вода должна быть у всех, сказал Алексей Орлов. На Урале водитель высадил из маршрутки ребенка, не оплатившего проезд. 10-летний мальчик планировал добраться из коттеджного поселка «Зеленые кварталы» в Екатеринбург, однако у него не было денег. Ситуация возмутила водителя маршрутки, после чего он в грубой форме высадил ребенка. Об этом сообщает 4-й канал. Другие пассажиры хотели заплатить за мальчика, но водитель отказался и буквально вытолкал ребенка из салона. В Екатеринбурге иностранный студент попал в больницу после тяжелого ДТП. Колумбиец Давид ехал на пассажирском сиденье, когда большой груз не уступил дорогу Рено, который двигался по главной. В легковушке ехали 3 человека. За рулем девушка Виктория, на переднем сиденье ее 23-летняя подруга и на заднем Давид. Он получил многочисленные повреждения, переломы, сейчас в больнице. По данным портала Е1, ДТП случилось 13 августа. За рулем фуры был 65-летний водитель. По словам друзей пострадавшего студента, мужчина не выходит на связь, и пострадавшие переживают, что ему удастся избежать наказания, сообщает Е1. Редакторы журнала Vogue назвали самые модные туфли для невест на осень этого года. По словам экспертов, актуальными в грядущем сезоне останутся классические лодочки и слингбеки – женские туфли с ремешком на открытой пятке. Модные невесты также могут надеть на церемонию атласные балетки, а также золотистые и серебристые босоножки или туфли. Тем, кто хочет отойти от традиции, журналисты посоветовали выбирать обувь с животными принтами или варианты ярких цветов, в том числе алого, изумрудно-зеленого и канареечно-желтого цвета. Доллар 85.01, евро 98.34.
8: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
9: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
10: Информация на правах рекламы.
11: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
12: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
11: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
12: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
13: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
14: Место встречи – Ельцин-центр.
15: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
14: Кинопоказ.
15: Показ аниме прославленной японской студии «Гибли» продолжается в кинозале Ельцин-центра «Шепот сердца». Это фильм режиссера Йосифуми Кондо. По сюжету 14-летняя Сюдзуку живет в Токио, все свободное время проводит за чтением, иногда пишет стихи. Однажды она замечает, что в библиотеке все книги до нее брал некий Сэйдзи. Им оказывается мальчик из параллельного класса, и поначалу Сюдзуку он совсем не нравится, но постепенно они сближаются, и стремление Сэйдзи стать скрипичным мастером пробуждает в девочке желание тоже найти свою мечту.
14: Кроме того...
15: Еще один фильм в прокате – французская мелодрама «Влюбись в меня, если осмелишься» с Марион Котийяр и Гийомом Кане в главных ролях. Их герои Софи и Жульен с раннего детства были знакомы и постоянно брали друг друга на слабо. Им было очень весело, но окружающие уставали от их шалостей. Ребята выросли, и их игры перешли на новый уровень, а чувства подвергаются новым серьезным испытаниям. Билеты на этот фильм 350 и 400 рублей, в зависимости от сеанса.
14: Фестиваль.
15: Заглядывая в афишу сентября, фестиваль документального кино о новой культуре «Beat Weekend» вновь пройдет в Екатеринбурге. С 10 по 20 сентября в Ельцин-центре покажут лучшие фильмы последних пары лет. Это и музыкальные портреты, и истории из мира моды, а также абсурдные комедии и зрительские хиты прошлых лет. Фильм «Боуи. Последний акт» был снят к десятилетию со смерти музыканта. Фильм о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами и смертельным диагнозом, превратив последние дни в прощальный альбом «Black Star». Российская премьера – фильм «Твигги». Легкий и обаятельный портрет первой супермодели в истории, которая прославилась в 16 лет, а потом доказала, что не боится жизни после мифа. Есть в афише также и фильм «Канье Уэст. Во имя кого?». 6 лет без фильтров и пояснений. Путь от гениальности к одиночеству.

0: становятся проводниками в личные воспоминания. А вслед за этим и в истории из жизни его друзей, его врагов, его страны и этого мира. Сложно припомнить, чтобы спектакль одновременно приняла и сдержанная петербургская критика, и искушенная московская публика. Но тут случилось именно так. На сцене только артист со своим проигрывателем, ну хорошо еще ковер-лампа, который рассказывает о своих 90-х. Но все дело в том, как это рассказано, и о чем, и зачем, и как подобрана музыка. А музыка из фильмов Сергея Соловьева до Боба Дилана, от Наутилус Помпилиуса до Дорс. Спектакль меломанский, где кто-то будет радоваться совпадению вкусов, а кто-то открывает для себя новую музыку 30-летней давности. 19 сентября спектакль «Like a Rolling Stone» будет сыгран дважды в 17 часов и в 19:30. Билеты стоят 2400 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр. Повтор программы. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
2: На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир «Время юридической консультации». Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег.
3: Добрый день.
2: И Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
4: День добрый.
2: Ну, после того, как у нас Государственная Дума официально ушла на каникулы, доработав тем составом, который она работала последние вот эти 5 лет, в общем-то, я бы сказала, что такой прямо вот оперативной законотворческой повестки стало значительно меньше. Все-таки переключились сейчас все на предвыборную кампанию. Но, тем не менее, некоторые общественники продолжают вносить различные инициативы. И я считала, что, скажем так, совпало, но, вчитавшись в материал, есть у нас происшествие, серьезное происшествие, нападение, будем говорить все-таки о нападении, о драке, которая произошла у нас в районе Урал-Неисхоза. Пострадали двое ученых, один из них позже скончался, но причины всего этого и в обстоятельствах именно этого инцидента будет разбираться и уже разбирается следствие. Я хотела бы поговорить об истории, вернее, точнее, о предыстории всего этого конфликта. То есть вопрос, который чаще всего звучал, это каким образом подростки на квадроциклах оказались вот в этих вот не ничейных полях, а Урал-Неисхозовских, то есть это, по сути, ну, научное такое пространство, неважно, растет там что-то или не растет, мы же там не работаем сами, мы не ведем там никакие исследования, поэтому вот говорить стопроцентно, что это там поле, заросшее бурьяном, мы не можем. Так вот, общественники ассоциации «Народные фермы» предложила ввести ответственность за проникновение на сельхозземли без согласия собственника участка. Случай в Екатеринбурге под Екатеринбургом – это частная история, к чему апеллирует ассоциация «Народные фермы». У нас есть куча селфи в подсолнухах, особенно вот когда в сторону юга едут, обязательно остановиться на трассе, залезть в поле, сфотографироваться вот в этом вот красивом. Есть у нас челябинское направление, но, слушайте, мне лет-то немало, но последние 20 с лишним лет, как народ бегает за кукурузой, оставляя машины на обочине, я наблюдаю регулярно. В общем, вот нужна ли какая-то отдельная ответственность за то, что вроде как поле ничье и общественное, а на самом деле вторгаемся на чужую территорию? Или уже, опять же, все есть в административном кодексе?
4: Ну, главное, чтобы в очередном порыве что-то запретить, не смотреть, не ходить, мы не потеряли целую плеяду молодых, талантливых будущих художников, которые могли бы запечатлеть это на будущих шедеврах, вдохновленными нашими роскошными местными подсолнухами либо другими цветами, маками и так далее. Ну, а если серьезно, то вот этот вот баланс, связанный с не пущать или вот полную свободу предоставить, в нем нет ничего нового. вспомним друг друга, наверное,

0: дни, когда совхозы еще были совхозами, колхозы были колхозами, везде что-то колосилось, и все на велосипедах где-то искали горох, где-то что-то, их гоняли. А потом эти земли стали резко никому не нужны, не хватало ни времени, ни возможности, ни техники убирать, а сейчас вроде как возобновляется ценность сельхозугодий, ну, в том числе в связи с тем, что статус земель сельхозназначения возрождается, мы об этом говорили не раз, в связи с тем, что устанавливаются ограничения на их период, ну, либо ты их от них избавляешься, либо используешь по прямому назначению, в противном случае можешь лишиться этих земель. Так вот, возвращаясь к вопросу, что это за земли, можно ли туда не пущать, на самом деле в Гражданском кодексе есть статья, которая не менялась с момента принятия ее, насколько я понимаю, 262-я, с 95-го года она действует, ну а до нее существовала аналогичная норма в прежнем законодательстве, она очень проста, предельно проста. Участки, не огороженные, либо не снабженные опознавательными какими-то знаками, считаются свободными для посещения граждан.
1: Ну, то есть в подсолнухе можно?
0: Я вот, если дословно.
1: Да.
0: Если собственник, владелец земли, он имеет право по умолчанию огораживать либо участки, в этом случае это прямое волеизъявление, что он против того, чтобы на них заходили. Но когда мы понимаем, что если речь о сельхозугодии, можно замучиться все это заборами обносить, соответственно, мы знаем, что есть соответствующие информационные таблички, которые указывают, зя или нельзя. По умолчанию, если территория не огорожена, то презюмируется, что собственник или владелец дал свое согласие. Это достаточно известное правило. Вот тот редкий случай, когда, там, знаете, там право забора что-то означает, имеет там юридическое значение. Ну, в данном случае забора, либо эквивалентного информационного знака. Но подчеркну, статья 262, она упоминает про граждан, которые имеют право свободно там находиться и использовать это в качестве какого-то общественного природного пространства. А про технику, самоходную технику, иное, это не предусмотрено. Почему? Это уже отдельные правила, потому что любое право на передвижение пользования должно сбалансировано быть не причинением вреда землевладельцам. Ну, в частности, если какие-то сельхозкультуры выращиваются, очевидно, что проезд на квадроцикле, болотоходе или еще чем-нибудь, грузовике, не дай бог, несколько причиняет вред тем сельхозкультурам, которые выращиваются. Поэтому у меня такое ощущение, что ну, вот, есть определенный какой информационный повод, конфликтная ситуация. У нас не так много, не так часто, что можно вот тут в качестве информационных поводов достойных пообсуждать, вот как-то заполняется. А на самом деле регуляторный ландшафт и проблематика, она десятилетиями одна и та же. И я здесь не вижу каких-то изменений. Разве что какую-то информационную работу еще раз детям напоминать, взрослым сообщать, землевладельцам тоже сообщать, что нужно, какие действия предпринимать в том случае, если земля там огорожена, либо не огорожена. Соответственно, сам состав предлагаемый, как там проникновение? Ну, вы понимаете, как можно вменять проникновение на неогороженную территорию? Ну, это же абсурд какой-то. Проникновение на неогороженную территорию.
1: Но под знаки остановки запрещено, мы с вами тоже становимся, говоря, что мы не видели знак.
0: Ну, понятно. Поэтому само проникновение предполагает преодоление преграды. Либо физической, либо информационной какой-то преграды. И это как раз предложение, оно коррелирует. То есть в проникновение только в том случае, если есть через что и сквозь что проникать.
1: Олег Сергеевич, добавите что-нибудь.
2: Да, я бы, может быть, с учетом такой инициативы, я бы посмотрел на эту проблему чуть шире, и даже не на проблему установления административной ответственности за проникновение на неогороженные участки, а есть известная дилемма, которая сформулирована еще Салтыковым Щедриным, и мне кажется, что мы ее можем достаточно часто применить к тем инициативам, к законодательным инициативам, предложениям, которые мы здесь обсуждаем. Что лучше, снисходительность без послабления или же строгость, сопряженная с невзиранием? То есть в чем, на мой взгляд, одна из существенных проблем подобной инициативы? Вопрос исполнимости. То есть будет установлен, предположим, будет внесен в Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав, который будет устанавливать административную ответственность за там, незаконное, нерегламентированное, несанкционирование, проникновение на земельный участок. Мы сейчас даже не обсуждаем, как будет сформулирован сам состав, как будет сформулирована объективная сторона. Но давайте задумаемся, насколько такой закон, такой запрет, такая ответственность будет реально применима. То есть будет ли это закон такого избирательного и в некотором смысле случайного действия только вот в таких каких-то вопиющих ситуациях, как, например, вот связанном с...
1: в Большом Истоке, да.
2: Да, значит, связанном с ситуацией в Большом Истоке, и там, условно говоря, дополнительно к уголовной оценке будет еще и административная оценка за проникновение на земельный участок. А насколько это будет массовая история? И вот в этом, мне кажется, есть одна из таких существенных проблем, как законодательных инициатив, которые мы обсуждаем, так и некоторых действующих норм права. Если норма права если не обеспечена исполнимость нормы права, то есть вот это вот, как сказать, всеобщность и применение без какого-либо послабления, то, на мой взгляд, это снижает в целом репутацию и законодательной системы, и правоприменительной системы, и репутацию закона как такового. То есть, на мой взгляд, это негативно влияет в целом на, скажем так, на правосознание общества и отдельного гражданина, если он видит, что та или иная норма, особенно достаточно активно такая промотируемая, распиаренная в средствах массовой информации, в выступлениях разного рода там акторов, депутатов, политиков, общественных деятелей, неважно. Если человек, гражданин, видит, что эта норма не исполняется, или ее исполнение, применение носит очевидный избирательный характер, и в некоторых смыслах, да, может быть, даже случайный, то, на мой взгляд, это снижает общий авторитет закона и снижает такое непрямое действие правового регулирования, когда само установление правила какого-то влияет на общественные отношения и на поведение лиц. Поэтому, на мой взгляд, принятие, я не говорю, разумеется, обсуждать это вполне нормальная общественная дискуссия и полемика, но принятие нормы права, не обеспеченное реальным правоприменением, на мой взгляд, оказывает, возможно, даже большее негативное влияние на правовую систему, чем отсутствие такой регуляторики.
1: Ну и опять же, кому хотят поручить исполнение? У нас есть ситуация с охраной в супермаркетах, когда выясняется, что, по сути, это люди, которые просто поставлены смотреть за порядком. Никакого функционала именно вот с точки зрения правоприменения и конкретно охраны у них ведь, по сути, нет. Они не могут ни задерживать, ни досматривать и так далее. И вот в полях мы получим то же самое. Вот мы получили этот конфликт. По сути, люди пришли и сказали, это действительно ученые, которые вот понимают, что это там условно их опытная лаборатория. А в итоге мы получили конфликт. Вы кто, вы почему задержали детей?
2: Мы можем сейчас сходу назвать массу обстоятельств, которые препятствуют эффективному применению препятствовало бы эффективному применению подобной нормы. То есть ключевой момент это фиксация, это идентификация, то есть как будут устанавливать место нарушения, субъекта, кто нарушил, что оборудовать это, там, не знаю, видеокамерами, пропускной системой. Ну, то есть мы, понятно, доходим до некого абсурда, но это и говорит о том, что это будут подобные нормы, смогут применяться только в исключительных ситуациях и, очевидно, не могут иметь такой массовый характер.
0: А хотите, я вам масло подолью?
1: Хотим.
0: Давайте ситуацию развернем на 180 градусов и переместимся из плоскости огораживать, чтобы никто не проходил, в обратную плоскость, там, где гарантирован свободный доступ, но он отсутствует, ему препятствуют. Берега водоемов. все прекрасно знают, статья 6 Водного кодекса, свободные.
1: На машине туда свободные. Нельзя.
0: Но пешочком-то можно. Наверное, этот вопрос, сколько я себя помню, любые маломальские притягательные берега, где можно нашему населению отдохнуть, значит, проехать, искупаться, найдутся горе-предприниматели, которые поставят шлагбаум, оборудуют, вход будет так или иначе ограничен. Или заборы установят. Как сильно помогли эти законодательные однозначные гарантии права свободного доступа? Очень помогли. Ну, где-то в единичных случаях помогли. Только в целом количество заборов или преград по доступу на берега, мне кажется, там не сильно сохранились. Но там черным по белому. То, о чем говорил Олег, но только с точностью да наоборот. То, что сама по себе, когда мы принимаем очередной либо запрет, либо гарантию, мы должны думать, как обеспечить реализацию этой нормы. Каким механизмом, нежели это будет порождать там нигилизм и только ситуации правового конфликта. То есть наплевательское отношение, либо вот самосуд.
1: Я думаю, что на этом мы, ну, надеюсь, что точку все-таки поставим, а не многоточие в обсуждении этой темы. У нас до перерыва минуты 3,5. И вот за эти 3,5 минуты давайте очень коротко обозначим, скажем так, тему. Налоговые уведомления у нас теперь автоматически должны поступать на госуслуги. 1 августа у нас было. Почему раньше нет? Что, собственно, поменяли? И насколько это будет работать именно в автоматическом режиме? То есть вот я не поставила никаких галочек, придет ли мне уведомление о моих налогах на госуслуги?
2: Ну, это вполне логичное развитие общей цифровизации, проникновения, в том числе госуслуг, портала госуслуг, как такого единого окна для взаимодействия с государством. Это был, наверное, вопрос времени. Дело в том, что организации, юридические лица, они уже достаточно давно фактически перешли на электронный документооборот с налоговыми органами. Есть прямо система, или, разумеется, электронного документа оборота. Сейчас это дошло, что называется, и до физических лиц. При этом, безусловно, если у лица, у налогоплательщика, ну, по каким-то причинам нет госуслуг, либо он не желает получать на госуслуги налоговое уведомление, то он может заявить, но в данном случае это его должна быть инициатива, заявить отказ от получения уведомления в электронной форме через портал госуслуг, и тогда налоговый орган, имея такой отказ, будет обязан направлять ему налоговую информацию, налоговые уведомления в том же самом режиме, в том же самом механизме, то есть заказными письмами с уведомлением. Поэтому, да, сейчас это происходит автоматически, но тем не менее у налогоплательщика остается выбор у налогоплательщика физического лица вернуть, скажем так, изменить механизм получения налогового уведомления. На мой взгляд, это отчасти техническая норма. Разумеется, встает вопрос, что при получении на уведомление на госуслуги оно считается полученным. То есть, с этой точки зрения, как бы есть некая, ну, не некая очевидная презумпция, но тут тоже оговоримся, что и при отправлении заказных писем также существовала и существует презумпция, что заказное письмо с уведомлением считается полученным спустя 6 дней после отправки, вне зависимости от того, получено оно фактически или нет. Поэтому с этой точки зрения никакого дополнительного, ну, скажем так, ограничения или ущемления, на мой взгляд, прав налогоплательщика в сравнении с существующим режимом нет, расширены возможности, которые вполне естественны в 21 веке.
1: Ну, я на самом деле была удивлена, но примерно месяца за полтора до вступления этой истории в силу мне на госуслуги пришло уведомление от налоговиков. Нашлись, наконец-то, мои земельные налоги, которые я разыскивала, по-моему, последние года полтора, потому что, ну, не приходили они ни в личный кабинет налогоплательщика, ни какими-либо другими способами. Поэтому, ну, надеюсь, что теперь будут все-таки регулярно поступать налоговые уведомления, и не придется ничего разыскивать. Сейчас 3-минутный перерыв в эфире юридической консультации. После этого вернемся. Обязательно будем во второй части отвечать на вопросы и поговорим про закон об упрощении снятия с госохраны наших объектов, памятников. Не переключайтесь.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте еще раз проговорим то, что вы, по сути, мне объяснили перед эфиром, когда мы с вами употребляем вот это вот словосочетание «сосудистая катастрофа». Это не инфаркт и не инсульт, вот в контексте нашей сегодняшней беседы, а это в первую очередь те самые тромбозы, то есть тромбы, которые могут начать двигаться по организму.
5: Когда мы говорим об онкологических пациентах, в первую очередь мы говорим о таком грозном осложнении, как тромбоза. Это в первую очередь. Безусловно, есть еще сосудистые катастрофы, о которых мы должны помнить. Это кардиотоксичность лекарственного препарата. То есть мы оцениваем то, с какой силой сердце кровь изгоняет из левого желудочка в аорту. И если вы увидели у данного пациента резкое снижение фракции выброса, мы обязательно онкологов должны уведомить о том, что данная схема лекарственного препарата, которая используется в лечении, она является кардиотоксичной. Поэтому, да, безусловно, в первую очередь мы оцениваем тромбозы, но также не забываем о кардиотоксичности.
1: А какая диагностика? Вот вы говорите, надо посмотреть вот мощность этого самого выброса, оценить фракцию. Это смотрится с помощью чего?
5: Это ультразвуковая диагностика. Если мы с вами говорим про фракцию выброса левого желудочка, то это эхокардиография, либо УЗИ сердца. Достаточно информативный метод, он позволяет оценить качественно и количественно, как работает сердце, миокард в том числе. В динамике мы можем отследить, какая она была на момент лечения, какая она стала сейчас. Это нам позволит скорректировать ту или иную медикаментозную терапию. Касательно в целом поиска сосудистой катастрофы, да, про которую мы сегодня с вами говорим, это также метод ультразвуковой диагностики. Если мы говорим про тромбозы, то нам, конечно же, позволит это выявить. Здесь и сейчас никаких проблем в этом нет. Оцениваем проходимость вен, верхних, нижних конечностей. При необходимости также смотрим и нижнюю полую вену. То есть все возможности для того, чтобы выявить ту или иную проблему, прямо на приеме есть. Если мы с вами говорим о каких-то более серьезных вопросах, когда мы предполагаем у пациента такое грозное осложнение тромбоэмболии легочной артерии, то, конечно, пациенту показана компьютерная томография с контрастным усилением для поиска легочного эмболизма, то есть это те фрагменты тромба, которые под воздействием силы тяжести, фазы дыхания оторвались и попали как раз-таки в просвет легочной артерии.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
6: Реклама. Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру. Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
7: Сенофутбол. Урал. Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
8: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
9: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
10: Екатеринбург. 2026 год. 0+.
11: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
12: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
1: Тильщик. Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты сегодняшней студии – это Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета, и Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Прежде чем переходить все-таки к ответам на вопросы, давайте перейдем, ну, не от простого к сложному, но, по крайней мере, от полей к памятникам. Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении снятия с госохраны объектов культурного наследия. Если вчитываться, ну, по крайней мере, пытаться вчитаться в суть, то региональные власти получат возможность самостоятельно принимать решения об исключении объектов культурного наследия регионального и местного значения из единого государственного реестра. Ну, первое, что хочется сказать, по крайней мере, на уровне Екатеринбурга, это руки прочь от наших зданий памятников. У нас их и так вот чуть-чуть всего-навсего осталось. Есть оборотная сторона этой проблемы. Когда город и область, то, что в ведении города и области, могут, ну, либо содержать, либо признавать, что, ну, уже все, уже только ценного, это вот единичные кирпичи остались, все остальное устарело, рухнуло и аварийное. В общем, какие возможности, я бы сказала, что получит Екатеринбург и Свердловская область благодаря этому закону? Потому что на уровне именно Уральской столицы, я бы сказала, что у нас все-таки большая потребность в сохранении как раз объектов культурного наследия по сравнению со многими городами. Маловато у нас памятников, которые, ну, не претерпели каких-то вот изменений.
0: Александр, ну вы очень точно сделали расклад возможных взглядов на эту ситуацию, но признаюсь, определенным креном такого общественного взгляда памятников маловато.
1: Работа у меня
0: но,
1: такая.
0: Проблема-то в чем? В том, что физически памятников маловато, а поэтому мы будем натягивать статус памятника на то, что таким, по сути, не является, либо это будет вечная дилемма, является, не является. Но вот за этой, казалось бы, да незначительной новостью перераспределения компетенций с федерального на региональный уровень, вы не представляете, какие имущественно-общественные баталии скрываются. Потому что девелоперам, собственникам, конечно же, памятник, статус памятника нужно снимать. Потому что с памятником что нужно делать? Сохранять. Самое.
1: Девелоперы обычно предпочитают памятники у нас сносить. Иногда еще и под покровом ночи. Ну, я понимаю, что это частный случай.
0: Эти времена уже миновали. Значит, если он исчезает, то в этом случае он должен быть восстановлен. Статус территории памятника никуда сейчас не девается после последних реформ законодательства. И самая радикальная форма сохранения – это приспособление к современным условиям использования. Если раньше приспособить можно было, настроить, например, 7 каменных этажей над 2 деревянными.
1: Ну да, конечно, и 2 деревянных точно выдержат.
0: Да, да, и либо вмонтировав какую-нибудь стенку фасада внутрь какой-нибудь новой строительного объема, все эти извращения историко-культурные, они как бы канули в лето. Сейчас все-таки есть памятник, то это предполагает неизменность там внешнего облика. Но вот так или иначе приспособление имеет место быть, это как бы нормальный процесс. Но что-то серьезно реконструировать – это уже прошлое. И понятно, что собственники, имея в виду те или иные строительные амбиции, либо девелоперы, конечно же, хотят избавиться от этого статуса. С другой стороны, общественники за, но вы сознательный общественник. А есть ведь еще те, кто использует вот этот вот статус, либо правильные знамена памятника для того, чтобы защититься, ну, назовем так, от точной застройки. А давайте мы, или какой-то просто застройки, давайте мы против стройки, поэтому мы скажем, а вот этот вот объект, памятник, и мы видим эти инициативы, давайте признаем этот статус, судебные споры о понуждении, о признании того или иного объекта вновь выявленным и приостановлении строительства. Я не хочу сказать, перегибы есть и в одной ситуации, и в другой ситуации. Как обычно, правда где-то посередине. Но так или иначе, достаточно долго дискутировался вопрос, что памятники есть на трех уровнях: федерального значения, регионального и местного. И несмотря на казалось бы, очевидную классификацию, значимые вопросы судьбы, независимо от уровня охраны, решались на федеральном уровне. То есть вы представляете, что такое снять памятник, статус памятника регионального местного значения, регионального, допустим, через федеральный уровень распоряжения правительства. Но это же совершенно безумный административный уровень. И вот эта инициатива обсуждалась, но коли уж памятник регионального, так, наверное, и региону решать эти вопросы.
1: Ну вот мне на самом деле казалось это логичным, что это все как раз так и решается. Регион на уровне региона, муниципалитет на уровне муниципалитета.
0: Ну, это же логично.
1: Да.
0: Но вот не все, что кажется, должно быть по логике, в действительности существует. Наша профессиональная бюрократическая система, она чревата сюрпризами. Вот и здесь сохранялось достаточно долго это правило. А, наконец, ну вот, как какая-то ситуация сработала, но, впрочем, лишь отчасти. Лишь отчасти. Несмотря на то, что решения спустились, исходя из того уровня, на котором памятник, но согласование требуется с федеральным уровнем. То есть решение принимается регионом, но
1: есть спросить, правильно ли мы согласовываем.
0: Но есть еще люфт на согласование, где федерация может там не согласиться. Но, подчеркну, это лишь административная процедура, и все-таки вопрос сохранения культурного наследия относится к сфере, в том числе, специальной компетенции. И главные здесь люди, отгадайте, кто? Конечно же, эксперты, которые проводят историко-культурную экспертизу, которые устанавливают, есть ли историко-культурная ценность, в чем она проявляется, достаточно ли она для того, чтобы тот или иной объект сохранял там статус памятника и объект культурного наследия. Поэтому вот административная процедура не меняется, но сущностная история, что решать будут эксперты, она, конечно, сохраняется. Чем это чревато? Ну, тем, что я думаю, что на территории нашего субъекта федерации, да почему только нашего, на территории всей России, где статус памятника вызывает вопросы, потому что были периоды, когда эти ярлычки вешались на объекты, ну, которые вызывают недоумение по своему образу и виду и подобию, что это памятник. Хотя, впрочем, мнение у нас лишь такое, мы можем не профессиональное в этом смысле, а как в силу горожан, в силу людей, обремененных юридическими знаниями, вкусы, взгляды могут быть разные, и мы не всегда можем, не обладая профессиональными историко-культурными взглядами, ну, можем недооценить ту или иную ценность. Но оценить-то можем, в конце концов. В общем, безусловно, эти дискуссии пойдут в полный рост, имея в виду, что если федеральный уровень был недостижим для большинства тех, кому препятствовал этот памятник, то сейчас, мне кажется, вот будут попытки серьезной ревизии. Ну, остается надеяться, что вот эти изменения не приведут к такому вечному известному механизму нашей административной системы маятника, да, когда шарахает из стороны в сторону. Из всего нельзя, резко стало все можно.
1: Бесконтрольно взяли и все исключили.
0: Стало все можно. Вот надеемся, что вот это вот, если было крайнее положение, как что это реестр-памятник, билет в один конец, как бы навсегда в памятнике были, редчайшие случаи исключения. Они единичные, я их сейчас не буду перечислять, но это прям по пальцам можно загнуть какие-то объекты, чтобы какие-то фантомные боли у наших сограждан не вызывать. Но такие прецеденты были, но это было очень хлопотно, трудоемко, иногда излишне трудоемко. Сейчас, мне кажется, процедура будет более адекватной, но, наверное, нужно призвать, чтобы не было перегибов вот в этом вот следующей фазе нахождения нашего маятника. Ну, а вообще, конечно, нужно призвать еще и всех тех, кто выполняет функцию историко-культурной экспертизы, быть очень стойкими, честными, объективными, поскольку от их компетентного мнения будет много зависеть. Но я думаю, что репутация дорогого стоит, поэтому пожелаем, как говорится, удачи в этом непростом деле проведения историко-культурных экспертиз. В конце концов, все результаты будут на виду.
1: Ну да, так не будем же превращать историко-культурную экспертизу в социологические опросы, да? На самом деле, вот принятый подписанный президентом закон, он к Екатеринбургу Екатеринбургской, опять же, истории не то, что никакого отношения не имеет, а это как раз не тот уровень. Но у нас в Екатеринбурге есть ситуация с усадьбой Расторгуева-Харитонова. Я упрощу эту ситуацию, вот, ну, насколько это возможно. Госохрана у нас, как памятника, это федеральный уровень, а дети-то наши, фактически, екатеринбургские. И вот к этому сезону у нас сложилась ситуация, когда городские власти вынуждены детей оттуда изымать, переселять, потому что, ну, есть требования к учреждениям дополнительного детского образования, и есть вот этот вот наш прекрасный там дом пионеров, дом детского творчества, вот как хотите называйте, но дети у нас там были, учились всегда. И вот этот вот конфликт, отдайте нам памятник, мы его будем содержать, государству вроде как, ну, вернее, федеральному уровню, ну, где федеральный уровень, где Екатеринбург? Вот нам это на месте важно. Тут есть какие-то перспективы именно у городских властей продавить эту историю, потому что мне кажется, что и мэрия, и наше меценатское сообщество, они, в общем-то, уже на том уровне, когда они готовы поддержать этот объект и включиться в его содержание, в поддержание его состояние, потому что, ну, это центр Екатеринбурга, это действительно очень важный и интересный для нас объект.
0: Слушайте, вот эти
1: изменения... А федерация не отдает.
0: Эти точечные изменения, они не коснутся этого объекта.
1: Но если шансы у города.
0: Потому что это объект федерального значения, один из знаковых или наиболее знаковых объектов на территории города. И здесь компетенция никак не перераспределяется. Вопросы, я подчеркну, отмены памятника на федеральном уровне, они
1: не сохраняются федеральным.
0: Но мне
1: уровень.
0: Кажется, никто и не будет претендовать уж где-где, а вот в этом, на этой локации снимать статус памятника. Это вопрос совсем в другом. В том, что имущество, по сути, бесхозно содержимое. И тот, кто должен предпринимать меры по содержанию, этого не делает. И вопрос, наверное, не только в лени, да, а в недофинансировании или в недостаточном лоббировании соответствующих там мероприятий. Но памятник ведь теми отличается от других объектов, что, в принципе, любая собственность обязывает, обременяет. Это не только правомочие, но это еще и обязанность. Но памятник специфичен, потому что здесь возможности правомочия урезаны по распоряжению, по использованию, а вот обязанности расширены. Расширены. В том числе поддерживать в должном состоянии, в том числе обеспечивать доступ для того, чтобы, как говорится, к объекту культурного наследия можно было созерцать. И, значит, не допускать разрушения, деградации, особенно в части предмета охраны. Если бы, давайте представим, если бы подобное нерочительное отношение демонстрировал со стороны частного собственника, что бы было? Ну, включились бы все те надзорные органы, штрафовали, заставляли, понуждали и, в конце концов, изымали бы принудительно. Ну, а здесь вроде как государство, с другой стороны, его другое крыло, которое должно все эти действия предпринимать, не действует. И все это будет напоминать, что один палец руки борется с другим пальцем этой же руки, даже не другой. Ну, такая неудобная какая-то борьба и комичная. Но все-таки государство наше большое, многоликое, и если есть органы надзора, и они видят, что не выполняется требование по должному содержанию объекта культурного наследия, ну, значит, надо понуждать, пусть даже соседние пальцы этой руки, сгибаться и разгибаться должным образом, и требования такие выполнять. Есть органы надзора, есть органы прокуратуры, и, значит, если действия не предпринимаются, ну, значит, надо к ним понуждать. В этом плане все должны быть равны перед законом.
1: Давайте переходить к вопросам, добравшимся до сегодняшнего эфира, потому что Олегу Сергеевичу, по-моему, уже скучно. Вот чего торопились, да, правда? Когда эти двое то про поля, то про памятники. Так, владею 30% доли в обществе с ограниченной ответственностью. Дважды письменно требовал у директора созвать внеочередное общее собрание. Но он молчит уже больше месяца. Что я могу сделать? То есть, видимо, на обращение никаких ответов не поступает.
2: Если коротко, то вы можете самостоятельно собрать общее собрание. Действительно, у нас по общему правилу общее собрание участников организует, именно с организационной точки зрения, единоличный исполнительный орган. Есть случаи, когда происходит, скажем так, плановое, очередное общее собрание по инициативе, в том числе директора, ну, исходя из требований закона по итогам года, годовое собрание, где должны утверждаться обязательные документы, бухгалтерский баланс, ну, вот подобные. Но в то же время любой из участников, который владеет не менее чем 10% голосов там, или долей в уставном капитале, он имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания, ну, по сути, по любым вопросам, по той повестке, которую он предложит. Если директор не реагирует, либо отказывается от организации этого, такого общего собрания по такому, скажем так, требованию, то этот участник организует его самостоятельно, самостоятельно извещает иных участников, там, организует помещение и, все, и проводит общее собрание. Все расходы, которые он понесет в связи с такой организацией, может относятся на общество, за счет самого общества. Поэтому такое игнорирование участника, тем более, пусть 30% доли, но это существенная доля, не может служить основанием для непроведения общего собрания.
1: Здравствуйте, мы построили складской корпус с отступлением от разрешения на строительство. Чем это грозит компании, можно ли узаконить подстройку?
0: Ну, разрешение на строительство – это не единственный легитимирующий документ, который вводит объект в гражданский оборот. Это всего лишь зеленый свет на стройку. А завершение стройки знаменуется другим документом – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. И до его получения объект нелегитимен с точки зрения возможности его эксплуатации. Таким образом, отвечая на вопрос, если допущены отступления от разрешения строительства, то могут возникнуть препятствия для ввода объекта в эксплуатацию. То есть, если разрешение выдано на одно, а построено несколько другое. Вопрос степени расхождений. Конечно же, все проекты – это идеальная мечта архитектора, которая редко реализуется до конца, в ряде случаев и к счастью. Но так или иначе, надо понимать, что существенные вопросы, вопросы безопасности и то, что параметрируется, оно должно быть соблюдено. Есть там незначительные моменты, которые могут, отступления могут состояться. Там есть, впрочем, отдельная процедура внесения изменений. Поэтому главный вопрос – это степень отступления. Если она значима и критична, то нужно получать изменения к разрешительной документации, менять проектную документацию саму. Дальше решать вопрос, нужно ли проводить повторную экспертизу проектной документации, если она проводилась раньше, исходя из установленных критериев. Ну и обновлять разрешение на строительство. А что касается узаконения, есть процедура как административная, вот описанная мной, есть судебная. В судебном порядке взять и признать. Ну, практика здесь сложилась достаточно давно. А судебная процедура легитимации объектов, ну, она работает только в том случае, если исчерпана административная. Ну, из вопроса никак нельзя предположить, что она исчерпана. Поэтому не стоит подвергаться риску квалификации этого объекта в качестве самовольного. Лучше приблизиться к тому, что было заранее запрограммировано, либо скорректировать в должном порядке.
1: Поставщик привез этикетки. Мы подписали накладную, а потом увидели шаг не тот, как в договоре. Товар используем, но он бракованный. Имею право требовать возврата денег.
0: Но бракованный-то из этикетки?
1: Да. То есть, но есть... этикетки-то ведь приняты. Мне кажется, на этом будет настаивать.
2: Да, есть некоторые противоречия в самом вопросе. Товар бракованный, но мы его используем и приняли, а увидели позднее. Если говорить в целом, то, конечно, при поставке товара с недостатками у покупателя есть определенный ряд полномочий, которые он может использовать. В том числе это в зависимости от вида и характера недостатков. Он может требовать снижения цены, может требовать замену товара или компенсацию расходов на самостоятельное устранение недостатков. А в крайнем случае может идти речь об отказе от договора поставки, и вот в этом случае речь идет и может идти о возврате денег. Однако, как в любых гражданско-правовых отношениях, гражданско-правовом договоре, имеет значение, все действия должны быть своевременны и оцениваются поведение сторон в комплексе. В частности, если у нас есть позиция, которая подтверждена в том числе и судебной практикой, такой устоявшейся, что принятие товара с видимыми недостатками, то есть с теми недостатками, которые могут быть обнаружены путем обычного осмотра, и отсутствие указания на такие недостатки, то есть принятие товаров без замечаний с видимыми недостатками, безусловно, скажем так, ограничивают, исключают право на предъявление последующих претензий. Тем более, если речь идет о фактическом использовании полученных товаров, там, полученных этикеток. Поэтому говорить о, по сути, расторжении договора и возврате всех уплаченных денег за принятый и используемые товары, я думаю, для этого нет никаких оснований, по крайней мере, из содержания вопроса. Обсуждать снижение цены в связи с наличием недостатков теоретически возможно, однако, повторюсь, здесь таким существенным препятствием может явиться тот факт, что товар был принят без замечания, а недостатки являются обнаруживаются при обычном осмотре.
1: Сдаем офис в аренду, хотим прописать право арендодателя в любой момент отказаться от договора с уведомлением за месяц. Но чтобы арендатор при этом платил компенсацию. Ну, то есть ехать можете, только доплатите. Можно так, если обе стороны это коммерческие организации?
0: Ну, смотрите, вот последняя оговорка, она очень значима. Обе стороны коммерческие организации. Потому что вот декларируемый принцип широкой диспозитивности, свободы договора, который декларируется гражданским законодательством, одним из толпов, он хорошо работает в отношениях между равными. А вот когда они равны, например, монополист, физическое лицо, потребитель, такие асимметричные, там очень все ограничено. Коммерческие субъекты в целом могут себе позволить договориться почти обо всем, не рискуя получить упрек в том, что, что что-то нужно было предвидеть, что-то не следовало на что-то рассчитывать. Все считаются квалифицированными участниками коммерческого оборота и могут договориться. Впрочем, есть кое-какие императивы, которые преодолеть этими договоренностями тоже нельзя. Так вот, потенциально можно договориться и о том, чтобы арендодатель, да, у нас по вопросу арендодатель в любой момент с предупреждением выскочил из договора. Но это же нормальная практика. Арендодатель захотел использовать имущество в собственных интересах и больше не сдавать в аренду вообще, либо там перестроить, реконструировать. Закладывается возможность расторжения. За один месяц, ну, вполне разумный срок в деловой практике, это достаточно часто допускается и практикуется. А вот вторая часть вопроса меня немножко смутила.
1: Андрей, прошу прощения, у нас полминуты.
0: При этом, что арендатор должен выплатить компенсацию. То есть выселяет арендодателя, компенсацию арендатор. Ну, потенциально можно как бы об этом договориться, но это несколько странно. Как говорится, один инициирует отказ, а платит за его каприз другой. Если квалифицировать подобную компенсацию как меру ответственности, ну, наверное, это перебор. Тот случай перебор, потому что ответственность за неправомерное поведение. Мне кажется, если так квалифицировать, то вполне может арендатор избавиться от этой вот навязанной санкции.
1: Но вот, к счастью, с нашими уважаемыми экспертами у меня никакие не товарно-денежные отношения, поэтому просто по доброй воле договариваемся, что через неделю встречаемся в этой же студии в эфире юридической консультации. А на сегодня все. Огромное спасибо за эфир.
2: Всего доброго.
0: До свидания.
13: Фабрика идей.
14: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
13: Полезно и важно.
14: Свердловская область и торговая платформа Китая Эмаутун закрепили намерение о взаимном продвижении товаров производителей креативных индустрий Урала в Китае. Документ стал итогом выставки форума ювелирного искусства «Тонкие грани», которая прошла в Екатеринбурге в середине лета. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и представитель торговой платформы Эмаутун Джао Ицюнь. Платформа Эмаутун – официально аккредитованный международный торговый оператор, который специализируется на продвижении российской ювелирной и сувенирной продукции в Поднебесной. Главной офис компании находится в Харбине, в историческом центре города, в художественном музее собора Святой Софии, где создан центр по продаже российских ювелирных изделий и предметов искусства. Партнерская сеть охватывает все ключевые регионы Китая, включая Гонконг. Как напоминает пресс-служба Фонда поддержки предпринимательства, во время крупнейшей ювелирной выставки Урала «Тонкие грани» было организовано более 130 переговоров с зарубежными байерами из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Их итогом стало 49 предварительных соглашений.
15: Форум.
14: Между тем, на следующей неделе, с 25 по 28 августа, в Екатеринбурге пройдет еще одно крупнейшее международное событие – фестиваль креативных индустрий, который объединит участников из 11 стран – Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Турции и Узбекистана. Главная тема фестиваля – поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации. В Екатеринбурге соберутся представители федеральных институтов по развитию креативной экономики, финансовых организаций, звезды киноиндустрии России и Китая, а также звезды модной сцены. Кино и мода – вообще основные направления нынешнего фестиваля. В креативном кластере «Домна», что на улице Вайнера, откроется шоу-рум российских брендов и выступит модный стилист и телеведущий Александр Рогов, один из хедлайнеров фестиваля. 25 августа в киноконцертном театре «Космос» Рогов примет участие в дискуссии «Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации», а еще выступит с мастер-классом «Как создать свой неповторимый стиль». А на следующий день, это будет среда, 26 августа, по-настоящему звездный состав спикеров соберется на Small Talk о том, кто сегодня формирует стиль и как на этом зарабатывать. В «Домне» мнениями обменяются Александр Рогов, а также основатель крупнейшего в России отраслевого сообщества «Человек, который шьет» Антон Гуреев, владелец ювелирного дома «Ринга» Андрей Елунин, основатель мультибрендового пространства в Эмиратах «Тумач» Юлия Лацман и многие другие.
15: Мода.
14: И еще, для гостей фестиваля будут действовать скидки до 50% на ассортимент шоу-рума. В нем будет представлено более 60 модных брендов из Свердловской области и других регионов. Шоу-рум будет работать с 14 до 20 часов 25 августа и в течение всего дня с 10 до 20.00 26 августа. Также производителям модной индустрии будут полезны мероприятия специально выделенного фестивального трека «Честный знак». 27 августа в молодежном кластере «Салют» будет открыта зона консультирования на тему обязательной маркировки продукции. Здесь представители СКБ «Контур», единой сервисной платформы, областного фонда поддержки предпринимательства покажут оборудование и программы для маркировки и расскажут о их внедрении. Основная программа Международного фестиваля креативных индустрий пройдет с 25 по 28 августа, но этим не ограничится, и в выходные на следующей неделе, 29 и 30 августа, фестиваль продолжится мероприятиями партнеров. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля или портале его организатора domna.pro. Участие бесплатное, но обязательно предварительная регистрация.
15: Фабрика идей.
16: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
17: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
18: Добрый день. Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов. Все 9 альпинистов живы, пишет ТАСС. Группа из Севастополя вышла на маршрут 2 дня назад. Со взрослыми шел 14-летний подросток. Туристы двигались самостоятельно, нигде не регистрировались. В последний раз выходили на связь утром в понедельник. Во время штурма погода резко ухудшилась, и руководитель принял решение прекратить восхождение. Часть группы из-за гипоксии чувствовала себя хуже остальных. Альпинисты отложили спуск, укрылись в хижине на седловине Эльбруса. Ночью прибыли спасатели. И уже на месте они обнаружили еще одну группу туристов, которая тоже не могла сама спуститься из-за непогоды. Спасатели эвакуировали обе группы. В понедельник в Екатеринбурге должны были вынести приговор по делу о покушении на убийство. 2 подростка посреди зимы заставили школьницу раздеться, поставили ее на колени и стали избивать ногами и палками. Требовали извиняться. Все это снимали на видео. Обвинение запросило подросткам 6 лет колонии. Однако суд не стал выносить вердикт и отправил дело на дорасследование, пишет Е1. После капитального ремонта в Екатеринбурге открылась 69-я школа. Здание построено еще в 58-м году. Это одна из старейших школ города. Строители полностью отремонтировали внутренние помещения, а также фасад, кровлю, окна, двери, стены. Также сюда закупили новую мебель. Все работы заняли чуть более года, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В 69-й школе учатся с 1 по 9 классы. Она рассчитана на 1000 мест. На время ремонта дети занимались в школах номер 1, 2 и 121. На Средний Урал снова, правда, ненадолго, вернулось лето. В ближайшие дни ожидается по области до плюс 26 градусов. Об этом рассказала Е1 главный синоптик области Галина Шипаренко. По предварительным прогнозам некоторых сетевых метеоресурсов, первая неделя сентября также ожидается достаточно теплой. Дождей будет немного. Каждый шестой россиянин решил завести домашнего питомца после просмотра фильма о животных. Такое желание чаще вызывают киноистории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я», пишет газета.ру. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
19: Информация на правах рекламы.
20: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
21: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
22: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
23: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
24: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше ноля.
19: Информация на правах рекламы.
25: А что это он на меня так смотрит?
26: Вы ему очень понравились.
25: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
26: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
25: Рэй, подкати-ка поближе.
27: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Вас мото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
25: Это Geely вас мото. Крутое что-то.
27: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
28: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
29: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радио «Форум» 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Главное событие этого августа в Ельцин-центре – программа «Август 91-го, 35 лет спустя», посвященная одному из самых драматичных моментов новейшей истории России – 35-летию победы защитников Белого дома над ГКЧП. Главные события – это открытие выставки в Ельцин-центре и концерт группы «Мегаполис». А в студии «Радио Форум» директор музея Бориса Ельцина Анна Бородулина. Добрый день.
30: Здравствуйте.
29: И руководитель арт-галереи Светлана Усольцева.
30: Всем добрый день.
29: Главные пункты программы, как я уже заикнулась, это выставка фотографий «Август 91-го. Кто, если не ты?» и концерт «Мегаполиса». Ну, плюс сегодня еще творческая встреча с фронтменом, основателем группы Олегом Нестеровым. Выставка в фойе перед кинозалом, она сменила выставку, посвященную полочному кино, которая вот буквально еще в воскресенье работала последний день. А как вам быстро так удалось демонтировать полочное кино и смонтировать новую выставку «Кто, если не ты?» Светлана. Но,
30: я думаю, могу ответить только названием новой выставки «Кто, если не ты?» «Кто, если не мы?» Быстро сменим экспозиции, все для наших посетителей, чтобы они еще чаще и чаще приходили. Ходили в Ельцин-центр.
31: Мне кажется, что Олег Нестеров очень расстроится из-за того, что он не видит выставку «Полочное кино», потому что его интерес к советскому, я думаю, в первую очередь оттепельному и застойному, в том числе, кино, его бы эта выставка порадовала. Да. Жалко, он ее не застал.
29: Ну да, интересная была выставка, так разглядывать, ходить в ожидании какого-нибудь фильма. А что на новой выставке будет представлено? Какие фотографии, каких авторов – из каких городов. То есть, ну, конечно, главные события разворачивались в Москве у Белого дома, но и в Екатеринбурге были митинги, и в других городах страны.
31: Ну, я должна сразу сказать, Ир, ты полностью права, но свердловским событиям у нас будет посвящена отдельная история в музее. Мы в субботу будем говорить с участниками именно свердловского митинга в формате публичного разговора о том, как здесь, в нашем городе, все проходило, какая была реакция на московские события. Но вот выставка наша, она в первую очередь именно про Москву и архивные фотографии. Многих фотографов там представлено, но это, конечно, московская именно история.
29: Ага, понятно. Фойе исключительно московское.
30: Да, и там помимо фотографий разных важных информационных агентств, фотографов, да, свидетелей этих событий, процессов, представлена еще документальная хроника воспоминаний, которые мы собрали вместе с нашими партнерами, прожито, и нам кажется, что это добавляет определенный акцент и момент. Рассказываем об этих событиях через

0: это очень такая, такой запоминающийся кадр.
1: Трясущиеся руки, когда
0: Трясущиеся руки Янаева, именно. Но это всего один момент. На самом деле она длится больше часа. Это видеозапись. Ее достаточно сложно достать, я вам честно скажу. И вот, собственно, на этой неделе мы будем в пространстве выставки тоже ее показывать. И можно посмотреть всю пресс-конференцию, потому что кроме, собственно, реакции самих членов ГКЧП, там же очень любопытные журналистские вопросы.
1: Я не помню совершенно, расскажите. Ну, почему сложно
0: достать? Понимаете ли вы, что вы совершили сегодня государственный переворот?
1: А, все,
0: Малкина спрашивает, да? Ну, в общем, это очень тоже любопытное свидетельство времени, и классно, что выставка, она как бы охватывает и вот этот взгляд журналистов, фотографов, и просто свидетелей с их воспоминаниями, и мы, собственно, видим непосредственно тех людей, которые задумали, совершили, да, эту попытку государственного переворота, то есть со всех сторон на это все можно посмотреть. Нам сейчас это сложно представить, да, но каким в действительности таким эпохальным было это событие. Хотя, может быть, только сейчас и можно это представить. Потому что люди, когда выходили тогда на улицы Москвы, Свердловска и других городов, они, наверное, не знали, чем это все обернется для них, для России, для Советского Союза. И мы как бы считаем своим долгом вспомнить это, потому что действительно 35 лет – это большой срок, уже можно оглядываться и понимать, что же это было и какие отголоски, наверное, сегодня мы после этого события имеем.
1: Слушайте, а вы сами помните те дни августа 91-го? Или вы еще совсем были юными? Я просто помню. Ну, я жила не в Екатеринбурге, я жила в МИАСе. У нас никаких митингов не было, но гудели сирены. И это было каким-то таким непонятным событием. Ты выходишь из дома, и гудят беспрерывно сирены. Это, ну, тогда было нонсенсом.
0: Я не помню, конечно, но я говорю, что в Свердловске, конечно, реакция была, ну, не менее
1: бурная,
0: чем в Москве. В действительности до сих пор мы не знаем другого примера более масштабного митинга, чем тогда на площади 1905 года. И когда ты смотришь эти фотографии, а мы во время паблик-тока в субботу тоже будем их показывать, ты, конечно, этому поражаешься. Это просто это река людей, которые осознали свою гражданскую ответственность.
1: А сколько тогда человек вышло?
0: Ну, это сотни тысяч. Ну, около сотни
2: тысяч. Я родилась в Каменске-Уральском и в 91-м году была в Каменске-Уральском. Я помню только смятение родителей и беспокойство. Но это, мне кажется, хороший вопрос, Ирина, от тебя задать вопрос родителям, помнят ли они и что они помнят об этих событиях. Я думаю, они точно помнят.
0: Ну, кстати, у меня папа в Москве в августе 91-го был в командировке, и вот у меня одно из самых главных маминых воспоминаний об августе 91-го, это вот
1: как она волновалась?
0: Волнение о том, что, да, потому что информация все равно поступала относительно с задержкой. Хотя очень интересно, что вот на нашем паблик-токе в субботу будет Александр Мих. Это человек, который создал первое кабельное телевидение на МЖК ЖБИ. И вот он, собственно, человек, который транслировал буквально в прямом эфире события вот близ Белого дома. То есть он случайно там оказался, и вот он был одним из тех, вообще, ну, единиц, немногих тех людей, кто вот передавал актуальную информацию, которая происходила в Москве, около Белого дома, сюда, в Свердловск, и вот по этому своему тоже совершенно уникальному проекту, кабельному телевидению МЖК, все это транслировалось, и вот с ним можно будет тоже поговорить о том, как оттуда сюда поступала информация, и как здесь на нее реагировали.
1: Ну да, интернета же еще не было, это было самое оперативное средства информации. А кто еще тогда будет принимать участие в паблик-токе, раз уж мы об этом заговорили, помимо Миха?
0: На самом деле мы пригласили вообще народных депутатов городских и областных, которые в эти дни были активными участниками именно здесь, в Свердловске. Их достаточно много, и наша задача здесь такую мозаичную картинку собрать немножко во что-то единое. Поэтому будет много свидетелей, и мы, в принципе, приглашаем людей, кто, может быть, мы кого-то не знаем, наверняка кого-то не знаем, кто тогда на площади 1905 года был, вспомнить эти моменты. Поэтому там будет очень много людей, такая встреча выпускников. Нет, что это такое? Встреча свидетелей получается, да, такая достаточно обширная. Но это будет в субботу, на самом деле.

0: Надо в любом случае прийти именно сегодня на открытие выставки в 19 часов в холле кинозала. И, кроме того, практически сразу после открытия Олег Нестеров тоже поделится своими воспоминаниями. И буквально в 19.30 в самом кинозале пройдет тоже встреча с ним. Он основал свою группу в 87-м, если мне память не изменяет, и уже был активным таким участником, наблюдателем всех этих событий. И очень интересно, Олег потрясающе говорит, пишет, его очень приятно слушать именно с точки зрения, ну я так своими субъективными впечатлениями от человека делюсь, именно его разговорную речь и как он рассуждает о свободе, о том времени. Это безумно интересно и в преломлении его собственного творчества, и в преломлении, в принципе, да, каких-то исторических процессов, которые тогда происходили. Поэтому здесь надо совместить два мероприятия, сходить и на открытие выставки, погрузиться в эту атмосферу через фотографии и потом сходить на встречу с Олегом Нестеровым, чтобы уже вот непосредственно услышать живое свидетельство, его рассуждение об этом. Все очень плотно друг к другу расположено, все эти наши мероприятия, поэтому надо их вдвоем и посещать. Этим.
1: Открытие выставки в 19 часов, встреча с Нестеровым в кинозале в 19.30. Модерирует встречу программный директор Ельцин-центра Илья Смирнов. Готовится, видимо, он сейчас к этой встрече.
0: Видимо.
1: Да, музыка в эпоху перемен. Назвали этот вечер, как звучит история в переломные моменты, как меняется и реагирует. Вход на эту встречу свободный по предварительной регистрации. Еще можно успеть зарегистрироваться. Но даже если вы уже не успеете зарегистрироваться, можно просто приходить в Ельцин-центре. Всех впускают.
0: Это правда, это правда.
1: Да, а я еще добавлю, что Нестеров, Олег Нестеров, он гитарист, вокалист, фронтмен группы «Мегаполис», плюс у него еще есть очень классный коллектив, гораздо менее известный, чем «Мегаполис», капелла берлинских почтальонов. Ну, он очень хорошо говорит по-немецки, закончил немецкую спецшколу, и вот там на немецком языке это тоже совершенно потрясающий коллектив. С какое-то количество N лет назад, когда еще в Перми проводили, под Пермью даже, фестиваль «Пилорама» в заброшенном лагере гулаговском, Нестеров, помнится, тогда приезжал. Там была совершенно жуткая какая-то погода. Не такой дождь, как вот у нас этим летом, тропический ливни, а такой типический уральский дождь, который такой косой и даже почти иногда горизонтальный. Мы под какими-то этими навесами находились там на фестивале «Пилорама», но никто не уходил с концерта, все стояли, потому что, ну, это было действительно очень круто. Концерт группы «Мегаполис» завтра в клубе «Центр». Еще сегодня билеты стоят 2500 рублей, а завтра они будут 3500.
0: Все верно. Все верно. Еще сегодня можно успеть по чуть-чуть сниженной цене купить билеты. На самом деле вход в клуб, клуб открывает свои двери в 19, сам концерт начинается в 20 часов, поэтому... Есть еще время купить билеты.
1: Билеты еще есть в продаже.
0: Да, билеты.
1: А сколько
0: есть
1: вообще клуб-центр вмещает?
0: Около 500 человек.
1: Около 500.
0: Человек, да.
1: Хорошо. Еще что-нибудь о выставке расскажем? Может быть, какие-то там есть знаковые фотографии, которые особенно стоит отметить? Или мы можем переходить к каким-то другим еще событиям? Переходим к другим событиям. Я еще заметила, что у вас в музее Бориса Ельцина будет выставка в разделе «История одного экспоната. Темная ночь возле Белого дома». Из личного архива Владимира Чекашева, участника, правильно говорю?
0: Да.
1: Участника тех событий.
0: Чекашев.
1: Да,
0: правильное ударение на фамилию. Это тоже такой вот человек, который тоже случайно, видите, все в жизни случайно происходит. Тоже был в Москве в эти дни.
1: То есть он екатеринбуржец.
0: Да, именно. И в тот момент, собственно, там оказавшись, он принял очень активное участие в событиях и был одним из людей, кто организовывал живое кольцо вокруг Белого дома. Были такие региональные...
1: Прямо организовывал.
0: Ага. Причем уральскую часть.
1: Вот как.
0: Вот там. Мне сложно представить, как в этой неразберихе они друг друга нашли.
1: Да,
0: какая-то часть уральцев,
1: без
0: мессенджеров, которая там собралась. Но вот, действительно, он был прям буквально организатором вот этой части живого кольца, именно уральской части. И у него очень много предметов сохранилось, которые он с тех событий вынес, хочется сказать.
1: Например?
0: Там удостоверения, пропуски, то есть в Белом доме уже было невозможно попасть. Несколько колец баррикад преодолевал, его фотографии. Ну, в общем, такой вот личный архив человека, который, опять же, волей судьбы оказался там и буквально встал на защиту. Он очень, очень интересный человек. У нас была несколько лет назад, 30-летию, наверное, да, выставка «Площадь свободной России». Тоже мы приглашали его, он был чуть моложе и прямо рассказывал в формате кураторской, авторской, наверное, да, правильно сказать, экскурсии о том, как он принимал там участие. Вообще, конечно, уходят уже люди, которые были, да, активными участниками всех этих событий эпохи 90-х, и наша задача как институции сохранять эти свидетельства. И вот, собственно, это один из тех людей, уральцев, свердловчан, кто тогда тоже там оказался. Наверное, они с Александром Михом там пересекались, а может быть и нет, надо спросить, кстати.
1: А как вы на него, как он на вас вышел, или вы его нашли?
0: Он на нас вышел, это тоже вот замечательная история, что он буквально пришел сам на ресепшн Ельцин-центра и сказал, что вот я там был, я хочу об этом рассказать, для нас это очень важно. Так и получилось. Небольшая выставка, на нее тоже можно взглянуть, она в холле музея находится, это бесплатное пространство. Вот, например, перед нашим паблик-током в субботу можно посмотреть и на эту историю, такую особенную историю в том числе. Паблик-ток у нас в субботу пройдет в музее, в Зале Свободы. Мы назвали его «Скованной одной цепью».
1: Ну, это сейчас в духе.
0: Да, цитирование вот этого.
1: Да, потому что будет фестиваль «Красная строка», как вы знаете, как раз неподалеку тоже от вас в этом году, на Октябрьской площади, да. И там главная сцена прогулки по воде Наутилус Помпилиус. Потом есть вторая сцена, я забыла, как называется, и лектории. Там, например, 5 лекториев. Разум когда-нибудь победит, ветер и так далее. Зона мастер-классов Пол Батона называется.
0: Мы попали в тренд, хотя это произошло не специально, просто это очень отражает суть нашего разговора, это название. Паблик-ток пройдет в 2 часа.
1: Вход свободный по регистрации?
0: Вход свободный по регистрации. Вот поэтому тоже можно вот объединить. Ну и я еще должна сказать, что в субботу же у нас в кинозале будет вообще уникальный, я даже не знаю, показ, кураторская подборка, может быть, даже правильнее сказать, от музея «Гараж».
1: Московского музея «Гараж»,
0: который, собственно, хранят телевизионный архив 90-х. Это огромный медиа-архив, который включает в себя вот все то разнообразие программ, которые только можно себе представить. И два специалиста из музея «Гараж».
2: Яна Нохрина и Ирина Гахова. Вот. Представят и уделят внимание событиям, в том числе и 91-го года.
1: Ну, то есть именно августа 91-го?
0: Да. В том числе. На самом деле там подборка достаточно большая. Там самые разные телевизионные программы, тот 16 и старше, в том числе, которые достаточно долго существовали, как вы помните.
1: Но это была очень популярная программа.
0: Да, суперпопулярная, я тоже ее очень хорошо помню. В общем, это именно их взгляд на телевидение 90-х, о котором они и расскажут, и вот который можно будет посмотреть.
2: Да, и, кстати, там в эту подборку включены Свердловск, Екатеринбург, галерея арт-клипов, которые транслировались на СГТРК. Там, мне кажется, вышло, по-моему, больше 20 выпусков. Конечно, в формате такого презентации в субботу будет их значительно меньше, но это тоже интересный опыт, и, возможно, те, кто придут на эту программу, были свидетелями, да, показа этих фильмов на телевидении, этих роликов 10-минутных. Я вот, к сожалению, только видела в формате уже готового там сборника, исследования, общения с художниками, которые занимались этой подборкой. На телевидении я не застала.
0: Галерея арт-клипов.
2: Да.
0: И, кстати, еще будет телевизионное выступление Курехина в том числе.
1: Ага, Сергея Курехина, да. Известнейший музыкант, культуртрегер Петербурга.
0: Вот в 17 часов, я говорю, можно в субботу вообще можно из Ельцин-центра не выходить, еще Света еще про лекции расскажет. В субботу можно не выходить из Ельцин-центра, вот в том числе в 17 часов часов в кинозале в нашем будет программа «Телевизионные эксперименты 90-х».
1: Угу. Хорошо. О лекциях тогда?
2: Лекции мы начинаем чуть раньше субботы. И напомню, в галерее сейчас идет выставка «Быть рядом, но не там, 60 лет Уктузской школы». И я думаю, что многие посетители, кто уже был, обратил внимание на экспозицию, на интересные решения. И в четверг, то есть спустя все события, связанные, часть событий, связанные с августовским путчем, у нас пройдет встреча с архитектором Настей Лизарьевой. Она была архитектором этой выставки, шеф-редактор издательства «Татлин», экспозиционер и куратор музея Митенкова, да, и она расскажет о тех экспозиционных решениях, которые включила в эту выставку, о том, какие материалы как представлены и почему. Мне кажется, тоже интересный опыт посмотреть не со стороны экскурсии, не со стороны кураторской экскурсии, замысла, а с точки зрения экспозиционера, как одно сочетается с другим, и все это собирается в интересную историю, потому что экспозиционер вместе с куратором задумывают, с чего начинается выставка и чем заканчивается. И, в принципе, что, проходя через выставку, посетитель на что может обратить внимание. То есть какие-то такие сценарии все равно при создании выставки продумываются. И в субботу...
1: Я тут замечу, я правильно понимаю, что мы с событиями, посвященными юбилею путча, закончили уже на сегодня, все уже рассказали. И плавно переходим вообще к программе Ельцин-центра этого августа, ну и, возможно, ближайшего месяца, возможно, сентябрь тоже успеем что-то рассказать.
2: Да, но у нас это все пересекается на этой неделе. Мы приглашаем вас приходить и во вторник, в среду, как вы поняли, на концерт, и в четверг на экскурсию экспозиционера, и в пятницу наверняка тоже на что-то, а в субботу прийти пораньше и начать с прекрасной лекции Олеси Туркиной, ведущего сотрудника Русского музея, про неофициальное искусство 80-х-90-х в Ленинграде. Это все тоже является частью публичной программы выставки «Уктузская школа». Мы уже поговорили о сообществе Свердловске в Екатеринбурге. И вот таким образом продолжаем и включаем Ленинград, потому что художники «Уктузской школы», да, и общались с художниками Ленинграда. И насколько у них были интересные точки соприкосновения, или их не было, или все это развивалось параллельно, мне кажется, это все можно узнать на лекции.
1: Олеси Туркиной,
2: да.
1: Из Русского музея. Во сколько начало и сколько стоят билеты?
2: Это все будет в медиазале. Начало в 3 часа. Лекция бесплатная по регистрации.
1: Угу. У вас же до этого воскресенья, до 23 августа, еще проходит выставка «Непарадный портрет советской жизни», фотографии Владимира Сычева, буквально вот тоже, да, последние денечки.
2: Да, выставка закрывается в воскресенье 23-го, и в день закрытия к нам приедет куратор этой выставки, угу, Вера Силкина, специалист экспозиционно-выставочного музея «Свияжске», где как раз находится коллекция
1: это
2: Сычева.
1: Под Казанью.
2: И расскажет, и в том числе, почему коллекция фотографий оказалась в Свияжске, какие есть еще другие знаковые фотографы в коллекции Свияжска, и расскажет о идее выставки, потому что называется «Неофициальный портрет советской жизни».
1: Непарадный.
2: Непарадный, да, непарадный портрет советской жизни. На ней представлены не только виды Москвы, жители Москвы, но еще и многие известные для нас участники художественной жизни. Поэты, писатели, художники.
1: Как он влился в этот круг?
2: Как он влился в этот круг, как он участвовал, как проходили квартирные выставки у него на квартире, и как он не только документировал эти события, но и был его участником.
1: Хорошо, это во сколько?
2: Это будет в 4 часа.
1: В воскресенье?
2: Да.
1: Ну что же, у нас есть еще время, поэтому мы можем рассказать, ну давайте о летнем архитектурном фестивале. Он весь август продолжался.
0: Продолжается,
1: да, с начала августа. Причем там вначале были художественные фильмы, но сейчас в основном документальные. Вы сами что-нибудь посмотрели?
2: Да, я посмотрела фильм Ле Корбюзье «Сила утопии» Ле Корбюзье в Чандихарье.
1: Это вот когда он в Индии строил
2: да,
1: город
2: да, это...
1: будущего.
2: Да, конечно, подальше, я знала подальше. О Ле Корбюзье, но не знала об этом проекте. И это, конечно, удивительное такое программирование, продумывание и архитектуры жилой и общественной, и вообще структуры города, которая продолжает существовать.
1: Там, это где-то середина прошлого века.
2: Да, это середина началось? 50-х, по-моему, 56-й год. И вот уже спустя 70 лет люди продолжают жить в том, что создал Ле Корбюзье. И это, конечно, удивительно. Мне понравилось, что еще в фильме были отзывы самих жителей города о каких-то проблемах, плюсах, минусах жизни в таком памятнике, о какой-то, возможно, невозможности адаптировать и строить здания выше, да, невозможность развивать город, но, с другой стороны, какую-то очень понятную для них логичную структуру и жизнь, которую они выбирают, и переезжая из других городов Индии в этот город.
1: А, то есть даже специально переезжают
2: да.
1: туда?
2: Mm-hmm. Да.
0: Вот получается, что 23 августа, воскресенье, это ближайший показ в рамках летнего архитектурного фестиваля, он пройдет 19 часов, тоже с комментарием Насти Елизарьевой. Этот фильм будет посвящен архитектуре шведского, если мне память не изменяет, архитектора Леверенца. «Божественная тьма» в 19 часов 23 августа. Очень классно, что, ну, Светин комментарий, тут Света профессиональный человек, она может давать комментарии. Я вот не искусствовед, не культуролог, и мне зачастую нужен комментарий. Классно, что показы летнего архитектурного фестиваля, они всегда сопровождаются вот этим вот профессиональным комментарием,
1: да.
0: специалистом. Вот, и вот в данном случае, да, Настя выступит именно в этом качестве.
1: Ну, Тимур Абдулаев у вас выступал, помнится, экс-главный архитектор Екатеринбурга. Ну, 26 и 30 августа еще также состоятся показы фильмов летнего архитектурного фестиваля. И тогда давайте вот буквально час назад пришло сообщение, что состоится в очередной раз фестиваль «Бит Уикенд». Это международный фестиваль документального кино о новой культуре. Он пройдет с 10 по 20 сентября. Среди фильмов программы ленты о Дэвиде Боуи, Канье Уэсте, Джорджо Армани, первой супермодели Твигги, чемпионате мира по приготовлению овсяной каши и биостанции на острове Сахалин, а также зрительские хиты фестиваля прошлых лет. Показы пройдут в кинотеатре Ельцин-центра. Ну, напомним, что фестиваль «Бит Уикенд» существует уже 14 лет. Ну вот, например, меня сразу заинтересовала эта история бетона и овсянка для чемпионов. История бетона, абсурдная комедия о главном материале планеты от создателя культового сериала «ШБО. Полезные советы» Джона Уилсона. Применив законы глянцевых ром-комов к строительной смеси, режиссер создал пронзительный фильм о кризисе стримингов, застывшем времени и сером веществе нашей цивилизации. Конец цитаты. Ничего не поняла, но интригует. И вот другой фильм программы «Овсянка для чемпионов». Обаятельный фильм о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши. Такой чемпионат проводится в шотландской деревушке Карбридж. И снят он в духе фильмов Уэса Андерсона. Ну, это значит такие идеальные кадры, видимо, прямо вылизанные и сбалансированные от и до. Ну, что же, ближе к фестивалю, с 10 по 20, повторюсь, показы пройдут в Екатеринбурге. Я думаю, подробности появятся, и можно, опять же, на сайте фестиваля посмотреть полностью программу. О чем еще хотим сказать?
0: Мы просто хотим напомнить, что у нас каждые выходные, не только эти выходные, очень насыщены событиями. В этих выходных вы уже, наверное, запутались. Я еще раз скажу, что можно просто с утра прийти в субботу в Ельцин-центр, как, скорее всего, сделаем мы, и уйти в воскресенье вечером. Uh-huh. Опять же, сделаем мы.
1: Ну, можно вот. Даже в пятницу еще прийти на Красную строку.
0: Да.
1: Там же
0: рядышком.
1: Да, неподалеку от вас.
0: Но в целом, на самом деле, мы каждые выходные наполняем какими-то событиями, в том числе экскурсиями. И обязательно нужно успевать сходить на экскурсию в субботу по выставке в арт-галерее или на медиацию, кому какой формат больше подходит, в воскресенье. Да, Свет?
2: Воскресенье в 2 часа. Каждое воскресенье.
1: Это все по Уктузской школе.
2: Все по Уктузской школе.
0: Mm-hmm. И каждую субботу экскурсия, воскресенье медиации. Вот это вот все равно важная возможность выбрать для человека, как ему удобнее смотреть выставку, либо действительно в таком супердиалоговом формате, как медиация, да, либо все-таки больше поглощая информацию в рамках экскурсии. Ну и в музее у нас, соответственно, каждые выходные происходят какие-то события. И, например, 29 августа, август мы завершаем, такой премьер новой тематической экскурсии, которая называется «Тетрис, Дэнди и мы». Мы в начале лета внутри постоянной экспозиции музея открыли небольшую выставку «Свободное время», которая посвящена досуговым практикам в 20 веке, и отдельная большая зона на этой выставке посвящена компьютерам и игровым приставкам 80-х и 90-х. И мы, в общем, подумали, что это безумно интересно вспомнить и узнать о том, как эта индустрия, это сейчас до невероятности разросшееся поле, да, только создавалось. Да, только-только, как программировать учились, как создавали свои первые игры, как, собственно, эта культура распространялась именно еще в Советском Союзе. А вот об этом на тематической экскурсии «Тетрис, Дэнди и мы» 29 августа в 16 часов. Она большая, полуторачасовая. Экскурсия, я ее лично слушала на одном дыхании, потому что это вот мое детство. И здесь как бы и поностальгировать можно на этой экскурсии, и что-то новое, наверное, все-таки узнать. Ну вот будем говорить о компьютерной игровой индустрии именно в позднем Советском Союзе и 90-х.
1: В саду трав что у вас происходит? Этим летом сад трав у вас?
0: У нас все время в саду трав что-то происходит. Наверное, мы в сентябре уже туда вернемся. Если в саду трав еще не успели побывать, то 5 сентября у нас такая очень большая объемная экскурсия музейно-пешеходного формата. Она называется «Ельцин-центр. Точка выбора». Мы в свое время поняли с коллегами, что у нас нет экскурсии по Ельцин-центру. Есть экскурсии по галерее, есть экскурсии по музею, а вот что-то по Ельцин-центру, а еще и чтобы
1: в целом,
0: а чтобы еще и вокруг Ельцин-центра, у нас такой экскурсии долго не существовало. И мы в прошлом году, когда было десятилетие Ельцин-центра, ее запустили. Еще раз скажу, Ельцин-центр. Точка выбора. И она действительно проходит и по территории вокруг Ельцин-центра, включая сад трав, все уникальные объекты, которые Ельцин-центр окружает, включая домик Гайдара, да, это удивительная рифма, которая совершенно случайно случилась в нашем месте, да, когда как дед и внук, да, соединились спустя 100 лет в одной точке нашего города.
1: Аркадий, в общем, Гайдар и Егор Гайдар. Именно, а домик Гайдара, он находится, ну, вот ориентир дать.
0: Ну, по набережной, вдоль Ельцин-центра, как раз от песочницы, от сада трав идти вдоль набережной, и вот как бы задний с такой, ну, как будто пристроен к Ельцин-центру. Это очень тоже к вопросу о контрастах, это очень любопытный контраст вот этой застройки деревянной, усадебной 19 века, который, вот именно, вот, смотришь на домик Гайдара, и тебе нужно представить, что весь район Екатеринбург-Сити вот так выглядел. То есть такие полукаменные усадебки городские. И на фоне этой усадьбы возвышается Ельцин-центр как такой, ну, своеобразный символ архитектуры 21 века. И это тоже очень интересно все сочетается. В общем, мы в рамках этой экскурсии чуть-чуть гуляем вокруг Ельцин-центра, гуляем по самому Ельцин-центру. Тоже экскурсовод рассказывает о том, что здесь есть. Поэтому я говорю, что очень объемная экскурсия, да, потому что площадок очень-очень много, и мы заходим в такие места на этой экскурсии в Ельцин-центре, которые невозможно просто так попасть, ну и потом уже идем в музей. Поэтому если вот именно хочется в саду трав побывать, услышать именно историю места, на котором Ельцин-центр стоит. Это очень богатая история. Вот можно сходить 5 сентября на эту экскурсию.
1: К вопросу о контрастах и встрече эпох. У вас же есть такая экскурсия, которая вот затрагивает как раз тоже с историческим уклоном. Я в свое время была очень сильно удивлена, когда выяснилось, что вот улица Ельцина, которая сейчас выглядит, ну, как Екатеринбург-Сити, да. Ельцин-центр, вот эти все современные здания, что вообще она с 18 века существует.
0: Да, это достаточно... Ну, это, естественно, была глубокая окраина города.
1: Это китайская была, там была?
0: Ссыльная слобода это называлось.
1: Но китайцы там, по-моему, тоже жили в околотке.
0: Не знаю, Ирина.
1: Да?
0: Ты об этом знаешь. Я только про ссыльных знаю. Нет, это была ссыльная слобода, она так и называлась. И экскурсия, собственно, так и называется, которую ты вспомнила, из слободы в Сити. Слободы в Сити. Мы ее сейчас проводим на электросамокатах. Она будет 22 августа в 16 часов.
1: 22 августа легендарный день.
0: Легендарный день, да.
1: Я не вспоминаю фестиваль кукольных театров в Черноисточинске тоже в эти выходные.
0: Я не так давно была. Прекрасный город. В общем, да, и история места, мы очень сильно в нее погрузились как раз тоже, когда готовили в прошлом году выставку, посвященную десятилетию Ельцин-центра. Мы, как вы понимаете, копаем глубоко и действительно начали буквально с этой самой ссыльной слободы, буквально с истории, как это место формировалось. Но я должна сказать, наверное, уже могу это сделать, что мы в самом конце сентября откроем выставку в холле кинозала, которая будет посвящена столетию Верхосетского района, куда мы в том числе входим. И это тоже большая ретроспектива истории Верхосетска. В принципе, как поселка, Верхосетского завода, и как они расширялись. И, собственно, теперь уже Ельцин-центр тоже включает в себя Верхосетский район. Вот, ну, мы об этом, наверное, еще будем отдельно говорить. Но вот такая выставка у нас тоже вот сейчас идет, очень активная работа.
1: Ну да, он как-то на фоне 40-летия Свердловского рок-клуба, столетия Верхосетского района, как-то выглядит бледнее, возможно.
0: Хотя это удивительная история, но самом деле здесь же не только, здесь же и 300-летие самого завода, потому что это 1726 и образование района в 1926. Это два на самом деле юбилея, вот так вот совпали, да. Такие круглые, красивые, 300 и 100 лет. Вот поэтому мы ценим, что мы находимся на территории Верхосетского района. Это богатейшая, правда, история. И вот мы будем о ней тоже в рамках выставки рассказывать. И, может быть, даже предпримем попытку пешеходной экскурсии по Верхосетскому району, если у меня дойдут до этого руки.
1: Ну, можно еще какие-то анонсы такие вот закинуть в пару удочек. Что в арт-галерее, например, готовится? То есть Туктусская школа до 6 сентября?
2: До 6 сентября. Следующие выставки уже откроются в конце сентября.
1: Вот это как-то привычнее, когда у вас одну выставку демонтировали, потом пара-тройка недель проходит.
2: У нас все-таки в галерее больше пространства и требует больше подготовки.
1: Ну
2: в том
1: да,
2: числе экспозиционной.
1: Ну, все же.
2: Но у нас 23 августа закроется выставка фотографий Владимира Сычева, и уже в сентябре до смены экспозиции в галерее мы откроем выставку про Капром, капиталистический романтизм.
1: Что был
2: очень
1: такой?
2: Интересный стиль, в котором мы все живем, и живет не только Екатеринбург, но и другие города, да, но и...
1: То есть это современный стиль?
2: Это, конечно, современный, это нулевые, да, конец 90-х, нулевые 10-е, то есть он сменился, пришел на смену советскому модернизму, и Капром – это многие и жилые дома, и комплексы, например, жилой комплекс Бажовский, недалеко отсюда, и Высоцкий, и Антей.
1: То есть Капром в архитектуре.
2: Капром в архитектуре.
1: А то я уже нафантазировала что-то.
2: Да, мы проговорим о Капроме в архитектуре. Это не только деловые центры, Ельцин-центр и башня Сеть тоже относятся к Капрому, да, уже к более позднему. И вот все то, что характерно, то, что пришло на смену советскому модернизму, об этом мы постараемся рассказать и показать на выставке в круглом зале.
1: Хорошо, что же тогда, еще раз, сегодня открывается выставка в фойе перед кинотеатром кинозалом. Август 91-го «Кто, если не ты», потом сразу же следом в 19:30 встреча с лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым, завтра концерт «Мегаполиса» в клубе «Центр», и в субботу паблик-ток с участниками тех событий.
0: В Свердловске.
1: Да.
2: Ну и видеопрограмма, посвященная как раз и событиям 91-го, и передачи, которые выходили на телевидении.
1: Ну, а в студии «Радио Форум» сегодня были в гостях директор музея Бориса Ельцина Анна Бородулина и руководитель арт-галереи Светлана Усольцева. Спасибо, что нашли время.
2: Спасибо вам. Приходите в Ельцин-центр.
0: Что-нибудь для себя точно найдете.
3: Интервью на 104.5 FM.
4: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте еще раз проговорим то, что вы, по сути, мне объяснили перед эфиром, когда мы с вами употребляем вот это вот словосочетание «сосудистая катастрофа». Это не инфаркт и не инсульт, вот в контексте нашей сегодняшней беседы, а это в первую очередь те самые тромбозы, то есть тромбы, которые могут начать двигаться по организму.
6: Когда мы говорим об онкологических пациентах, в первую очередь мы говорим о таком грозном осложнении, как тромбоза. Это в первую очередь. Безусловно, есть еще сосудистые катастрофы, о которых мы должны помнить. Это кардиотоксичность лекарственного препарата. То есть мы оцениваем то, с какой силой сердце кровь изгоняет из левого желудочка в аорту. И если вы увидели у данного пациента резкое снижение фракции выброса, мы обязательно онкологов должны уведомить о том, что данная схема лекарственного препарата, которая используется в лечении, она является кардиотоксичной. Поэтому, да, безусловно, в первую очередь мы оцениваем тромбозы, но также не забываем о кардиотоксичности.
5: А какая диагностика? Вот вы говорите, надо посмотреть вот мощность этого самого выброса, оценить фракцию. Это смотрится с помощью чего?
6: Это ультразвуковая диагностика. Если мы с вами говорим про фракцию выброса левого желудочка, то это эхокардиография, либо УЗИ сердца. Достаточно информативный метод, он позволяет оценить качественно и количественно, как работает сердце, миокард в том числе. В динамике мы можем отследить, какая она была на момент лечения, какая она стала сейчас. Это нам позволит скорректировать ту или иную медикаментозную терапию. Касательно в целом поиска сосудистой катастрофы, да, про которую мы сегодня с вами говорим, это также метод ультразвуковой диагностики. Если мы говорим про тромбозы, то нам, конечно же, позволит это выявить. Здесь и сейчас никаких проблем в этом нет. Оцениваем проходимость вен, верхних, нижних конечностей. При необходимости также смотрим и нижнюю полую вену. То есть все возможности для того, чтобы выявить ту или иную проблему, прямо на приеме есть. Если мы с вами говорим о каких-то более серьезных вопросах, когда мы предполагаем у пациента такое грозное осложнение тромбоэмболии легочной артерии, то, конечно, пациенту показана компьютерная томография с контрастным усилением для поиска легочного эмболизма. То есть это те фрагменты тромба, которые под воздействием силы тяжести, фазы дыхания оторвались и попали как раз-таки в просвет легочной артерии.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
3: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль.
1: Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в этот уикенд с 21 по 23 августа. Главное изменение этого года – организаторы перенесли фестиваль из исторического сквера на Октябрьскую площадь перед Театром драмы. Тема фестиваля в этом году – это «Музыка будет вечной». Ее приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Главную сцену фестиваля назвали соответственно «Прогулки по воде», вторую сцену «Призрачный гость», еще будет работать 5 лекториев, их название – это тоже название песен «Ветер», «Разум когда-нибудь победит» и другие. А еще предполагается зона мастер-классов «Пол батона». Как и в прежние годы, «Красная строка» – это масштабный праздник для читателей любого уровня погруженности в книжную культуру. В программе запланирована встреча с писателями, презентации книг, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных коллективов. И, конечно же, на ярмарке можно будет найти самые разнообразные книги от более чем 150 издательств. Среди писателей-хедлайнеров этого года – Настасья Реньжина, Катя Кочур, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова и многие другие. А за музыкальное настроение отвечают екатеринбургская группа «Apologize», питерский коллектив «Биллис Бенд» и «Запрещенные барабанщики». «Запрещенные барабанщики» играют в день открытия в пятницу 21 августа. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля «Красная строка».
3: Театр.
1: И еще об одном фестивале. Пятый фестиваль театров кукол «Куку-фест» состоится в эти выходные 22 и 23 августа в поселке Черноисточинск. В афише 14 камерных спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Верхней Туры, Челябинска, Томска, Красноярска и Москвы. Фестиваль изначально задумывался как площадка, которая поддерживает начинающие театры. Идея родилась из опыта театра «Кукушка», рассказала порталу «Культура Урала» руководитель театра Юлия Пиляй. Когда «Кукушка» только создавалась, было ощущение, что участники театра совершенно одиноки. Не было места, где можно было бы показывать свои спектакли. И тогда в театре придумали свой фестиваль. Первые пару лет в Черноисточинск приезжали любительские, детские и начинающие коллективы, но сейчас фестиваль стал заметно шире. И теперь на одной площадке встречаются как дебютанты, так и уже состоявшиеся профессионалы. Театр живых кукол 2 плюс Ку из Томска покажет в Черноисточинске спектакль «Чемодан для моря». Сразу два спектакля привезет Детская академия искусств «Большой полет». И один из них – сказка о потерянном носке по мотивам рассказа Елены Петровой. А второй спектакль – клоунада «Фотоателье». Плюс-минус театр из Екатеринбурга объединяет молодых и творческих ребят. На фестиваль они привезут кошмарную фантасмагорию по повести Джанни Родари «Зовите меня Чипа». В свой день рождения выступят и хозяева фестиваля, театр-игра «Кукушка». Коллектив покажет спектакль-конструктор «Щерновские сказки». В его основе сказки и рассказы местных жителей, собранные в беседах с бабушками. Также в программе театр «Три апельсина» из Екатеринбурга, театральная студия «Кукольная микстура» из Верхней Туры, театр «В чемодане» из Челябинска, театр «Кукол и теней Кит» из Красноярска и детская театральная студия «Чемоданчик» из Москвы. Всю программу можно посмотреть в группе фестиваля ВКонтакте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: Экономика и бизнес.
7: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: Бизнес-статистика.
7: Свердловская область на 28-м месте по доле жителей с высокой заработной платой. 27,5% работающих получают выше среднего по стране. При этом доля работников зарплаты, эквивалентной двум среднероссийским, составила 4,9%. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. Лидерами рейтинга стали северные добывающие регионы. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8% работников получают получают зарплату выше средней по стране. На втором месте Магаданская область, на третьем Чукотский автономный округ. В целом по России, согласно исследованию, средняя зарплата в 2026 году выросла до 108 тысяч рублей, а доля работающих с зарплатой выше средней по стране составляет немногим менее трети. Уровень безработицы в июне составил 2,2%.
3: Малый и средний бизнес.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства с начала этого года выдал предпринимателям около 300 займов на общую сумму более 670 миллионов рублей. Об этом сообщил директор фонда Валерий Пиличев на пресс-конференции в ТАСС. Для представителей приоритетных групп, в том числе предпринимателей из сферы креативных индустрий, займы предоставлялись по льготной ставке от 10,5% годовых. В линейке фонда представлены 4 вида займов на сумму до 5 миллионов, рассчитанные на разные бизнес-ситуации. В частности, программа «Приоритет» подходит для предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий. Валерий Пиличев также отметил, что креативный кластер можно создать в любом городе при наличии творческого подхода, поскольку каждый населенный пункт обладает своей индивидуальностью.
3: Рынок труда.
7: В Свердловской области к началу августа работодатели разместили более 36 тысяч вакансий. При этом медианная зарплата выросла на 4% и достигла 80 тысяч, сообщили в сервисе по поиску работы персонала hh.ru. Больше всего вакансии разместили для рабочего персонала. Спрос на него увеличился на 58% с начала года. Большинство предложений ориентировано на специалистов без опыта или со стажем до 3 лет, тогда как вакансии для сотрудников с опытом свыше 6 лет составляет лишь 1%. Основной объем вакансий приходится на массовые профессии. Продажи, обслуживание клиентов, строительство, недвижимость, производство и сервисное обслуживание, а также транспорт и логистику. Помимо рабочего персонала, наибольший рост спроса зафиксирован в сфере транспорта, где количество предложений выросло на 50%. Самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам, водители, продавцы-консультанты, разнорабочие, фармацевты, сварщики, повара и электромонтажники. Среди этих категорий наиболее высокие зарплаты предлагают работодатели сварщикам, водителям и экспедиторам и электрикам. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Реклама. Все на футбол. Урал Текстильщик. 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
8: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
9: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
10: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
11: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
12: 16+.
3: Место встречи. Ельцин-центр.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Кинопоказ.
1: Показ аниме прославленной японской студии «Гибли» продолжается в кинозале Ельцин-центра «Шоу под сердце». Это фильм режиссера Йосифуми Кондо. По сюжету 14-летняя Сюдзуку живет в Токио, все свободное время проводит за чтением, иногда пишет стихи. Однажды она замечает, что в библиотеке все книги до нее убрал некий Сейдзи. Им оказывается мальчик из параллельного класса, и поначалу Сюдзуку он совсем не нравится, но постепенно они сближаются, и стремление Сейдзи стать скрипичным мастером пробуждает в девочке желание тоже найти свою мечту.
3: Кроме того,
1: еще один фильм в прокате — французская мелодрама «Влюбись в меня, если осмелишься» с Марион Котийяр и Гийомом Кане в главных ролях. Их герои Софи и Жульен с раннего детства были знакомы и постоянно брали друг друга на слабо. Им было очень весело, но окружающие уставали от их шалостей. Ребята выросли, и их игры перешли на новый уровень, а чувства подвергаются новым серьезным испытаниям. Билеты на этот фильм 350 и 400 рублей, в зависимости от сеанса.
3: фестиваль.
1: Заглядывая в афишу сентября, фестиваль документального кино о новой культуре «Beat Weekend» вновь пройдет в Екатеринбурге. С 10 по 20 сентября в Ельцин-центре покажут лучшие фильмы последних пары лет. Это и музыкальные портреты, и истории из мира моды, а также абсурдные комедии и зрительские хиты прошлых лет. Фильм «Боуи. Последний акт» был снят к десятилетию со смерти музыканта. Фильм о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами и смертельным диагнозом, превратив последние дни в прощальный альбом «Black Star». Российская премьера, фильм «Твигги». Легкий и обаятельный портрет первой супермодели в истории, которая прославилась в 16 лет, а потом доказала, что не боится жизни после мифа. Есть в афише также и фильм «Канье Уэст. Во имя кого?» 6 лет без фильтров и пояснений. Путь от гениальности к одиночеству на фоне рушащейся империи рэпера. Среди хитов прошлых лет отмечу фильм «Время бруталиста» про бруталистскую архитектуру с копье, вдохновляющую историю бега «Бег – это свобода» и фильм, снятый к 20-летию легендарных смешариков.
3: Театр.
1: И в завершении выпуска еще один сентябрьский анонс. Спектакль «Лайка Роллинг Стоун» 19 сентября представят в Ельцин-центре. Автор и исполнитель Александр Савчук из Санкт-Петербурга. Название спектакля отсылает к известной песне Боба Дилана. Но это не просто спектакль-концерт. Александр Савчук рассказывает о своей юности в маленьком городке Усть-Илимске, где увиденное в окне не соответствовало услышанному в наушниках. Старые пластинки в этом спектакле становятся проводниками в личные воспоминания. А вслед за этим и в истории из жизни его друзей, его врагов, его страны и этого мира. Сложно припомнить, чтобы спектакль одновременно приняла и сдержанная петербургская критика, и искушенная московская публика. Но тут случилось именно так. На сцене только артист со своим проигрывателем, ну хорошо еще ковер-лампа, который рассказывает о своих 90-х. Но все дело в том, как это рассказано, и о чем, и зачем, и как подобрана музыка. А музыка из фильмов Сергея Соловьева до Боба Дилана, от Наутилус Помпилиуса до Дорс. Спектакль меломанский, где кто-то будет радоваться совпадению вкусов, а кто-то открывать для себя новую музыку 30-летней давности. 19 сентября спектакль «Like a Rolling Stone» будет сыгран дважды в 17 часов и в 19:30. Билеты стоят 2400 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр.
11: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
12: Добрый день. Россия и Малайзия планируют до конца года согласовать безвизовый режим для коротких поездок. Об этом известием сообщили в российском посольстве. Если раньше только россияне могли находиться на территории Малайзии без визы 30 дней, то теперь и малайзийцы смогут без лишних формальностей приезжать в Россию. Завершить согласование по этому вопросу стороны договорились накануне на заседании Российско-Малайзийской комиссии по сотрудничеству. По словам экспертов, такой встречный шаг со стороны Москвы поможет быстрее запустить регулярные рейсы между странами. В Екатеринбурге появится 105 новых автобусов. Власти города планируют закупить 50 автобусов большого класса, сообщили в мэрии. Еще 55 приобретут дополнительно частные перевозчики. Транспорт должен быть низкопольным, иметь климат-контроль, USB-зарядки. Автобус должен быть 26-го года выпуска и вмещать не менее 115 пассажиров. В июле в Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек. Они предназначены для маршрутов номер 50, 64 и 67 и вмещают до 200 пассажиров. В аэропорту Кольцово сняли с рейса пьяного дебошира, который в итоге так и не улетел в отпуск в Сочи. После регистрации мужчина распивал спиртное в кафе, а на посадке авиакомпания отказала ему в перелете. В ответ пассажир начал возмущаться, выражаться грубой, нецензурной бранью. Бортпроводники вызвали полицию. Вместо самолета на море пассажира отправили в отделение, где на него составили протокол и выписали штраф за мелкое хулиганство. Известный парашютист собирается побить рекорд в поддержку молодежного фестиваля на Урале. Сергей Бойцов планирует спрыгнуть с теплового аэростата с высоты 11-12 километров и установить абсолютный мировой рекорд, сообщает Департамент информполитики. Действующий рекорд принадлежит полякам, которые совершили прыжок с аэростата с высоты 10 километров. Попытка побить рекорд состоится 22 августа. На прыжок можно будет посмотреть онлайн в сообществе Международного фестиваля молодежи ВКонтакте в 12 часов по московскому времени. Ну а фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Российские наручные часы по-прежнему очень нравятся американцам, несмотря на конкуренцию с известными мировыми брендами. Вопреки санкциям, на американских маркетплейсах продаются российские часы в разных ценовых категориях. Так большой популярностью пользуются механические часы завода «Восток». Модель «Амфибия» с надписью «Сделано в России» продается от $156. Нравится также «Ракета». Премиальный сегмент представлен часами «Константин Чайкин», которые стоят от 24 до 55 тысяч долларов. Американские пользователи называют их технически безупречными, сообщает Russia Today. Доллар 85.01, евро 98.34.
13: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
14: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше ноля.
15: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
16: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
15: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
17: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Отжимные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
18: И показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
11: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
19: 16+.
20: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
21: Добрый день.
20: Уважаемые слушатели и зрители, мы уже начали видеотрансляцию. Она, как всегда, идет на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Либо сюда можно присылать сообщение, либо на номер +7 908 909 104.5. И ваши комментарии, и ваши вопросы. Мы, как всегда, про политику. На выборах в Свердловской области впервые задействуют так называемые электронные списки избирателей. Как это будет работать?
21: Мы сейчас знаем только по тому, как нам избирком это сказал, но что они говорят, что избиратель приходит и его регистрируют, ну, то есть сканируют паспорт и регистрируют в некой электронной базе, которая не подключена к внешнему интернету, но при этом подключена сеть между всеми избиркомами. И по заверениям избиркома это нужно для того, чтобы человек не голосовал несколько раз. То есть в идеале человек приходит, его там отмечают в этой базе, и если вдруг он каким-то образом там хочет проголосовать где-то еще, сказать, что вот он там отлучился или там, не знаю, на выездном каком-то избирательном участке, то он в любом случае уже будет в этой базе и не сможет проголосовать.
20: Это, насколько уточните, я понимаю, пожалуйста, вот, то есть мы привыкли, что такие бумажные журналы.
21: Ну, говорят, что нет, что там планшеты будут.
20: А сейчас будут, да, совершенно верно, какие-то сканеры,
21: да,
20: и планшеты, и подпись специальным устройством, не ручкой. А объясните, пожалуйста, каким образом бумажный журнал дает возможность проголосовать дважды на разных участках, а электронный аналог не дает?
21: Я вообще не сторонник электрификации избирательной системы.
20: Это в смысле электричество могут просто отрубить и все?
21: Ну, понимаете, когда вы записываетесь в бумажном журнале, вот вы записались, и это уже никуда не деть, да, вы не можете стереть, ну, как бы у вас же ручка не с исчезающими чернилами, она есть. А чисто гипотетически можно представить, что вот вашу запись электронную просто взяли и удалили. Ну, можно же, да, вы можете сколько раз угодно удалять электронную запись и заново вносить. Я не знаю, как там. Может быть, этого не может
20: теоретически,
21: быть.
20: Теоретически, технически это возможно. Почему
21: да,
20: нет?
21: Да, поэтому, с моей точки зрения, бумага, она всегда надежнее. И я за бумажные бюллетени, соответственно, за бумажные списки, потому что то, что там написано пером, да, уже, в общем, никак не изменить. А то, что где-то в электронной базе внесено, ну, в общем, можно представить себе ситуацию, где, не знаю, там, или хакеры какие-то, или еще кто-то, какой-то злоумышленник взял и удалил вас. А потом вы забыли, пришли, снова еще раз проголосовали, потом еще раз.
20: Я правильно трактую ваш ответ, в том числе, как и то, что вот эти электронные носители не дают гарантии того, что человек может проголосовать дважды?
21: С моей точки зрения нет. Они преподносятся так, но с моей точки зрения избирательная система – это там, где консерватизм не помешает. То есть вы видите бюллетень бумажный, вот он есть физически. А что там в электронном? Это черный ящик, да, вот что-то где-то там происходит. Вам сказали, что у нас все надежно, ничего невозможно взломать, ничего невозможно удалить. Вы можете этому только верить или не верить. А бумажный бюллетень, вы его видите, и это факт. А то, что там, в общем, ну, давайте будем верить избиркому, я не призываю не верить, но мы понимаем, что это, в общем, это черный ящик, где что-то происходит, потом вам выдают конечный результат.
20: Зрители нашей видеотрансляции могут заметить, что Алексей Шабуров сегодня в студии не с пустыми руками, видимо, агитаторы вас настигли,
21: да,
20: все-таки.
21: Настигли.
20: Я сегодня увернулась от агитатора КПРФ, но обычно я не уворачиваюсь, обычно я контактирую, ну и потом чисто по-человечески, женщины немолодые хотят заработать, ну чего уж там, ну плюс еще интересно, но сегодня было не до них, а я вам, вот, видимо, все-таки да. До них.
21: Я вот агитацию
20: покажите
21: КПРФ,
20: в камеру.
21: К сожалению, еще в руках не держал, не видел.
20: Там газетка была.
21: Ну вот пока не дошло
20: вот
21: до меня.
20: Вот камера там, Алексей, не забываем,
21: вот
20: показываем.
21: В двух местах на проспекте Ленина. Мне, соответственно, два раза вручили.
20: Кучно пошли агитаторы, наконец-то.
21: Агитаторы «Единой России», тираж, потому что...

0: художественного произведения, ну, потому что у скульптора явно есть авторские права на
1: а
0: это.
1: А где Денис Паслер?
0: Дениса Паслера здесь нет, здесь все исключительно касается Екатеринбурга, и первым же пунктом нам обещают метро.
1: Метро, когда можно узнать?
0: Нет, никогда нельзя узнать, но написано, что мы продвигаемся в решении этого вопроса.
1: Кстати, ведь буквально несколько дней назад прошла новость о том, что волонтеры организации под названием «Альянс ТОС» провели опрос по всему городу, в частности, по Кировскому району, чтобы измерить узнаваемость Алексея Орлова, главы Екатеринбурга. Так вот, ну, видимо, связано это с выборами в Заксобрание, где Алексей Орлов возглавляет Кировскую территориальную группу «Единой России». Так вот, что намерили? В среднем по городу Алексея Орлова узнают 57% опрошенных, в Кировском 64,79%. Ну, почти получается 65%. Оцените узнаваемость, ну, если верить этим данным.
0: Во-первых, да, здесь очень сложно говорить, насколько этот результаты опроса релевантны, потому что я не знаю, какая там была методика, выборка.
1: Выборка тысячи человек.
0: Ну, тысячи человек, вы можете спросить около здания администрации, у вас узнаваемость Орлова будет 100%.
1: Да, конечно, 1100 поэтому, человек, ну, но да, здесь да, не механизм не указан.
0: Репрезентативность совершенно непонятна, поэтому это может быть так, а может быть не так, соответственно, вот опять же, тут можно верить или не верить. Но мне кажется, они немножечко против Орлова эти цифры публикуют, потому что, ну, для мэра, который больше 5 лет занимает свой пост, 57% это не так много, прямо скажем. Опять же, 57% это узнаваемость, а не готовность голосовать. Поэтому, мне кажется, результат такого опроса не должен порадовать.
1: А есть же мнение, что чем лучше все в городе, тем меньше горожане знают о том, кто ими руководит.
0: Да, это еще китайский философ Лао Цзы написал, что лучше, чтобы жители вообще не знали, кто император, что он только где-то есть, и тогда все прекрасно. Но у нас это все работает немножко не так. Я бы на месте мэрии провел бы контр-опрос еще один, где показал бы, что его там хотя бы 80% знает. Да, это, опять же, узнаваемость, а не готовность голосовать, потому что понятно, что готовность голосовать всегда меньше, чем просто узнаваемость. Мне сложно судить. Мне интуитивно кажется, что все-таки Орлова должно знать чуть больше. Хотя бы фамилию его, да, там не имя, отчество, но хотя бы, что мэр у нас Орлов, мне кажется, как-то больше людей, чем 50% должно знать.
1: Слушайте, ну всем же интересна тема горячей воды. Алексей Орлов комментирует это довольно активно. Как минимум уже в последние дни
0: извинился,
1: должны
0: да.
1: выучить, да. Что глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Итак, в бюллетене на выборах в региональный парламент Свердловской области, выборы в сентябре, если что, пока 6 партий. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко». Насколько велика вероятность того, что список будет сокращен?
0: Пока никаких сигналов в эту сторону нет. Но в регионах потихонечку «Яблоко» то тут, то там снимают. И если есть установка снять во всех регионах, то значит, у нас снимут. Но это решение будет приниматься не в Екатеринбурге, а в Москве. Сами по своей инициативе, я думаю, что наши снимать не будут. Но если из Москвы придет указ, что называется, приказ придет, будут исполнять. Соответственно, какая-нибудь из партий, которая участвует в выборах, может подать такой же точно иск с,
1: там, как Родина.
0: Нарушение авторов. Ну, понятно, что парламентские партии не хотят этим заниматься, это не солидно, не, как бы, за это уважать никто не будет, но, в общем, если надо, будет, то подадут.
1: Ну, механизм здесь более-менее понятен. Здесь вопрос в том, что
0: ЛДПР,
1: есть сигналы,
0: всего,
1: и ЛДПР, если что. Сигналы есть или нет? Пока нет.
0: Конкретно по Свердловской области нет, но в целом по России ситуация не очень хорошая, потихоньку в регионах их, в общем, выбивают, что называется. Поэтому, может быть, дойдет очередь и до Свердловской области.
1: Мы сейчас детально про «Яблоко» поговорим, но перед этим все-таки несколько слов про другую новость, которая с «Яблоком» непосредственно связана. Льву Шлосбергу, зампредседателю «Яблока», который ранее был объявлен иноагентом и внесен в перечень экстремистов, дали 11 лет и 1 месяц. Колонии общего режима. Суд посчитал это за фейки и за дискриминацию.

0: аккредитацию российской армии. Так вот, вопрос. Есть ли шанс, что Льва Шлосберга отпустят на свободу благодаря обмену заключенными? Есть. Такой сценарий мы уже видели.
1: Я думаю, что такой шанс есть, если будет обмен заключенных. Я думаю, что, безусловно, он будет в списке тех, кого будут рассматривать на обмен. Другое дело, что сам он хочет, не хочет, но мы как видели, что тут
0: они
1: желание...
0: Они обязательно писать заявление о помиловании?
1: Нет, я говорю, что тут прошлые обмены нам показали, что...
0: Конечно, да.
1: Желание не спрашивают. Если принято решение, то просто соберут и вывезут. Поэтому, возможно, безусловно, он один из самых известных вообще там, политических деятелей, там, либеральной направленности, кто оставался в России, пытался продолжать какую-то политическую деятельность. Сейчас он надолго отправился в колонию. Я думаю, что, безусловно, он кандидат на обмен. Если такой обмен вообще будет.
0: Есть же еще такой фактор, как заинтересованность российской стороны в том, чтобы получить кого-то из рубежа, кого-то из россиян. Известно ли о таких громких именах?
1: Мы не знаем, да, как эти списки, кем формируются, на каком основании, кто вообще, опять же, кого будут менять. Да, если будут менять со стороны США, это один разговор. Я вообще не представляю, кого там США захочет в этих списках видеть. Наверное, только своих граждан. Потому что сейчас явно администрация Трампа не заинтересована в том, чтобы каких-то российских там оппозиционных деятелей вытаскивать из колонии. Если это будет там Германия, Евросоюз, то это другой разговор. Там очень много разных лоббистских групп, которые как-то могут на эти решения повлиять. Но мне кажется, что Шлосберг все-таки будет в этом списке, потому что ну, это такой символ. И он, если это будет реально политическое решение да, со стороны Европы и Евросоюза, им, конечно, хотелось бы каких-то знаковых фигур получить. Поэтому Шлосберг, безусловно, знаковая фигура.
0: Председатель «Яблока» Николай Рыбаков и основатель этой партии Григорий Явлинский заявили, что решение суда по Льву Шлосбергу будет обжаловано. Ну, конечно, да, предсказуемо, но есть ли в этом практически смысл?
1: Обжалуют всегда... Практический смысл вряд ли есть, но, может быть, там, может чуть-чуть снизят срок. Бывает такое, что там на год, на полгода снижают срок. Ну, хоть так.
0: Про «Яблоко» непосредственно. Вот новость пришла о том, что ЦИК исключил «Яблоко» из федерального бюллетеня по выборам в Государственную Думу. Случилось это после того, как накануне Верховный суд рассматривал апелляцию «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму, предсказуемо жалобу отклонил. Так вот, Николай Рыбаков анонсировал некий план «Б», о деталях которого сообщит позднее. Что может быть для «Яблока» планом «Б»?
1: Ничего. Я не верю ни в какие планы «Б». Эта битва проиграна, и здесь юридически никаких шансов у них уже нет, и никаких возможностей вернуться в избирательную гонку. Что касается Государственной Думы, у них нет.
0: Они одномандатники могут.
1: Одномандатники могут, да, но здесь, опять же, они будут, скорее всего, участвовать, нигде не победят. Но на судьбе партии это не сыграет, ну, никак не отразится, потому что для продления лицензии важны именно списки, а не одномандатники. У вас могут быть одномандатники в Госдуме, но вы не будете считаться принявшими участие в выборах, потому что это считается только по партийным спискам, а не по одномандатникам. Я полагаю, что «Яблоко» дойдет до того, что обжалуют это решение в Конституционном суде. И, скорее всего, я не исключаю, что Конституционный суд по каким-то основаниям это решение отменит. Но это будет уже сильно после выборов, через год, через полгода, через полтора года. Соответственно, отмена этого решения никак не отразится на том, что «Яблоко» там, задним числом включат в Госдуму. Не включат никак. Но вот возможно, что в Конституционном суде они как-то свою правоту докажут. И это даст им моральное удовлетворение и, может, даже какую-то компенсацию. И приведет к изменению судебной практики на следующих выборах. Но назад уже никак не отыграть.
0: А как может измениться судебная практика на следующих выборах, если КС внезапно подтвердит правоту «Яблока»?
1: Вот аналогичные споры по тем основаниям, которые там, по авторским правам, по финансированию, если вдруг Конституционный суд встанет на сторону яблока, то все следующие иски по таким же основаниям должны будут рассматриваться с учетом решения Конституционного суда, потому что его будет решение обязательным для всех судов.
0: А сейчас не обязательно?
1: Сейчас нет решения Конституционного суда.
0: Я понимаю, да, да. Но сейчас оно и не обязательно.
1: Ну почему? Его нету. Соответственно, вот по этому спору, который у них с Родиной и с избиркомом сейчас есть, есть только решение Верховного суда.
0: И его оказалось достаточно.
1: Да, его безусловно достаточно, но его можно оспорить только в Конституционном суде. Через там полгода, условно, это все дойдет до рассмотрения. Конституционный суд может сказать: да, яблоко, вас неправильно вычеркнули из избирательного бюллетеня. И с вами ничего поделать нельзя, но когда в будущем кто-то захочет подать иск по тем же основаниям, то, пожалуйста, вот смотрите на наше решение.
0: А вот давайте под другим углом посмотрим на эту тему. Означает ли снятие федерального списка с выборов прорывом яблока в регионах?
1: Еще раз.
0: Ну вот сняли список федеральный.
1: Да.
0: Может быть, депутатам на местах это в плюс от яблока? Люди пойдут, еще активнее будут голосовать. Вы же видели результаты
1: общественного
0: мнения?
1: Я думал об этом. Вполне возможно, что действительно какой-то приток в регионах будет, если избиратели на местах будут знать, что у них в регионе есть яблоко. Да, то есть тут надо еще как-то донести до избирателей информацию, что вообще-то, вы знаете, сняли-то вот с федерального уровня, а вот у вас в регионе яблоко еще есть, и за него надо голосовать.
0: Свердловская область
1: да,
0: знает,
1: да, да,
0: я
1: да,
0: думаю,
1: здесь
0: что
1: еще,
0: из каждого
1: потому
0: утюга.
1: Потому что, у нас пока ни из одного утюга нет информации.
0: Ну, неправда. Очень многие СМИ написали об этом,
1: это,
0: что
1: это
0: по-прежнему.
1: Это не считается, да, потому что, ну...
0: А где? Из каких утюгов еще должно быть?
1: Ну, листовки, газеты, щиты, реклама
0: кстати,
1: какая-то.
0: Кстати, вы видели рекламу яблока в большом количестве в Екатеринбурге?
1: Нет.
0: Я тоже не видела.
1: Нет, нет, я и говорю, что это все нужно как-то подкреплять, потому что сейчас все избиратели знают, что яблоко сняли. Где там сняли, куда сняли, знают, что сняли.
0: Кстати, а где агитаторы от яблока на улицах Екатеринбурга? Риторический вопрос. У вас есть версия, почему мы их не видим?
1: Ну, может, пока нету денег в региональном избирательном фонде.
0: Mm-hmm.
1: Это же надо что-то изготавливать, оплачивать труды агитаторов, оплачивать печать. Я не знаю. Может, они надеялись, что будет федеральная кампания, и на этом фоне они тоже как-то проскочат. Сейчас федеральной кампании не будет, и, соответственно, региональным отделением, где они участвуют в выборах, надо свою кампанию проводить, соответственно, собирать деньги вот здесь, на местах. Я вообще не уверен, что у них тут есть какие-то деньги.
0: Алексей, я упомянула опрос фонда «Общественное мнение». Здесь я вижу, что перед снятием рейтинг яблока вырос.
1: Да, там интересно. Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 7-9 августа 2026 года. Ну, там по их выборке, по-моему, 1500-600 человек. 45 регионов, как обычно. Вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы были в ближайшее воскресенье. И за день, соответственно, до снятия яблока их рейтинг составлял 4%, то есть за неделю он вырос в два раза примерно, потому что до этого было 2%. То есть пошла шумиха, как раз стали говорить, что вот там яблоко снимают, яблоко там до этого второй номер бюллетеня получило, вот это вот все. И реально в два раза подскочил их рейтинг по ФОМу. И что самое интересное, по этому же опросу упал сразу же рейтинг новых людей с 8 до 5%.
0: Mm-hmm.
1: То есть вот этот вот кусочек, он, скорее всего, от новых людей к яблоку переметнулся. Посмотрим, что будет в следующем опросе. У ВЦИОМа тоже есть, у них нет разбивки, то есть по яблоку у них есть в целом сумма всех непарламентских партий. Там тоже выросла с где-то 10,3 до 12,7. Можно предположить, что часть этого роста связана с яблоком. И у новых людей их тоже рейтинг упал, но чуть раньше, и тоже примерно там на 2 пункта за там 2 недели до этого. Поэтому вот такая интересная история, и тем, в общем, больнее яблоко от того, что их сняли, потому что вроде что-то начало налаживаться и такая...
0: А почему яблочники отказались от подачи исков? Против партии «Родина»? передумали подавать иск о клевете. А Б, помните, они на днях утверждали, что иностранное финансирование есть и у доноров всех парламентских партий, участников выборов. И тоже отказалась подавать иски о снятии этих партий с выборов. Мы только что с вами говорили, да, про Шлосберга, который входит в перечень иноагентов, я должна сказать об этом в эфире. Так вот, там тоже символический жест обжаловать, но они же его делают, а здесь нет.
1: Ну, обжаловать это другое, если они обжаловали и проиграли вчера, а подавать иск против других партий – это отдельная история. Я понимаю, что Яблоко все-таки хочет как-то сохранить себя в политической системе.
0: То есть окончательно не ссориться со всеми.
1: Да, и окончательно не ссориться со всеми, иначе понятно, что их ликвидируют быстрее, чем там, в 28-м году, когда эта перспектива перед ними маячит. Понятно, что основания могут найтись и раньше, если вы тут начнете сильно, сильно всем портить карты и пытаться всех вообще снять с выборов, то, в общем, основания для вашей ликвидации могут найтись и раньше. Я думаю, что они прекрасно понимают правила игры и не хотят сжигать все мосты.
0: Суд, как известно, согласился с доводами партии «Родина», что в агитматериалах «Яблоко» были нарушены авторские права. Песня «Пусть всегда будет солнце» и прочее, прочее. Ну, известная история. Видимо, сейчас такой механизм, кейс «Родина», начнут использовать уже широко и уже начали в отношении других партий. Есть любопытная история, связанная с КПРФ.
1: Да, в Самаре депутата, действующего депутата Госдумы Матвеева, сняли с выборов именно за авторские права, вплоть до шрифтов, о чем, кстати, я в прошлом эфире говорил, что шрифты действительно тоже должны быть соответствующим образом.
0: Шрифт компании Microsoft был использован, сказали.
1: Да.
0: И все.
1: Понятно, что по этому основанию можно, в общем, всех кандидатов практически снять.
0: А там говорят, а смотрите, например, в соцсети какой-нибудь ВКонтакте, там есть определенный шрифт, вы никак не переделаете. А иск здесь не Родина подавала, а снять
1: Пенсионеры. Ну, опять тот же паттерн, что подают не парламентские партии, потому что это, в общем, не очень приличное занятие. Но да. И понятно, что по этим основаниям можно снять там каждого второго, если не каждого первого, но их не будут снимать. То есть мы знаем, что там строгость законов компенсируется не обязательностью, я бы сказал, выборочностью, да, их исполнения, потому что вот кого-то захотят, а кого-то не захотят. Кому-то подадут, кому-то не подадут. И здесь где-то была информация, что этот депутат Матвеев чуть ли не чаще других из фракции КПРФ голосовал против там всяких разных резонансных инициатив.
0: Даже
1: то есть
0: так?
1: Он был вот таким вот, да, очень таким голосовальщиком против, или он часто не голосовал за какие-то спорные, скандальные законы, поэтому вот неудивительно, что его снимают.
0: Еще одного человека сняли уже от ЛДПР, депутата Государственной Думы тоже, Станислав Наумов его зовут. Он пытался участвовать в новых выборах как самовыдвиженец. И его подписи забраковали. Да. Ну, не все, четверть этого хватило.
1: Это очень много.
0: Да, в регистрации ему отказали. Так вот, на этом фоне он предложил собирать подписи через госуслуги на федеральном уровне. Как в этом эта идея? Позволить кандидатам на федеральном уровне собирать хотя бы 50% подписей в электронном виде, как, например, сейчас позволено самовыдвиженцам на местах.
1: Я целиком за, и не только чтобы 50%, а чтобы 100% можно было собирать в электронном виде, потому что это исключает, во-первых, какие бы то ни было подтасовки, потому что, ну, аккаунт в госуслугах, личный профиль, он, в общем, верифицирован, и понятно, что если ты поставил подпись, значит, ты поддерживаешь кандидата. Здесь никаких разночтений не будет.
0: Панфилова тоже предлагала еще в 24-м году.
1: Да, это много раз предлагали, и там политолог Минченко известный много раз за это. Но мы же все понимаем, что у нас сбор подписей – это такая процедура, которая очень удобна для того, чтобы найти что-то не так заполненное. И поэтому и сделана норма, что только 50%. Более того, когда ввели эту норму по 50%.
0: В 2020 году.
1: Да. Увеличили в два раза необходимое количество общих подписей. То есть в итоге в бумажном виде все равно нужно собирать столько же, сколько раньше.
0: То на то и вышло, да. Получается.
1: И
0: да?
1: Это ничего не изменило, только ухудшило, в общем, положение кандидатов.
0: А говорят, что ЦИКи, что этой опции вот с того момента воспользовалось чуть ли не только три человека по всей России, смысла, все были действующими губернаторами.
1: Смысла никакого нету, потому что все равно нужно собирать в бумажном виде столько же подписей. Это ничего вообще не решило. То есть формально сказали, да, мы вот сделали такое, но практического смысла в этом никакого нет. Потому что практический смысл будет либо если вы уменьшите число бумажных подписей, либо вообще их уберете и дадите возможность всем собирать в электронном виде. Ну вот по понятным причинам у нас этого не делается.
0: Алексей Шабуров в программе «Радио Форум» говорит и показывает. Если есть что добавить, пожалуйста. Во-первых, у нас продолжается видеотрансляция на странице «Радио Форум» 104.5 ВКонтакте. Ну и, во-вторых, есть номер для ваших сообщений плюс 7-908-909-104.5. Давайте к светско-криминальным новостям перейдем. Михаилу Полякову, администратору телеграм-канала «Кремлевская прачка», дали 11 лет строгого за вымогательство. Якобы он сотоварищи требовал деньги за блок на негатив у топов группы компаний «Ланит» 50 миллионов. Ну, вообще не прецедент, конечно, такое уже бывало.
1: Да, безусловно. То есть, ну, за счет чего-то же все эти телеграм-каналы живут, ну, можно предположить, вот за счет чего.
0: Ну, они не свою вину не подтверждают.
1: Ну, окей, ну, суд подтвердил. Я думаю, что все равно что-то было, скорее всего.
0: Ну, было, не было, я про другое сейчас. Есть любопытный нюанс, на который обратил внимание, по-моему, «Коммерсант», издание «Коммерсант», наш, опять же, телеграм-канал екатеринбургский. На момент задержания, я читаю, он был замдиректора по безопасности дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Это тот фестиваль, к которому так усиленно готовится Екатеринбург. Так вот, здесь любопытно, ждать ли еще каких-то сюрпризов, связанных с топ-менеджментом фестиваля?
1: Я думаю, что нет. И насколько я могу судить по общей конве уголовного дела, никак это с фестивалем было не связано. То есть он буквально в свободное от рабочих обязанностей время вел, значит, какие-то телеграм-каналы и на них пытался что-то зарабатывать. Опять же, судя по материалам обвинения, которые мы знаем. Дирекция – это хорошо, но помимо дирекции там еще есть куча всяких организационных комитетов, есть, в общем, множество структур, которые занимаются организацией этого фестиваля, и даже там арест одного человека вообще ничего не будет значить.
0: Ну и потом мы не знаем, имел ли он отношение к фестивалю в этом году.
1: Потому что, эта дирекция была создана в 23-м году, и, в общем, я так понимаю, прошлым фестивалем занималась, и нынешним занимается. В общем, я не думаю, что здесь Екатеринбургу стоит о чем-то беспокоиться.
0: Я задам все-таки главный вопрос этой программы. Запретят ли концерты Канье Веста в России, в Санкт-Петербурге?
1: Я не исключаю, что их все-таки отменят.
0: Да ладно, уже такую кассу собрали за полчаса, почти все билеты смели, включая 160 тысяч рублей
1: ВИП-ложи. Посмотрим на реакцию там, патриотической общественности. Будут ли...
0: Уже? Но... Хотите, у меня подборочка есть свежайшая.
1: Она бывает разная, бывает как бы, так, чему мнению нужно прислушиваться. Так.
0: Давайте я вам подборку, а вы скажете, стоит или нет прислушиваться. Точнее, нет, прислушаются ли. Председатель движения «Ветераны России», добровольцы СВО Эльдар Рязапов призвал направить часть прибыли от концертов американского рэпера на нужды спецоперации, чтобы это стало обязательным условием для выступления Канье Уэста в России. Что еще? Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, напомнила, что он был, во всяком случае, поклонником Адольфа Гитлера. Да. И тут едет с концертами в Россию, так цинично, еще в переживший блокаду город.
1: Ну вот, да, есть такой момент, что, в общем, основания для отмены всегда есть. И если там, в России кто-то сказал то же самое, что говорил Канье Уэст, он бы уже, в общем... Имел проблемы с законом. Но здесь другая сторона медали. Нам всегда нужно показывать, что мы не в изоляции, что есть, в общем, влиятельные деятели западной...
0: Как Дропека сказал, что да,
1: влиятельные
0: это же такой хороший
1: деятели
0: знак.
1: Западной культуры, которые, в общем, не поддерживают изоляцию России, и там, в общем, есть некий... некий набор деятелей, типа там, не знаю, Роджера Уотерса из бывшей группы Pink Floyd, и вот Kanye West, да, не просто в нашу поддержку высказывается, но и, в общем, даже приезжает с концертом, посмотрите, изолировать Россию не удалось. И здесь, в общем, весы такие, да, два соображения. Да,
0: вы показали Six Seven.
1: Да, вроде бы там что-то про Гитлера плохое говорил, но, с другой стороны, в общем, мы не в международной изоляции. Мне сложно...
0: Ничего себе, вроде бы, конечно, черным по белому, потом извинялся.
1: Мне сложно предсказать, какая чаша весов перевесит. Посмотрим. Это, в общем, такой динамический процесс.
0: Ну, это, конечно, лакмус. Кто сейчас во что гораст, каждый попробует
1: пиариться. Но если он выступит реально, то да. Это будет, конечно, действительно знаковое событие.
0: Это точно. Новичков, Николай Новичков, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», он, во-первых, он призвал отменить концерты Уэста, если тот не поддержит СВО, но заодно... Как говорится, следим за руками. Господин Новичков пообещал проверить старые заявления Уэста, где тот хвалил Гитлера. В них могут усмотреть уголовную статью на тему реабилитации нацизма. И сказал такую фразу господин Новичков: смотреть на это сквозь пальцы точно недопустимо. Это вообще как понимать? То есть Новичков... Если Уэст публично одобрит СВО, то, по его словам, что можно тогда на высказывание сквозь пальцы смотреть? Это как?
1: Понять и простить. Ну, это же просто депутаты говорят, чтобы их фамилия упоминалась в одной публикации с фамилией Kanye West. Вот и все.
0: А я думала, что в учебниках логики нет.
1: Нет, нет.
0: Не этот случай.
1: Нет, это не этот случай, поэтому не им решать. И, в общем, я думаю, что... В очень высоких кабинетах в итоге это все будет. А может, уже обсуждалось. Может, уже обсуждалось, разрешить или не разрешить концерт. Ну, пока, судя по всему, разрешили.
0: Продюсер Яна Рудковская у себя в Телеграм-канале даже не то что намекнула, она прямо написала, что поедет в Москву еще Kanye West. И владелец, гендиректор концертного агентства, которая привозит Kanye West, Анна Супчева, она поторопилась сказать, что Уэст любит Путина, выражает симпатию, желает с ним встретиться. Вот это будет номер.
1: Я думаю, что действительно на какой-то из ближайших там брифингов или пресс-конференций Путина просто нужно спросить.
0: Надо Пескова спросить.
1: Надо, во-первых, Пескова, но мы же знаем, что Песков там не всегда знает, что происходит на самом деле, поэтому надо, конечно, лично Путина спрашивать. Одобряет ли он выступление такого человека. И тогда уже все будет понятно.
0: Все на этом. Спасибо за внимание. Алексей Шабуров, политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет». В эфире программы «Говорит и показывает» на Радиофорум. До свидания.
1: До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Давайте еще раз проговорим то, что вы, по сути, мне объяснили перед эфиром, когда мы с вами употребляем вот это вот словосочетание «сосудистая катастрофа». Это не инфаркт и не инсульт, вот в контексте нашей сегодняшней беседы, а это в первую очередь те самые тромбозы, то есть тромбы, которые могут начать двигаться по организму.
6: Когда мы говорим об онкологических пациентах, в первую очередь мы говорим о таком грозном осложнении, как тромбоза. Это в первую очередь. Безусловно, есть еще сосудистые катастрофы, о которых мы должны помнить. Это кардиотоксичность лекарственного препарата. То есть мы оцениваем то, с какой силой сердце кровь изгоняет из левого желудочка в аорту. И если вы увидели у данного пациента резкое снижение фракции выброса, мы обязательно онкологов должны уведомить о том, что данная схема лекарственного препарата, которая используется в лечении, она является кардиотоксичной. Поэтому, да, безусловно, в первую очередь мы оцениваем тромбозы, но также не забываем о кардиотоксичности.
5: А какая диагностика? Вот вы говорите, надо посмотреть вот мощность этого самого выброса, оценить фракцию. Это смотрится с помощью чего?
6: Это ультразвуковая диагностика. Если мы с вами говорим про фракцию выброса левого желудочка, то это эхокардиография, либо УЗИ сердца. Достаточно информативный метод. Он позволяет оценить качественно и количественно, как работает сердце, миокард в том числе. В динамике мы можем отследить, какая она была на момент лечения, какая она стала сейчас. Это нам позволит скорректировать ту или иную медикаментозную терапию. Касательно в целом поиска сосудистой катастрофы, да, про которую мы сегодня с вами говорим, это также метод ультразвуковой диагностики. Если мы говорим про тромбозы, то нам, конечно же, позволит это выявить. Здесь и сейчас никаких проблем в этом нет. Оцениваем проходимость вен, верхних, нижних конечностей. При необходимости также смотрим и нижнюю полую вену. То есть все возможности для того, чтобы выявить ту или иную проблему, прямо на приеме есть. Если мы с вами говорим о каких-то более серьезных вопросах, когда мы предполагаем у пациента такое грозное осложнение тромбоэмболии легочной артерии, то, конечно, пациенту показана компьютерная томография с контрастным усилением для поиска легочного эмболизма. То есть это те фрагменты тромба, которые под воздействием силы тяжести, фазы дыхания оторвались и попали как раз-таки в просвет легочной артерии.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
7: Все на футбол. Урал «Текстильщик». 8-й тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
8: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
9: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
10: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
11: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрюшов. Максим, привет.
12: Доброе утро.
11: Как всегда, мы обсудим главные автомобильные новости. И, конечно же, Максим готов ответить на ваши вопросы. Начнем с предупреждения, Максим. Водителей наших предупредили об опасности. На дорогах области на этой неделе ожидается туман. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 20 августа. Ночью и утром местами на трассах видимость будет сильно ограничена, отметили в ГАИ. Ну, спасибо гаишникам, будем иметь это в виду. Хотя сейчас действительно такое время года, когда туманообразование будет идти особенно активно. Перепады температур, влажности, да, вот это вот все.
12: Ну, это абсолютно ежегодная история. И в одних тех же местах, как правило, все это, да, ну, низинки, речки одни. Хотя в этом году влажность повышена, она, по-моему, на всей территории, на всей поверхности, да, Свердловской области. Вполне возможно, что вы можете увидеть туман там, где его никогда не было. Ну, да. Слушай, туман дело такое, он не резко возникает. Это же не гололед, когда ты едешь, у тебя вроде асфальт черненький там, да, или серенький, и раз резко там становится скользко, да, ты этого не видишь даже, ты не подозреваешь, что ты едешь по опасному участку.
11: Да.
12: С туманом все проще. С туманом увидели, включили все, что надо. Противотуманные фары передние включили. Заднюю противотуманочку включили, чтобы сзади едущего предупредить. Да?
11: Замедлились.
12: И потом при выезде из тумана не забудьте все это выключить. Вот, ну, передний ладно, там задний забудьте выключить. Вот это важно.
11: Да. Ну, спасибо тебе за эти лайфхаки. Лишним это все, безусловно, быть не может. Ситуация с топливом по-прежнему в центре всеобщего внимания. Государство готовит новые меры борьбы с дефицитом топлива, пишет сегодня Федеральный Коммерсант. Правительство может запретить экспорт ароматических углеводородов, Максим. Что бы это ни значило, которые все более активно используются как октанопонижающий компонент при производстве бензина. Вот что это такое. Октанопонижающий компонент при производстве бензина называется ароматическими углеводородами, что уже создало дефицит такого сырья для нефтехимии и вызвало рост цен. Участники рынка считают введение эмбарго на зарубежные поставки логичными, но, правда, почему-то сомневаются, что это улучшит ситуацию с доступностью ароматических углеводородов. Вот такая публикация
12: «Коммерсант» сегодня. Да, абсолютно логичная история. Все, из чего можно произвести бензин или улучшить бензин, да, вот необходимо, конечно, оставлять внутри страны.
11: Самим и, надо.
12: При условии, что с бензином все не очень хорошо. Я вчера тоже достаточно активно так проездил. Ну, ситуация в Москве не изменилась. 95-го нет, 92-й где-то бывает, но тоже не очень часто. Дизель есть везде. Сотового бензина за вчерашний день не увидел ни разу. Вот, да, 95-й увидел, там была огромная очередь, и не стал заправляться. Хотя, знаешь, вот стрелка уже подходит к половине бака, и появляется тревожность. Вот уже, знаешь, уже думаешь, может быть, как-нибудь встать в 2 ночи, поехать, как заправиться. И ты знаешь, вот еще так разные чатики читаю. Вот очень интересная такая история. Но в некоторых регионах, там, где есть бензин, например, да, по ночам заправляют только по топливным картам. То есть, если у тебя нет топливной карты, да, ты приезжаешь на заправку, тебе говорят, вот после 8 утра приезжай и заправляй сколько хочешь. Сейчас нельзя.
11: Это самоуправство это, какое-то. Это явно незаконно.
12: Это, конечно, полное нарушение закона защиты прав потребителей. Знаешь, ну, что можешь в суд подать, в принципе. Там через пару месяцев рассмотрят, признают действия незаконными. Там.
11: Да, заправиться надо здесь, сейчас. Ну, давай тогда обменяемся наблюдениями. В Екатеринбурге как будто бы все без особых перемен, ни к лучшему, ни к худшему. Но вчера вечером я впервые увидел заправку Роснефти, мимо которой я регулярно проезжаю, и на ней вообще ничего не происходило уже много недель подряд. Так вот, вчера впервые видел ее с горящими на стеле ценниками. Причем цены были на все виды топлива, абсолютно. Угу. Правда, меня смутило другое, ни одной машины, ни у одной колонки не было. То ли все уже закончилось, а стелу забыли отключить, то ли никто не верил, что бензин есть, потому что уже привыкли, что его там нет никогда, поэтому просто туда не заезжали.
12: Нет, еще есть третий вариант. Бензин завезли, вот только включили, и тут путинцы.
11: И тут я мимо еду. Да.
12: Да, да, еще, может, никто не успел просто заехать, вот, и ты мог вполне себе зарулить посмотреть, как там ситуация.
11: Да? Нет, у меня была такая мысль, но я заезжать не стал, потому что буквально накануне заправился, у меня практически полный бак, а так бы заскочил обязательно. Слушай, даже, может быть, каждый, развернулся бы специально.
12: Каждый литр сейчас дорог, как полагают многие.
11: Не проезжай мимо, да, если
12: люди
11: видишь.
12: Готовы стоять там час в очереди, чтобы залить 10 литров, которых не хватает в баке.
11: Ну, да, в разных регионах все это по-разному. В Самарской области, к примеру, тоже все стабильно. Там губернатор Федорищев объявил о продлении на 2 недели лимитов по отпуску топлива на заправках. Далее цитата. «Вместе с тем мы приняли решение частично снять ограничения на продажу бензина в канистры, но не более 10 литров в одни руки», сообщил глава региона и заключил. «Мы ситуацию с топливом знаем и оперативно реагируем». Ну, хорошо, ну, если
12: хорошо,
11: знаем,
12: что,
11: мы реагируем,
12: хорошо,
11: это прекрасно.
12: Знаем, да. Мы тоже знаем.
11: Слушай, а скажи, пожалуйста,
12: реагировать
11: раз уж тут про канистры речь зашла, можно или нельзя? Вообще, как и кем это должно регулироваться? Что тут нам говорит, с одной стороны, жизнь, а с другой стороны, закон о правах потребителей?
12: Не, ну, если, понимаешь, если есть какое-то указание, да, там, губернатора того же самого или там какой-нибудь оперативный штаб, в некоторых регионах создан, да, по ограничениям, по отпуску, по реализации нефтепродуктов, то это все законно. Но очень часто во многих регионах нет официальных каких-то распоряжений со стороны органов государственной власти, да, а есть частная инициатива на заправке, что «а мы не заправляем». Вот это вот абсолютно незаконная история.
11: То есть, если нам говорят, что в компании принято решение не разрешать заливать бензин в канистры, это незаконно?
12: Это незаконно, да.
11: Хорошо.
12: Но если это на уровне субъекта, то вполне себе все в рамках действующего законодательства происходит.
11: Да, просто я, как, когда в эти выходные заправлялся, обратил внимание, передо мной за несколько машин такой дядечка, значит, открывает багажник, у него там шеренга канистр. Думаю, ну все, сейчас начнется. Но он только в одну заправил, только в одну. В остальные не стал. Остальные они полные были уже.
12: Заправленные, видимо,
11: да? Да, да, да. То ли ему не надо так много, и я подумал, насколько все это вообще законно. Заправка, кстати, была автоматическая, поэтому оператора там не было. В общем-то, некому было бы сказать, что так делать нельзя. Но тем временем...
12: По объему топлива есть ограничения по перевозке вот именно автовладельцами этого самого топлива 240 литров. Ограничения.
11: А это кто контролирует?
12: Полный бак плюс... Да, никто это не...
11: Ну, в том-то и сам водитель и контролирует, разве что. Тем временем мошенники начали раздавать ваучеры на бензин, пишет портал 66.ru. Значит, на всякий случай я вам расскажу эту схему, чтобы вы на нее не попались. Злоумышленники создают сайты, где от имени банков предлагают получить топливо в рамках якобы программы лояльности и правительственной инициативы. Чтобы забрать ваучер на 5000 литров, как тебе, Максим, такое? Ваучер на 5000 литров, это же там на сколько? На всю жизнь тебе хватит?
12: Слушай,
11: примерно?
12: Ты мне когда прислал эту новость, я как-то сначала-то прочитал 5000 рублей, вот, и подумал, что, ну, в принципе, да, вполне здраво звучит.
11: Так вот, на 5000 рублей, видимо, никто особо не поведется, хотя не знаю, а тут 5000 литров, ну, как пройти мимо? Конечно же. Значит, пользователи просят указать на сайте ФИО номер телефона, данные банковской карты. После этого информация попадает к мошенникам. Ну, что происходит дальше, в целом, наверное, понятно. Значит, еще раз, ваучеров на бензин не существует. Во всяком случае, таких, во всяком случае, по такой схеме.
12: Не, ну, есть не там попадайтесь. Топливные карты, топливные карты есть. Ну, и, как правило, сам там АЗС, либо офис АЗС представительства реализует, где можно там действительно предоплату внести. Но скажу тебе, когда бензина нет на заправке, да, неважно, с чем ты приехал, с топливной картой, с наличными, с банковской картой, его нет. Все, вот нечего тебе заправлять.
11: Это понятно, но еще раз, мошенники, они же мониторят, и если есть какая-то горячая тема, они обязательно на этой теме попытаются каким-то образом вас обмануть. Не попадайтесь. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы сюда к нам. Ваши комментарии, пожалуйста, присылайте. Вот Николай Сергеевич нам написал: на Роснефти Стелла горит и без бензина. Хотя я пару недель там заправился, точнее, на Башнефти. Вот это мне прям понравилось. Действительно, на Роснефти, точнее, на Башнефти. Да какая разница? Ну, ладно, будем иметь это в виду. Напоминание, причем такое трагическое напоминание о том, что детей обязательно нужно возить в удерживающих устройствах. В аварии в Свердловской области погиб 6-месячный малыш. ДТП произошло на Тюменском тракте в Пышминском районе. Семья ехала из Ханты-Мансийского автономного округа со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга. За рулем автомобиля «Иксид» был 35-летний водитель, отец погибшего ребенка. Он не справился с управлением. Автомобиль вынесло с дороги в кювет, он перевернулся. Сообщили в ГИБДД, еще один ребенок, находившийся в машине 3 лет, остался жив, он в больнице, взрослые также выжили, это отец, который был за рулем, и мама детей. Ну, про детское удерживающее устройство ничего не сказано, было ли оно, но вполне возможно, малыш ехал без люльки. Был бы в люльке, не исключено, что последствия оказались бы не столь фатальными. Я правильно рассуждаю?
12: Мы не знаем конкретно, какая была ситуация там, да, и не можем утверждать что-то, но можем утверждать одно: детские удерживающие устройства, они нужны и необходимы именно для безопасности, да. И
11: еще раз, не для гаишника, который проверит, да, остановит, штраф выпишет, а исключительно для здоровья. Очередь. Да.
12: О штрафе в последнюю очередь надо думать. Здесь, тем более по трассе, когда вы передвигаетесь, ну, ребенок должен быть пристегнут, ребенок должен быть в кресле.
11: Да, да, абсолютно. «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после корпоративного отпуска, сообщила пресс-служба компании. Завод при этом, Максим, не просто простаивал, а он модернизировался. Так, за период с 27 июля по 16 августа было выполнено более 13 тысяч работ. Затраты на них превысили 375 миллионов рублей. Значительная часть работ была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». В частности, модернизация проводилась в цехе сварки кузовов и на главном сборочном конвейере, пояснили в компании. Ну и хорошо, если так. Правильно?
12: Ну, слушай, это такая традиционная история, когда целый завод уходит в корпоративный отпуск.
11: Отпуск.
12: И на это время, как раз это время используют для модернизации, для переделки чего-то. То же самое было с «Ладой Искрой» позапрошлом уже году, да? «Ладу Искру» начали там производить, откладывали долго очень запуск производства, и потом там финальные штрихи, финальные аккорды, они как раз были сделаны во время корпоративного отпуска компании. Mm-hmm. Ну и корпоративный отпуск — это такая традиционная история для всех автозаводов, когда уходят в отпуск все. Все сразу, там, на 2 недели, там, на 3 недели, да. Это вот и в мае происходило, и сейчас тоже. И
11: все,
12: это...
11: да не все, Максим. Одни уходят в отпуск, а другие в это время занимаются модернизацией.
12: Нет, ну, да. Ну, я имею в виду, что весь конвейер останавливается, и пока какое-то время ничего не производится.
11: Ну, это действительно так. А, кстати, раз уж тут про конкретный автомобиль нам сообщили, а что по ценам на «Азимут»? Мы знаем? Вообще, за сколько его будут продавать?
12: Мы не знаем. Знаешь,
11: это же ключевое.
12: Такой интересный фан-факт, который абсолютно бесполезен там в жизни, да, но, ты знаешь, не так давно вышла новость о том, что Илон Маск собирается построить там огромный завод.
11: Где?
12: Самый большой в Штатах, естественно.
11: Ты говоришь, там? Самое я большое, услышал, в Тольятти, что ли?
12: Самое большое здание, промышленное здание в мире, это получится. И с удивлением я из этой новости узнал, что сейчас... первое место по самому большому промышленному зданию в мире – это «АвтоВАЗ».
11: Ничего себе.
12: «АвтоВАЗ», вот конвейерный цех, вот главный, да, это самое большое промышленное здание в мире.
11: Как интересно, Максим, ты ответил на вопрос, а что с ценами на «Лада Азимут»?
12: Да никто не знает, что с ценами.
11: Да. Ну, фан-факт.
12: Господин Соколов молчит. Вот, все молчат, никто не знает. Есть предположение.
11: Уже там финальная подготовка к запуску производства, говорят в пресс-службе автозавода, а про цену ничего не говорят.
12: Да слушай, да подожди ты с ценами. Ну, тут
11: действительно,
12: курс
11: кому
12: доллара
11: это важно?
12: Вверх пошел, да. Вполне возможно, это тоже как-то повлияет на финальную стоимость «Лада Азимут». Пока никто не знает. Пока все молчат.
11: Да. Дмитрий нам пишет, где-то писали, что в той аварии ребенок вылетел из машины, так что, скорее всего, был без кресла. Я свое авто с места не сдвину, если мой ребенок вне кресла. Дмитрий, молодец. Это правильно. Я не знаю, Максим, осталось ли что-то в продукции тольяттинского завода, что-нибудь итальянское, но появился повод вспомнить первый в истории электрокар «Феррари», который называется «Люче», то есть «Свет». Не так давно компания объявила о появлении новинки, ее тогда еще многие высмеяли. Я не помню, Максим, твою позицию насчет первого электрокара от «Феррари».
12: Такая, достаточно интересный дизайн, скажем так.
11: А она возьми да и побей ценовой рекорд. Автомобиль «Феррари Люче» продан за 40 миллионов долларов. На аукционе это произошло. Неназванный покупатель получил первую серийную машину, обозначенную как «Шасси 0» в особой конфигурации. Стоимость стандартной «Феррари Люче» начинается от 640 тысяч долларов. И это без утильсбора. Так хочется тут воскликнуть. Предыдущее достижение также принадлежало «Феррари». «Дейтона SP3» была продана за 26 миллионов долларов в 2025 году. А сейчас вот так вот сразу 40 миллионов.
12: Поздравляем кого-то с покупкой.
11: Счастливого владельца, да. В ближайшее время, видимо, он этот автомобиль получит. Вопрос в финале пришел к тебе. Знак «Остановка запрещена» без таблички про эвакуацию висит на обычном столбе и меньшего размера, чем стандартный. Он действует или это какая-то кустарщина? Водители смело встают под ним. Улица Ботаническая. Вот такой тебе вопрос,
12: слушай,
11: Максим.
12: То, что меньше у нас есть ГОСТ экспериментальный, знаки могут быть меньшего размера в городской черте использоваться. То, что нет таблички, работает эвакуатор, значит, эвакуировать нельзя транспортное средство, можно только штраф выписать. Вот это, никогда этого не понимал и сейчас не понимаю, да, вот. А так знак действует, в принципе. На чем он установлен? ГОСТы у нас позволяют и на столбах освещения, и там на деревянных столбах знаки размещать. В этом проблем никаких нет вообще.
11: Ответил. Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто». Максим, еще раз благодарю тебя и до завтра.
12: До завтра.
2: «Макс Авто».
11: Я Максим Путинцев.
13: Я Павел Рубцов.
14: Я Маргарита Балакирская.
11: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
13: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
14: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
13: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11:00 утра.
11: «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Посол Японии в Москве Акира Мута прибыл в Министерство иностранных дел России со второй попытки. Его уже приглашали на Смоленскую площадь для беседы, но он проигнорировал первый вызов. Подходя к зданию МИДа, японец отказался отвечать на вопросы журналистов. С японским послом обсудят заявление официального Токио, который выразил протест по поводу визита президента России на остров Итуруп. Япония называет Итуруп и еще три Курильских острова своей территорией, хотя земли вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и Россия считает свой суверенитет над ними неоспоримым, сообщает РИА. Полиция ищет электросамокатчика, который вчера вечером сбил 8-летнего ребенка и скрылся. ДТП произошло в понедельник в академическом районе у дома 35 по улице Евгения Совкова. Скорая доставила пострадавшего в 9-ю детскую больницу. После осмотра ребенка отпустили домой. Личность самокатчика устанавливается. Бывшему замминистра экономики области Михаилу Шелиманову отказали в условно-досрочном освобождении. Он был приговорен к 9 годам как посредник в получении взятки бывшим главой «Титановой долины» Артемием Кызласовым. Шелиманову также назначили штраф 13 миллионов. Кроме того, в 2020 году суд признал его виновным в хищении крупной суммы во время строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» и приговорил к 5 годам лишения свободы. А в УДО Шелиманову отказали, так как он не выплатил штраф и допускал нарушения во время заключения. Экс-замминистра продолжит отбывать наказание в колонии поселения. На свободу выйдет в январе 2029 года, пишет «Комсомолка». Более 1000 свердловчан заявились на выборы. Итоги выдвижения подвели в облсберкоме. По одномандатным округам в Госдуму выдвинулось 46 кандидатов. На выборы в ЗАГС Собрание Свердловской области зарегистрировано 140 кандидатов. По единому округу зарегистрированы 6 партий, это 450 кандидатов. И в муниципальных выборах участвуют 1483 кандидата, пишет портал «Сигнал». Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. Софья Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом. Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ОАС Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
3: Итак, завтра, 19 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и без осадков, и температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
4: А что это он на меня так смотрит?
5: Вы ему очень понравились.
4: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
5: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
4: Рэй, подкати-ка поближе.
6: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
4: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
6: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.

абсолютные хулиганы, зачинатели альтернативы. В мире рок-идеи это были Jane's Addiction и их визиточка, потому что Just Because в прошлом году устроили скандал на сцене. Будут ли дальше работать вместе участники коллектива, которые скандалили, неизвестно. Всем привет. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 3-го, вторник, 18 августа. Сегодня солнышко и без осадков. А что касается рок-календарных событий, 59 лет тому назад Rolling Stones выпускают сингл «We Love You». Кто слышал, тот и молодец. Ну, а что касается именинников, сегодня свой день рождения отмечает в прошлом барабанщик группы Foreigner. Это Деннис Эллиот, нынче занимается скульптурой, графикой. И с его участием одна из самых узнаваемых, горячо обожаемых Foreigner «Hot-Blooded».

0: Реклама.
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
2: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
3: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
4: Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Да, лучшая иллюстрация, как можно красиво раздеться. Остались только шляпу. У нас, кстати, потеплело, плюс 20, завтра еще теплее обещают на Урале, солнечную погоду. Лето продолжается, это был Джо Кокер. You can leave your head on. В продолжении у нас будут Deep Purple с новинкой, Black Sabbath не за горами. Ну а еще выражаю громадную благодарность тем, кто мне присылает раритетную музыку для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Не успела я открыть почту, тут Мартин МС, Андрей Смирнов, Алексей Басов, Денис Чернышов, красавчики мои. Успевайте прислать вашу раритетную музыку, тема-то свободная. Так что к этой пятнице жду от вас ваши раскопки свежие, которые, я уверена, понравятся тем, кто будет слушать нас в 9 часов вечера. Программа «Полезные ископаемые», наш совместный с вами творческий проект. Присоединяйтесь, желающие. Ну, а уже час ловите еще одна летняя песня, так сказать, с красивой картинкой, если не забыли, про что, а на эта песня Queen Fat Bottomed Girls.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

абсолютные стиляги. Проект под веселым названием The Pieces of Shit. И переводить не будем. Это вообще не настоящая группа. Вымышленный проект, который создали специально для саундтрека к фильму «Это должно быть путешествие». Дэвид Бирн, Уилл Олдхэм и Майк Брунок. Так, возьмите на заметку. Много чего интересного можно найти. Ну, а это предложение, так сказать, как минимум на сегодняшний, может быть, вечер. Откройся, open up. Ну, я надеюсь, что ваши вкусы всегда открыты лично для вас, еще бы и нам продемонстрировать. Это я к тому, что еженедельно 10 песен предлагаем оценить в нашей подборке для голосования и в группе ВКонтакте, и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». На этой неделе у нас 10 песен известных артистов, которые редко звучат в эфире. Но некоторые, может быть, не так редко. В любом случае, загляните, зацените. Если любите, еще раз полюбите. В общем, расставляйте свои точки над «и». Ваше решение, наш респект. Ждем ваше мнение в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здесь Виолетта. Да здравствует за окном все-таки. Еще продолжается лето. ZZ Top, группа «Кино» в продолжении. А уже сейчас Элис Купер с песней «No more Mr. Nice Guy». Больше меня красивым не увидите.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Минтранс России сообщил об изменениях в транспортном законодательстве. Так, возврат билетов на пригородные поезда можно будет делать в режиме онлайн без необходимости посещения касс. Пассажиров поездов дальнего следования станут информировать об изменениях в условиях их поездки. Установлены стандарты обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов, касающиеся как удобств, так и сопровождения. Подтверждение права на льготный проезд в общественном транспорте теперь возможно через мессенджер Макс. Это упростит процедуру и повысит комфорт пассажиров. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября. В Ирбите река Ница вернулась в свое русло после паводка. Сейчас уровень воды 544 сантиметра, минус 7 сантиметров за сутки. Это означает, что опасности для жителей города река уже не представляет. Городские власти продолжают прием заявлений по выплате материальной помощи пострадавшим от паводка. Единовременную помощь уже получили более 650 человек. Общая сумма выплат составила почти 10 миллионов рублей, написал в своих соцсетях глава Ирбита Николай Юдин. В Екатеринбурге заканчивается ремонт легендарной стелы на въезде в город со стороны Московского тракта. Буквы демонтировали еще в июле, сейчас уже собрали новые. Точный срок завершения работ не называется. Напомню, долгое время стела с синими буквами «Екатеринбург» оставалась в плохом состоянии, с нее облезла краска, сама конструкция из бетона частично разрушилась. По России провезут десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи прибыли из греческого Корфу, сообщили РИА в РПЦ. Самолет со святыней уже приземлился в аэропорту Шереметьево. Святыня пробудет в России до 20 сентября. Поклониться ей можно будет в 12 регионах и 13 городах России. С 12 по 13 сентября мощи святителя будут находиться в Екатеринбурге. Детальный график и время доступа паломников можно найти на официальном сайте принесения мощей, пишет «Новый день». На съемках байопика Сэма Мендеса о группе «Битлз» актеры воссоздали культовую обложку альбома «Эбби Роуд» на том самом переходе в Лондоне, где в 1969 году снялись настоящие участники группы. Дрон-съемка с площадки быстро разлетелась по соцсетям. Создатели проекта в точности повторили оригинальный снимок. В сцене с воссозданием обложки задействовали около 80 актеров массовки и винтажные автомобили. Доллар 85.01, евро 98.34.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
4: Итак, завтра, 19 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и без осадков, и температура воздуха плюс 22 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

Исполнительница Сюзан Вега и дурацкая жалоба Fools Complaint. Ну, для тех, кто себя уважает, значит, и не жалуются лишний раз. Да, ведь всем привет. Рок-Арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало четвертого. Впереди будут Назарет, Крэмберы. Заглядывать почаще в нашей группе ВКонтакте. Всегда есть что заценить. Ну, а здесь Виолетта. Замиксую классную музыку и поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. Вместе с вами свой Новый год сегодня встречает Брайан Тичо, американский барабанщик, автор, работал в аккомпанимирующих составах с Билли Айдолом, с Оззи Осборном. Ну а с 2010-го является барабанщиком группы Whitesnake. И именно с его участием ловите на драминге Брайан Тичо и Whitesnake. Лучшее предложение не только на сегодняшний день, вообще на всю жизнь. Hey you, you make me rock.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

абсолютный культ манчестерской волны Stone Roses, Love Spreads, композиция с их альбома 94-го, «Второе пришествие». В стиле блюз-рок в Ре миноре написана эта композиция с философской нагрузкой. Автор произведения Джон Сквайр решил переосмыслить историю страстей Христовых в его версии, отзвучавшей только что. Иисус предстает в образе чернокожей женщины. Ну, отдельный привет тем, кто переслушает. Может быть, еще раз поймет всю глубину этого произведения. Я бы сказала, одна из гимновых композиций инди-рока. У нас продолжение очень скоро. Darkness с новинкой, Боб Марли, а еще Эрик Клэптон с концертной площадки. Ну, а уже сейчас кто-то из вас будет вспоминать этот знаменитый альбом Difficult to Cure, 81 год. Rainbow для тех, кто не может освободиться от магии этого звучания. Blackmore, его радуга и композиция No Release.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

Абсолютный суперхит 92-го с их дебютного альбома. Валлийская группа Manic Street Preachers ни одной дурацкой песни не сочинили за свою продолжительную творческую деятельность. Ну, а это «Мотоциклетная пустота», «Motorcycle Emptiness», не что иное, как булыжник в огород потребительства. Человека любого века, как говорят сами музыканты, погоня за материальными благами, вроде мотоцикла, не приносит подлинного удовлетворения. После краткого всплеска эмоций остается пустота. Вот так и трактуют сами музыканты эту знаменитую композицию, которая, кстати, как ни парадоксально это звучит, появилась в рекламе однажды, чему очень удивились фанаты группы. Ну а у нас, ловите, все по-настоящему. White Stripes, Йохан Норби, его детище группа Йоно, в рубрике «Национальный продукт», группа Татуин. Здесь Виолетта, здорово, что с нами. Роберт Смит, The Cure, сегодняшний вторник, еще прекрасная возможность вспомнить, что и пятница не за горами.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Число угонов сократилось почти на 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МВД. Среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хэвейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских систем видеонаблюдения. Семья, которая разбилась в ДТП на Тюменском тракте, ехала на автомобиле непристегнутой. Об этом сообщили в ГАИ Свердловской области. Также госавтоинспекция опубликовала запись видеорегистратора аварийного автомобиля. ДТП произошло в Пушминском районе. Машина после двух ударов о столбы освещения перевернулась. Шестимесячный малыш погиб, его родители и второй ребенок в семье получили тяжелые травмы. В Свердловской области вводят в эксплуатацию первые участки дорог, отремонтированные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Уже готов 2-километровый отрезок дороги на Серовском тракте в Новолялинском районе и 2 объекта в Красноуфимском районе. Завершается ремонт 3 участков в Тугулымском муниципальном округе. Денис Паслер напомнил, что только в рамках нацпроекта в этом строительном сезоне будут приведены в нормативное состояние 36 участков дорог протяженностью 220 километров. Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол России в Белграде Александр Боцин-Харченко. Дипломат добавил, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда данный вопрос вообще не стоит. При этом на прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявлял, что его страна планирует завершить подготовку ко вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Антропоморфный робот превзошел рекорд знаменитого Усейна Болта. Легенда современного спринта бежал свою рекордную 100-метровку, развив скорость 12,42 метра в секунду. Машина, созданная китайской компанией Unitree, развела скорость до 12,66 метра в секунду. Правда, пока у робота наблюдаются проблемы с торможением. Сами разработчики опубликовали в сети финиш, на котором робот выбегает с дорожки и тормозит в подтрибунные электрошкафы, падая вместе с ними. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
0: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор выпуска ОАС Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Пелемаевской 8Б.
7: Итак, завтра, 19 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и без осадков, и температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть эту песню про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
10: Осмото!
8: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

детским красоткам. Подарочек из 71 года. Канадская группа Stampeders Sweet City Woman. Самым главным инструментом в написании этой композиции, конечно, услышали, использовался замечательный инструмент, игривый, мне кажется, очень летний, банджо. Всем привет, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера. Впереди Крис Ри, Red Hot Chili Peppers. Ну, а сейчас, так сказать, перекличка, все ли слушают рок-арсенал на 104.5 FM, особенно когда

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

человек так устроен, что ему всегда нужно вмешательство свыше. Rolling Stones об этом — Divine Intervention. Может быть, именно этот момент помог музыкантам в очередной раз удивить фанатов пластинкой, которая вышла в этом году, Foreign Tongues. Ну, я не знаю, конечно, можно обсуждать, хорошо ли, плохо ли. Альбом классный, рок-н-ролльный, заводной, прям молодежный. И вообще, сам по себе факт, то, что роллинги выпускают альбомы, это уже сенсация. У нас продолжение «Ловите» лучшие по традиции, все по-настоящему. Deep Purple, норвежская группа «Аха» вслед. Ну, а уже сейчас Bon Jovi, песня с уклоном, я бы сказала, на моралите, когда надеешься на чью-то руку помощи, помни, что все в твоих

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

78 год, когда они выпустили эту песню, так или иначе, One Way or Another. Blondie отметилась в списке 500 величайших, однозначно для тех, кто уверен в своих победах при любых обстоятельствах. Мы очень ждем в этом году, когда же появится обещанный альбом High Noon, который обещали музыканты еще в августе прошлого года. У нас впереди Nazareth, будут King Crimson для тонко организованной части нашей аудитории, а в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Здесь Фиолетта, здорово, что с нами. А это Оззи Осборн, его исповедальная.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: «Рок-Арсенал». Новости.
1: Здравствуйте. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. По словам одного из представителей Центра избиркома Павла Андреева, наблюдать за выборами в России заинтересованы во многих странах, однако по политическим причинам наблюдатели приехать отказываются. В ЦИК добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели по итогам голосования, если речь идет о практической стороне выборов. В Екатеринбурге начали возобновлять подачу горячей воды. По данным портала 66.ru, территориями, где ресурс уже появился, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также есть сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе и Химмаше, автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-запад, при этом в списке полностью отсутствуют микрорайоны Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан только 20 августа. Бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шелиманову отказали в условно-досрочном освобождении. Он был приговорен к 9 годам как посредник в получении взятки бывшим главой Титановой долины Артемием Козласовым. Также Шелиманову назначили штраф в 13 миллионов. Выйти досрочно на свободу у экс-замминистра не получилось, так как штраф он не выплатил и допускал нарушения во время заключения. Шелиманов продолжит отбывать наказание в колонии поселения, пишет КП «Екатеринбург». Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категорий отелей либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, а в сегменте дорогих туров никаких изменений не произошло, пишет «Интерфакс». Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего бэмби-принт легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
4: Итак, завтра, 19 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и без осадков, и температура воздуха плюс 22 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: шоу «Рок Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm still

Отдельный привет тем, кто аплодировал стоя и, может быть, вспоминал свое ощущение на их концерте в Москве Scorpions Living for Tomorrow. Начало особенно красиво, когда Клаус Майне кричит: «Я живу сегодня!» Конечно, этот день под названием «Здесь и сейчас» главный в нашей жизни. Кстати, в прошлом выпуске программы «Полезные ископаемые» от меня была спонтанная загадка, композиция, которая была завуалирована в форму чуть ли не прог-идеи с философской начинкой, с очень концептуальным звучанием, и все-таки угадали, что Scorpions исполняли композицию на заре своей творческой деятельности. Весь выпуск, кстати, прошлой пятницы можно послушать в группе ВКонтакте. Классные гитарные рифы. Всем благодарность и спасибо тем, кто мне присылает очередные раритеты для нашего пятничного выпуска этой недели. Тема свободная. Вливайтесь в наши археологические ряды, желающие все те, кто любит музыку, шарит в ней, ну и способен рассказать кое-что интересное, кратко, емко, но креативно. В общем, все наши выпуски вы найдете в группе ВКонтакте, а на эту пятницу жду раритеты. Тема свободная. Адрес мой: vilka@rockarsenal.ru. Здесь Виолетта. Обещаю отличную подборку дальше. Цукеру, Карлос Сантана. И уже сейчас девушка с гитарой, обладательница не только Грэмми, любви доброй половины человечества, Шерил Кроу, про то, что и мелочи радуют человека, особенно если звенят, да ведь?

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Не знаю, как у вас, у меня в который раз, говорю уже стихами, есть ощущение, переходит прямо на Хендрикса. Джек Уайт, один из бесподобнейших музыкантов современности, я считаю, один из самых талантливых, крутых, тот, который не боится экспериментировать со звучанием, в том числе и Джек Уайт, и песня «There is nobody there». Я надеюсь, что то пространство, которое пустует, обязательно будет заполнено, как минимум, своими впечатлениями, если вы прослушаете весь альбом с этой композицией, который выходил в этом году. Пластинка называется Frozen Charlotte. Я переслушала несколько раз пластинку и обещаю вам, что в программе «Полезно ископаемо» одну из песен я обязательно откручу. Ну, шиковый альбом, один из лучших. Мне такое нравится. В продолжении у нас Pat and McLean с летним настроением. Будут Мьюз без них никуда. Ну, а уже сейчас всегда актуальные. Genesis, земля неразберихи, Land of Confusion. Когда разберемся?

считаю, самая правильная песня. Меньше слов, больше любви. Shut up and kiss me, White Snake. Только что сегодня свой 58-й ДР встречает нынешний барабанщик коллектива. Это Бран Тичи. Является не только драмером, еще и гитаристом, вокалистом, автором очень многих композиций. И, кстати, Брайан является огромным почитателем творчества Led Zeppelin и фанатом Джона Боннама. И с 2010 года ежегодно под его началом проводится грандиозный трибют-концерт в честь Джона Боннама. Отдельный привет тем, кто к дискографии, может быть, прикоснется и этого выдающегося музыканта Брайан Тичи. Обратите внимание. У нас впереди Rolling Stones, будут Dire Straits, а в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сугачев, «Бригада», здесь «Виолетта», классного вечера. И еще не забывайте, завтра у нас промежуточные итоги голосования этой недели. 10 песен известных артистов, которые редко звучат на рок-арсенале. Вот вся десятка опубликована в нашей группе ВКонтакте. Что-то маловато, там жидковато, я бы сказала, вашего участия в судьбе каждой из этих композиций. А вдруг там ваша самая любимая, кажется. Ну и надеюсь, что на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку» идет на всю катушку голосования. У нас там всегда активисты молодцы. В любом случае, слушателям рок-арсенала даем, как всегда, флаг в руки, держите крепче. И завтра промежуточные итоги. Какие песни поддержите, такие будут звучать на рок-арсенале. Здесь Виолетта, здорово, что с нами. А это Manic Street Preachers. Надежда на то, что что-то в этой жизни случится благодаря действию кого-то из нас.

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
5: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали наличие тихой дипломатии между Россией и США. Дипломатия всегда ведется по-тихому, без громких разговоров. В обратном случае это называется публичными заявлениями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости. В конце июля в администрации президента России сообщали, что американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия, и Москва готова принять постоянных переговорщиков. При этом последний визит Уиткоф и Кушнера в Москву состоялся 22 января, после чего переговорный процесс был поставлен на паузу. Улица Малышева в вечерний час пик встала в пробку из-за двух светофоров, которые вышли из строя. По данным онлайн-карт, техника не работает на пересечении Малышева и Хохрякова и Малышева с Акой-Ванцетти. В последнем случае на перекрестке уже работает регулировщик. К работе привлечены сотрудники спецбатальона ДПС, которые оказывают содействие госавтоинспекции Екатеринбурга в оперативной разгрузке этого напряженного узла, сказано в сообщении. Водителей просят быть внимательными. В Свердловскую область идет потепление, которое задержится в регионе всего на 2 дня. Теплый воздух Среднему Уралу обеспечит циклон Маргарита, который начал движение на востоке зарубежной Европы. Несмотря на дневное тепло, среднесуточная температура остается ниже нормы. Причиной являются прохладные ночи, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Среда и четверг будут днями без дождей, а уже в пятницу при 20 градусах днем Екатеринбургу и области обещают дождливую и облачную погоду. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Компания Land Rover анонсировала дорожную версию своего прототипа, который создавали для ралли «Дакар». Модель получила название Defender Dakar и более мощный двигатель, чем у гоночной версии. Появились также внедорожные режимы, дюны и гравий, а также функция Fly Mode для прыжков с трамплинов. Изображений интерьера пока нет, сроки производства и тираж Defender Dakar также не раскрывается. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
5: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Пилимаевской 8Б.
8: Итак, завтра, 19 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и без осадков, и температура воздуха плюс 22 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
9: А что это он на меня так смотрит?
10: Вы ему очень понравились.
9: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
10: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
9: Рэй, подкати-ка поближе.
11: Новый «Джили Сити Рэй» смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
9: Это «Джили Восмота». Крутое что-то.
11: Билимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию «Комфорт».

Картинка, включающая воображение. Одна ночь в Вегасе. Что делали там? Deep Purple, конечно, играли. One Night in Vegas. Кстати, одна из композиций коллектива нынче в нашей подборке для голосования. Обратите внимание, завтра промежуточные итоги. Есть песни, которые прямо что-то маловато в вашей любви набирают. Не знаю, как голосуют на сайте. Но в любом случае, завтра промежуточные итоги. 10 песен известных артистов, которые редко звучат на рок-арсенале. Будут ли почаще или вообще останутся ли? Вопросы адресуем вам, дорогие наши горячо обожаемые слушатели рок-арсенала. Здесь Виолетта. У меня классная подборка с концертной площадки Скорг Групп Полис. Горький парк. Ну, а уже сейчас... Вот как ни крутите, самая сногсшибательная кавер-версия на Led Zeppelin'овскую Hold of the Love. Карла Сантана.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты.

Ну, красавчики, просто бомбическое исполнение. Калифорнийская группа Tesla и их посягательство на мировой шедевр Джеймс Браун, да, безоговорочной любви. I got you, I feel good. Пластинку выпустили в этом году парни под названием Homage, где посягнулись на творчество выдающихся вокалистов. Обратите внимание, если будете, например, искать кавер-версии для программы «Полезные ископаемые» уже в следующую пятницу. Так быстро бежит время. Homage, Tesla, 2026 год. Там они исполняют, кстати, песни не только Джеймса Браунда, Элвиса Пресли, Фредди Меркьюри и не только. У нас впереди то ли еще будет для вас Оазис, Боб Марли и из былого заводного уже сейчас легенда 20-го британская группа Sweet Bedroom Blitz про то, что где танцы, там и...

0: Легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
1: Фонд президентский центр Бориса Николаевича Ельцина. УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
6: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

хорошие новости, которые можно услышать нам с вами на этой планете. Here's the news в исполнении группы Electric Light Orchestra. Ну, еще хорошие новости всегда найдете в нашей группе ВКонтакте. Заглядывайте комментариям вашим. Рады, вот, например, для любителей Iron Maiden есть замечательная возможность окунуться в документальный фильм о группе Iron Maiden «Пылающие амбиции» с переводом на русский язык. Ну, вот кто-то, может быть, не успел посмотреть, так пролистайте. Есть сенсация приятная. Ричи Блэкмор впервые за 33 года вышел на сцену вместе с Deep Purple. Подробности, ну и все посмотреть можно в нашей группе ВКонтакте. Отдельный привет всем, кто заценил. Классного вечера. Spin Doctors, Биби Кинг и Билли Гиббонс в рубрике «Национальный продукт», группа «Ноль». Вот такие планы. Здесь Виолетта. Хорошо провести вам это время суток. Ну, а уже сейчас модники, Джек Уайт и друзья группы The Recontes с песней «Воскресный водитель», Sunday Driver. Я лично

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. В правительстве России признали наличие очередей на автозаправках. Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что говорит о наличии топлива на АЗС. «Мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать», заявил глава Минэнерго, отвечая на вопросы журналистов в Кремле. Также в беседе с прессой Цивилев отметил, что проблемы связаны с очередями за бензином. С дизелем никаких сложностей. Напомню, перебои с поставками топлива возникли на юге России еще в мае, позднее затронув ряд других регионов. Ситуация повторно ухудшилась к середине августа. Суд избрал меру пресечения для мужчины, которого в Екатеринбурге обвинили в запугивании детей пистолетом и требованиях топиться в реке. Как пишет портал Е1, арестовывать Сергея Черменинова не стали. Ему избран запрет определенных действий. Родители потерпевших школьников заявили, что мужчина вел мальчика в кассете, угрожал расправой, а потом заставлял прыгать в воду. Поводом для стычки называют слова дочери мужчины, которая рассказала, что ее якобы обижают во дворе. Несколько трамвайных маршрутов изменятся в Екатеринбурге в предстоящие выходные. Из-за работ на теплотрассе в трамвайном переулке 2-й, 5-й и 8-й трамваи с Эльмаша и Уралмаша будут ходить только до Северного трамвайного депо. Семерка с 7 ключей будет разворачиваться на кольце и сети, а 14-й с керамики и вторчермета повезет пассажиров на шортаж. Работы будут идти 22 и 23 августа. Уже с понедельника трамваи вернутся на свои обычные маршруты, сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга. Продажи билетов в Санкт-Петербург резко выросли после объявления дат концертов рэпера Канье Уэста. За сутки спрос на железнодорожные билеты в период с 9 по 11 октября взлетели в 41 раз. Объем поиска авиабилетов в Питер вырос в 16 раз, пишет РБК со ссылкой на агрегаторы. Поезда до Санкт-Петербурга в начале октября будут стоить чуть больше 6 тысяч, а авиабилет в одну сторону на даты с 9 по 11 октября обойдется почти в 16 тысяч. Сестры Уильямс проиграли первый совместный матч с 2022 года. Американские теннисистки уступили в парном разряде в первом же круге турнира в Цинциннати. Игра заняла 2 сета и супер тайбрейк. Несмотря на проигрыш, Серена заявила журналистам, что играть с сестрой было весело и очень приятно. В середине матча мы почувствовали, что соскучились по игре. Спортивные издания напоминают, что Серена Уильямс возобновила карьеру в июне этого года. Официальный доллар 85.01, евро 98.34.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, завтра, 19 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и без осадков, и температура воздуха плюс 22 градуса.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

хороший пример написать своей любимой такую же Май Шарона. Это были Нека, одна из самых заводных любвеобильных песен 20-го столетия. Рок-арсенал здесь Виолетта на наших студийных начало 8-го вечера. Надеюсь, есть чем заняться, если что, мы у вас есть и лучшая музыка. Дэвид Боуи, Сабатон, исследователи мировых военных баталий, композиция The Attack of the Dead Man. Ну а уже сейчас приглашаю вас на концерт 91-го года. Их известнейшая композиция, не только получившая всемирное признание, но и застрявшая в личных фанатеках очень многих, в том числе и меня. Rolling Stones.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Да, самая зеленая группа, несмотря на очень внушительный стаж, Green Day, I'm never gonna, рыб не дают о себе забыть. Нынче очень порадовали тем, что выпустили не только эту песню, но и фильм о самих себе, Nimrods. Стартовал, кстати, 14 августа. Подробности, кое-что интересненькое посмотреть можно в нашей группе ВКонтакте. И вообще, не забывайте, завтра у нас промежуточные итоги голосования этой недели в группе ВКонтакте. Как-то маловато вашего участия в судьбе 10 песен известных артистов, которые редко звучат в эфире рок-арсенала. Метко ли будут дальше вращаться или исчезнут, решать вам, дорогие наши горячо обожаемые слушатели рок-арсенала. Действуйте, пока не поздно. YouTube, Red Hot Chili Peppers, а еще Megadeth. В продолжение очень скоро. Ну, а уже сейчас гимн свободы, как минимум, на этот вечер. Джо Кокер, Unchain My Heart.

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Впервые за 10 лет легендарная группа «Мегаполис» в Екатеринбурге с большим концертом 19 августа в Ельцин-центре. Самая утонченная, изобретательная и эстетская группа русского инди-рока выступит в программе Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Концерт группы «Мегаполис» 19 августа в 20:00. Улица Бориса Ельцина, 3. Билеты в кассах Ельцин-центра и на сайте ельцин.ру.
4: Фонд «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина». УГРН 109-660-3-0-20-91. Город Екатеринбург. 16+.
5: Привет вам, дорогие арсенальцы. Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Сури Урдан, Крэмберис, про то, что все в нашей жизни начинается, конечно, с мечты. Отлично провести этот вечер, витая в облаках как минимум, а лучшая музыка впереди очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. А уже сейчас герой гранж-сцены Pearl Jam «Won't Tell» о том, что слова не нужны, когда есть чувство на этих правильных нотах. Машу вам кисточкой. Благодарю

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка в 4 регионах. Зафиксировано около 70 нарушений. Также ведомство возбудило 41 дело в отношении нефтяников и частных топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Регионами, где выявили нарушения, стали Сахалин, Тюменская и Херсонская области, а также Хакасия. Причинами возбуждения дел назвали нарушение закона о конкуренции и признаки картельного сговора. В Екатеринбурге начали возобновлять подачу горячей воды. По данным портала 66.ru, территориями, где ресурс уже появился, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также есть сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе и Химмаше, автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-запад, при этом в списке полностью отсутствуют микрорайоны Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан только 20 августа. Дорожные камеры в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Штрафы из комплексов фото-видеофиксации приходят с середины июля. В ГАИ региона уточнили, что новое ПО установили уже больше, чем на сотню дорожных камер на всей территории Свердловской области. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на завтра 85.16, евро 98.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник. Нирвана.
2: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок Арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.